0: Программа «Лицом к событию». Сегодня мы анализируем оппозиционные тактики на предстоящих думских выборах. И Андрей Шилов ведет нас в курс дела.
1: Споры о том, как голосовать, когда страна ведет агрессивную войну. Это редкая сторона предвыборной кампании в России 26 года, где еще возникают новости. Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, с 2019 года публикует рекомендации избирателям, известные как «умное голосование». В условиях войны лишившиеся лидера, выдавленные из страны и объявленные террористическим и экстремистским, ФБК вновь опубликовал рекомендации.
2: Везде мы выбирали того, кто в наименьшей степени причастен к путинской войне. Кандидата, голосование за которого в каждом конкретном округе является понятным сигналом. Нет, я не согласен с политикой Путина. И это всегда кандидат, высокий результат которого будет неприятен для Кремля и Единой России. А в некоторых случаях, увы, немногих. Этот кандидат, который реально может победить единоросса.
1: Но новость. ФБК выступил вместе с Максимом Кацом. Политик с аудиторией на Ютубе более 2,5 миллиона зрителей, объявленный в России иноагентом и заочно осужденный на 9 лет, в последние годы с соратниками Навального громко ругался. Позиция объединившихся в изгнании противников Путина. Участие в выборах как способ протеста. По одномандатным округам. Отдать голос по рекомендации умного голосования, а по партийным спискам за любую партию, которая точно пройдет 5% барьер. Главное, не за Единую Россию. Партия «Яблоко», единственная в России, выступающая за мир, призыв из-за рубежа не приняла.
3: Вы предлагаете снова пойти как овечки по их дудочке и проголосовать за тех людей, которые привели к гибели, за тех людей, которые привели к гибели людей в России и в Украине. Эта ответственность будет не на них, а на ваших руках. Это заканчивается гибелью людей и тюремными сроками. Они сидят за границей, и вами манипулируют.
1: По федеральному списку «Яблоко» призывает не голосовать ни за одну из оставшихся партий. Иллюстрация на сайте с вписанной в окошке фразой «Голос за мир» фактически пример того, как испортить бюллетень. Пометки более чем в одном окошке делают его недействительным. «Яблоко» утверждает, что это не добавит «Единой России» мандатов, но уменьшит проценты голосов, полученных партиями-участниками выборов. А вот голос за любую другую партию, по мнению участников «Яблока», это голос против мира и свободы. По одномандатным округам яблочники призывают голосовать за своего кандидата, если он есть, а если его нет, не голосовать ни за кого. В том, что большинство кандидатов в депутаты недостойны поддержки антивоенно настроенного избирателя, согласны и ФБК с Кацем.
4: Выдвинуты просто один к одному, либо хмыри, либо упыри. Если вдруг нормальный человек как-то затесался, его снимают с выборов за цитату советского стишка. Единственную независимую антивоенную партию сняли по смехотворным основаниям.
1: В конце июля внесение «Яблока» в федеральный список для голосования спровоцировало заметную волну поддержки, показав, что голосов против войны в стране немало.
5: Это реальный выбор на выборах либо «Единая Россия», либо «Яблоко». Наш номер два.
6: О, номер два.
1: Среди россиян, находящихся вне России, голоса за «Яблоко» были даже единодушнее. Это сделали многие публичные оппозиционеры. Но через 12 дней «Яблоко» решением Верховного суда вычеркнули из списков для федерального голосования, а затем разными способами убрали и из 10 региональных списков, оставив только в Новгородской области.
7: Кандидаты «Яблоко» продолжают участие в выборах законодательных собраний 7 регионов.
8: Угу.
7: В Санкт-Петербурге 13 одномандатников, в Карелии 12 одномандатников, в Свердловской области 18 одномандатников, в Томской области 7 одномандатников, в Псковской области 10, в Калининградской 2. Вот такова ситуация на сегодняшний день.
1: Единственное, в чем сходятся противники войны по обе стороны границы, и это пока главная новость, они считают, что голосовать лучше не электронно, а бумажным бюллетенем. И в последний из 3 дней голосования, то есть 20 сентября.
0: И о стратегиях в день оппозиционного единства мы говорим с политиком и бывшим депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым и политтехнологом Денисом Левиным. Я приветствую гостей, и первый вопрос задам Дмитрию. Дмитрий, какая, на ваш взгляд, стратегия болезненнее для Кремля?
9: Ну, я думаю, стратегия вооруженных сил Украины самая болезненная для Кремля, если уж серьезно говорить. Я не вижу никакой сегодня возможности как-то повлиять на результаты выборов. И в целом я бы хотел подчеркнуть, что эту беседу хотел бы построить, исходя из принципов добропорядочности всех тех, кто предлагает разные стратегии. То есть я никого ни в чем не обвиняю. Да, я могу поспорить, я могу сказать, что бы сделал я, даже никого не буду ни за что агитировать. И мне кажется, что стратегии можно разделить на две категории. Одна категория – это один за всех и все за одного, назовем ее так условно. Вот. Другая стратегия – это отряд не заметил потери бойца. Я сейчас издалека захожу, но вы поймете, что я имею в виду. Партия «Яблоко», да, которую многие критикуют. Да и, в общем-то, я сам готов там в чем-то их покритиковать. Но, тем не менее, они находятся в России, они несут серьезные политические риски, их лидеры сидят. Лев Шлосберг, Максим Круглов. Лев Шлосберг вообще 11 лет там с лишним, да? Вот. И, на мой взгляд, вот сейчас, когда они находятся в опасности, когда их всех, вот, многих посадили, партию вообще с выборов сняли, вот голосовать за каких-то упырей, просто я не понимаю, в чем смысл. Все они, оставшиеся партии, это партия за войну. Как распределяться мандаты? Допустим, новые люди получат на 10 мандатов больше, а Единая Россия на 10 мандатов меньше. Я даже в это не верю. Допустим, на что это повлияет? Конституционное большинство все равно будет у ЕДРОС. И в этой связи, конечно, я бы поддержал яблочников и одномандатников. Не потому, что они там выиграют, а потому, что это люди, занимающие антивоенную позицию. Это нормальный моральный выбор. А за какие-то другие партии я просто не стал бы призывать. Я бы вообще был бы на месте людей. Я бы пошел бы, взял бюллетень, испортил бы его. И он бы попал, кстати, в стопку недействительно. Повлияет это на что-то? Нет. Но, по крайней мере, люди не будут нести ответственность потом за свой выбор, потому что, проголосовав за условных новых людей, мы потом получим эту фракцию, которая, так же, как она уже проголосовала за все репрессивные законы, будет штамповать вместе с ЕДРОСами эти законы в следующей Думе. Но только за их поведение уже будет нести ответственность тот, кто за них ставил галочки. Поэтому здесь я не хочу вступать в какую-то конфликтную полемику. Да? Я считаю, что просто по отношению к Льву Шлосбергу, к Максиму Круглову, к людям, которые сидят за антивоенную позицию, было бы правильно сделать так, как они сами хотят, так, как призывает партия «Яблоко». Просто из-за солидарности, потому что солидарность – это очень важная штука, понимаете? Просто представьте, что, допустим, Дмитрий Гудков в 2014 году бы, или в 2013, по-моему, да, проголосовал бы за закон подлецов, потом бы проголосовал за аннексию Крыма, и сказал бы всем: друзья, понимаете, это вот такой хитрый политологический прием, чтобы меня не выкинули из Госдумы, я так сделал, зато у вас будет свой депутат. Я предполагаю, куда бы вы меня послали, да, в году 2014. А здесь мы имеем партию «Новые люди», которые бы проголосовали за такой же закон подлецов, только выродков, который лишает нас с вами вообще всех консульских услуг. Они поддержали кучу всяких репрессивных законов. Их партия официально поддержала СВО. Это просто есть заявление на сайте партии. Поэтому как между партиями распределяться мандаты, меня совершенно не волнует. Если мы не сильно можем повлиять на результат, хотя бы не надо пачкаться голосованием за вот партию. А по округам я поддерживаю яблочников.
0: Спасибо большое, Дмитрий. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Давайте послушаем, что Денис скажет. Денис, как вы думаете, есть ли возможность повлиять на конституционное большинство? Есть ли вообще шанс его отобрать у «Единой России»? И надо ли в нынешних условиях тем, кто против, тем, кто хочет поддержать какой-то оппозиционный настрой, есть ли им смысл бороться всеми силами за то, чтобы хоть кто-то из яблочников прошел?
8: Да, вы знаете, мне, конечно же, очевидно, да, что конституционного большинства в России 2026 года на выборах, конечно, не удастся получить. Выборы в значительной степени, в подавляющем большинстве случаев, полностью контролируемы. Даже если есть какие-то очаги сопротивления в регионах, сильные одномандатники от «Яблока», от КПРФ, им, во-первых, не будут давать избраться, да, если вдруг кто-то проскочит, что, в принципе, возможно, я это допускаю, особенно в регионах, где есть сильное наблюдение, где нет дистанционного электронного голосования, это, в принципе, возможно. Но они не составят, естественно, такую оппозицию, которая способна была бы отобрать конституционное большинство у «Единой России». Тем более, что мы знаем, да, что вот те KPI, которые администрация президента спускала в течение года, они все вокруг 50%, и естественно, да, даже если будет чуть-чуть меньше 50%, натянут уж они пару процентов, накинут, и конституционное большинство никуда не денется. Тем не менее, конечно же, я все равно считаю, что наличие кандидатов в Госдуме, которые изначально были не согласованы с партией власти, это всегда все-таки положительный шанс. Да? Ну вот, собственно, Дмитрий Гудков был таким, таким депутатом в Государственной Думе долгое время, и это важно, да, когда люди, может быть, ранее даже молчаливые, да, не особо публичные, попадают в Думу и могут раскручиваться как политики. Мне кажется, здесь, в принципе, да, вот с точки зрения причинения вреда власти, вот мы сейчас говорим о стратегиях, наверное, двух типов. Первое – это некоторое удовлетворение личных гештальтов, да, и вот здесь действительно имеет смысл разговоры про то, насколько этично поддерживать яблоко, насколько этично поддерживать новых людей, насколько этично портить бюллетени и так далее. Но нужно понимать, что вся эта этика, она существует только в наших головах, и, естественно, ну, к политике имеет мало отношения. И, разумеется, да, а личный выбор у урны не повлияет на сложившуюся ситуацию в стране. Это надо понимать. Только на, ну, некоторую личную самооценку, возможно. Поэтому, ну, единственные тактики, которые могут сейчас повлиять, это некоторые коллективные формы выражения недовольства. В этом смысле, конечно, я считаю, что нужно голосовать скоординированно и стратегически. Это значит, что все-таки в первую очередь поддерживать сильнейшего второго кандидата в округе. Хорошо бы, чтобы у этого кандидата была антивоенная позиция тоже, безусловно. А по партиям я тоже считаю, что нужно голосовать.
0: А если второй кандидат не из яблока? Да. Если второй кандидат, например, поддерживает войну, как я понимаю, все легальные партии, которые допущены, они поддерживают войну, и только яблоко идет с антивоенным посылом. Вот если в округе есть яблочник, который не поддерживает войну, и второй кандидат более проходной, который поддерживает. Что делать в таком случае?
8: Я думаю, смотрите, опять же, личное дело каждого, за кого здесь в данном случае голосовать, и это тут лучше не говорить, да. С точки зрения призывов, да, опять же, я все-таки выступаю за то, чтобы, ну, делать ставку, даже, может быть, за неидеального этического там кандидата, да, но хотя бы проходного, чтобы он хоть какие-нибудь палки в колеса вставил, тем более, что у КПРФ есть антивоенные кандидаты, мы знаем в регионах, это Олег Михайлов в Коми, это господин Андреев в Чувашии, это Баир Циренов в Бурятии, много их, да, это Вера Ганзев, да, вот единственный сейчас кандидат вот от КПРФ в Москве, например, да, с лозунгами «Миру мир», да, сейчас идет. В общем-то, такие люди есть. Вот больше того, в некоторых регионах, как я знаю, сейчас вот вчера была новость, в Алтайском, по-моему, крае один из яблочников, да, видимо, договорился с КПРФником, да, он понял, что он не набирает, и снялся в пользу КПРФника, то есть это тоже возможно. Поэтому я бы здесь, ну, скорее из прагматических позиций исходил, чем из этических вот вопросов, к чему призывать.
0: Но тот же Циренов, например, мы в наших эфирах уже показывали, есть противоречие. Он идет с лозунгом «Миру мир», но на дебатах говорит «Миру мир» для того, чтобы помочь российским военным, которые участвовали в войне. Как бы, ждете ли вы, что если этот кандидат пройдет, то он действительно будет что-то менять?
8: Я не, разумеется, совершенно не факт, что кандидат, который пройдет, будет что-либо менять. И у нас нет никаких гарантий, да, что это будет так. И единственное, да, что я могу сказать, что мы можем допускать, что люди, которые не под контролем администрации президента, от них можно ждать больше оппозиционной политики. Здесь мы вынуждены действовать исключительно из таких допущений. И уж точно мы можем быть уверены, ну, что Баир Циренов вряд ли может быть хуже, чем кандидат от «Единой России». Вот это тоже, мне кажется, важно помнить, что любой кандидат от КПРФ практически, да, он все-таки будет лучше от кандидата от «Единой России», хотя бы из-за своей неподконтрольности. Да, тут очень важно, знаете, вот есть такой ресурс, Дума Бинго называется, они анализируют голосование, собственно, и принадлежность депутатов к разным группам интересов, да, бизнес-структур, лоббистских структур, типа там силовики и так далее. И вот это очень тоже важно, да, потому что вот лоббистские структуры, да, вертикальные вот эти вот, так сказать, ну, как называют, башни Кремля часто, да, это один из способов контроля депутатского корпуса. И вот нужно понимать, что как раз-таки вот эти мелкие, не всегда понятные, не всегда адекватные одномандатники из КПРФ, они как раз-таки составляют пул депутатов нынешних, да, и прошлых, которые не входят в разные группы интересов, в том числе в бизнес-группы. Да? Их не очень много, естественно, но они есть. В этом смысле, опять же, лучше, чтобы больше депутатов, которые не входят ни в какие контролируемые бизнес-группы или группы силовиков, да, потому что, опять же, когда начнется демократизация, она точно начнется. задуматься. Вот эти люди будут, конечно, полезнее, чем те, которые входят в какие-то группы интересов.
0: Спасибо, Денис. Я хочу вернуться к партии «Яблоко» и к социологическим исследованиям. Проект «Экстрим Скан» замерял популярность «Яблока» летом, когда оно еще было допущено, и замерял в опросе телефонном недавно. Если бы «Яблоко» было допущенным, сколько человек за него проголосовало бы? И почти четверть избирателей, кто ответил на звонки, потенциально бы проголосовали за «Яблоко». Мы спросили социолога Дмитрия Дубровского, связан ли этот рост поддержки. А ведь 25% не было летом. Летом там было порядка 6% поддержки. Мы спросили у Дмитрия Дубровского, связан ли этот рост с ростом антивоенных настроений. Или это просто результат медийности. Вот что нам ответил социолог.
10: Там надо аккуратнее смотреть. Во-первых, это четверть из 67%, которые определились с выбором. То есть это уже не все. Там примерно 18% либо отказывались отвечать, либо не определились. Это довольно много. Вот. Что тут важно? Что я не думаю, что здесь есть серьезные противоречия. Во-первых, потому что люди, которые так отвечают, собственно, уже знают, что «Яблоко» сняли. То есть они скорее... Это, конечно, политический выбор. Это очень похоже скорее на жест поддержки, чем на, так сказать, политическое решение. Почему это так? Потому что, когда смотришь на... У них же там, в этом же исследовании, довольно хорошо заметно, куда расходятся голоса тех, кто лишён возможности голосовать за «Яблоко». Там 1/3 уходит совсем, то есть буквально ни за кого не хочет голосовать или, так сказать, будет портить что-то, какие-то другие варианты. Да, 2/3 уходит, значит, провоенные партии, новые люди и КПРФ. И, в общем-то, если так посчитать, получается, что цифры мало отличаются. Вопрос заключается в другом, что для тех людей, которые... Вот эта разница создается теми людьми, для которых, по-видимому, вопрос войны просто не является самым главным. То есть для... Значительного количества людей это главный вопрос, но, видимо, есть люди, у которых есть еще какие-то другие политические предпочтения или соображения, или желания и так далее. Поэтому я бы скорее воспринимал это как результат политического аванса. То есть это значит, что партия «Яблоко» получила мощный буст не в смысле того, что у нас называется в России выборами, да, а в смысле именно политической поддержки. И вне зависимости от того, за кого эти люди теперь будут вынуждены голосовать, «Яблоко» они будут держать в уме, как вот это количество людей, как максимально близкие к ним, так сказать, максимально близкая к ним партия.
0: Отсюда вопрос, что же делать с этими голосами, которые уходят другим партиям. Я хочу его адресовать Дмитрию Гудкову. Дмитрий, если голоса «Яблока» рассеиваются по другим партиям, а люди, которые собирались бы голосовать за «Яблоко», скорее всего, голосовали бы за антивоенную позицию этой партии, можно ли это антивоенное настроение удержать его концентрацию, если оно распределится по другим партиям?
9: Знаете, я вот, сколько у нас уже, 20 минут эфир, я как пытаюсь отвечать на ваши вопросы, но чувствую такую неловкость, да, потому что, ну, может быть, у зрителей складывается ощущение, что мы с вами как будто в 2016 году находимся, да, и обсуждаем какие-то выборы, голосование или еще чего-то. Никаких выборов нет, да. 5-й год Путин воюет с Украиной, режим абсолютно фашистский, диктатура жесткая, контроль за любым выборным процессом, в кавычках выборным, да, он даже не 100%, а 146%. То есть, грубо говоря, хоть, не знаю, треть придет и проголосует не так, как Кремль захочет, у них нет никаких проблем нарисовать как надо и подавить любые протесты. Вот это просто надо понимать, да? Поэтому давайте не будем это обсуждать как выборы. Мы обсуждаем, что есть некая процедура, в рамках которой власть чувствует себя крайне уязвимой, да, потому что, ну, Путину надо доказать элитам, да, и народонаселению, вот, что он контролирует ситуацию. Вот, поэтому мы обсуждаем не выбор, мы обсуждаем, как сделать так, чтобы, в общем-то, ему сложнее было это продемонстрировать и как нанести максимальный урон. То есть, грубо говоря, если было бы яблоко, за которое бы треть проголосовала, не знаю, может быть, там, или 30% после шестинедельной кампании, а им пришлось бы все фальсифицировать, скрыть было бы невозможно. Ну, сложно, да, и у них бы эти выборы, так называемые, прошли бы с максимальным уроном. Вот как бы задача. Не на счет на табло повлиять, мы не можем на это повлиять, сразу не хочу даже это обсуждать. Поэтому яблоко, собственно, и сняли. И выбора, по большому счету, нет никакого. Да? На что мы можем повлиять? Ну, мы можем либо вместе прийти на участки, показать очереди, что там много людей пришли против выступить. Их все равно не посчитают никак. Но это будет картинка, да? Картинка бьет по восприятию. Вот. А голосовать, грубо говоря, вот за одномандатников каких-то, я вот здесь, кстати, ну, с Денисом даже у нас, мне кажется, нет противоречия. Яблочников надо поддержать там, где яблочников нет. Наверное, там есть какие-то кандидаты, даже пусть из этих партий, но которые в Думе еще не были, не зиговали, да, а может быть где-то даже шли с какими-то там пацифистскими лозунгами. Ну, как бы я не имею ничего против, чтобы их поддержать. Но опять-таки, вот Денису хотел бы я немножко вот что, ну, его тезис прокомментировать по поводу там себя и 2011 года, 2011 года, да, я от «Справедливой России» когда-то прошел. Но тогда выборы проходили по партийным спискам, и тогда была мощная кампания. Тогда Кремль так не очень сильно контролировал списки, и в наших списках было достаточно людей, которые потом и на болотную выходили. Ну и плюс тогда можно было бы доголосовать так, чтобы «Единая Россия» с большим трудом получила большинство, и был бы какой-то другой расклад. И то он не получился даже в те времена. Сейчас выбор проходит по смешанной системе. То есть у вас половина избирается по одномандатным округам. Как человек, который и сам участвовал в выборах по одномандатным округам, и помогал когда-то разным депутатам и кандидатам участвовать в выборах по одномандатным округам, там это, по сути, соревнование, особенно в регионах, административного ресурса. Вот у кого есть админресурс, тот и выигрывает. Конечно, могут быть исключения, да, как Фургал когда-то выиграл. Ну, допустим, это 3-4 мандата, может быть, кто-то проскочит. И то это было еще возможно, там, допустим, в 16-18, а сейчас даже даже если выиграет такой кандидат, его не пустят, нарисуют другие результаты. Поэтому считайте, что единый Кремль, да, нет партии власти никакой. Есть Кремль, у Кремля есть 5 партий. Это все партии власти, да, они просто по-разному называются, на разный электорат рассчитаны. Они все декорации, но они все управляются в Кремле. Поэтому, значит, будет там ядро или из новых людей, не имеет никакого значения, потому что, поверьте, при расколе элит, если вдруг что-то поменяется, то самые главные первые протестующие будут не в КПРФ, а в «Единой России». Когда какие-то региональные бизнесмены или губернаторы пойдут против Кремля, то депутаты, которых они избирали, тоже пойдут против Кремля. Они в основном в «Единой России». Так вот, значит, по поводу партии. От того, что, вот я так считаю, да, проголосуйте за новых людей, добавить им там, не знаю, какое-то количество, какой-то процент голосов, в целом это никак не повлияет на думский расклад. Но если он повлияет, то это там гуляющие 10-15 мандатов. Они погоду не делают. То есть 225 они уже контролируют в этих одномандатных округах. А конституционное большинство 301. Даже если «Единая Россия» наберет там, не знаю, 35%, что точно не будет, то допустим. Да, удастся, как-то какая-то волна пойдет. Они все равно 300 свои получают. Но даже представим вариант, наберут они не 300, там, а 290, что для них будет реально как бы катастрофа, вернее, для организаторов. И поувольняют, и наберут новых. Но они всегда добавят еще 10-15 за счет ЛДПР. Поверьте, там все по команде проголосуют, как им скажут. Если надо, они еще добавят эсеров, они добавят Миронов, побежит первым. Ну, я вам просто гарантирую. И еще десяток с собой позовет. Коммунисты там легко поддержат. То есть все равно будет конституционное большинство. Вот мне бы хотелось, да, чтобы люди не разочаровались 21-го. Потому что вот давайте запомним то, что я сейчас скажу. Будет конституционное большинство точно у Кремля. Даже не важно, через какие партии, у Кремля точно будет конституционное большинство, больше 300 контролируемых на 100% депутатов. Вот, ну, можете спорить со мной, но это будет так. И когда им нужно будет голосовать за какие-то там конституционные законы, вообще никаких проблем не будет. Вот. Мы можем повлиять только на то, чтобы показать каким-то образом, продемонстрировать протест, показать, чтобы Кремль это почувствовал. Ну, видят, если пойдет там миллионы, десятки миллионов людей пойдут голосовать не так, как они хотят, Кремль почувствует и увидит. Даже если он фальсифицирует, то для него будет потом очень сложно, например, объявлять мобилизацию. Да, потому что они увидят большие потоки антивоенных россиян, которых на табло мы не увидим, но вся система их увидит, поверьте, их увидят. Значит, все эти избирательные комиссии, они, которые будут потом фальсифицировать, их увидят все силовики, да, их увидят все региональные чиновники. Вот на что мы можем повлиять. Это важно, это может даже как бы приблизить раскол элит.
0: Ну, я понял вашу позицию, Дмитрий. Я не собирался, собственно, спорить. Я просто хочу, поскольку у нас программа к...
9: Ну, мне важно было это, важно было просто сказать, а то мне потом задают вопросы: Дмитрий, вы что, про какие вы выборы говорите в 26-м году, когда там 5-й год война идет в Украине?
0: Я понимаю. Понимаю. Я хочу обратиться к Денису, чтобы мы могли какой-то тоже и собрать все мысли, высказанные за сегодняшнюю программу, в кучу и сделать какой-то итог. У нас остается 2 минуты. Тем не менее, несмотря на то, что есть возможности все нарисовать, почему-то звучат от представителей России фразы о том, что они не допустят, чтобы кто-то из-за границы подсказывал и повлиял на выборы. Почему же этого боятся?
8: Ну, потому что действительно из-за границы действительно можно повлиять на то, что происходит на предвыборных участках. И здесь я абсолютно с Дмитрием согласен. Нужно действительно концентрироваться в 12 часов, показывать важную картинку, демонстрировать, да, что нас, антивоенно настроенных россиян, не меньше, а, возможно, больше тех, кого сгонят в пятницу и субботу как административное принуждение. Это самое важное. Второе самое важное, мне кажется, да, это вот я тоже согласен с Дмитрием, не допустить разочарования всех этих людей, которые вот сейчас на таком подъеме за яблоко вот так вот воодушевились, да, потому что, мне кажется, важнейшая идея администрации президента вот вокруг вот всей этой драматургии с яблоком заключалась в том, как раз-таки, да, чтобы как можно больше людей разочаровались в политике в очередной раз, поверили в яблоко, потом после плана Б разочаровались и ушли, собственно, после выборов, после 20 сентября из политики. Вот этого нельзя допустить, согласен, да, и нужно готовиться вовлекать после выборов всех этих людей в разные политические проекты, иначе вот это будет главным нашим поражением после этих выборов.
0: Что вы имеете в виду под политическими проектами?
8: Ну, например, смотрите, не знаю, вот у нас, вот, как известно, с 1 октября повышаются тарифы на ЖКХ. Повышаются они по одной простой причине, что Владимир Путин 5 лет уже ведет захватническую войну в Украине и не может финансировать жилищно-коммунальное хозяйство. Это то, что будет как бы греметь во всех, собственно, городах, потому, особенно в провинции. И вот вокруг этого, безусловно, нужно строить новые компании, нужно объединяться.
0: Я понял. Если я правильно вас понял, вы имеете в виду, чтобы не только в предвыборную кампанию какие-то политические лозунги звучали, решали, а продолжалось это и дальше. Спасибо большое вам, Денис, и также я благодарю политика Дмитрия Гудкова. Сегодня мы были в эфире «Настоящего времени» и разбирали оппозиционные тактики на предстоящие выборы. Чьи советы слушаете вы, напишите в комментарии. До свидания.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью стендап-комика Евгения Трикоза журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Евгений Трикоз – стендап-комик из Краснодара. В нулевые он играл в команде КВН «Обычные люди». Был сценаристом шоу «Даешь молодежь» и «Шесть кадров» на телеканале СТС. А затем комеди-баттла и «Большого завтрака» на ТНТ. Последние 5 лет он ведет собственный YouTube-канал, где выпускает сатирические ролики о Владимире Путине, современной России, а также рассказывает новости в комедийном формате. В июне 2025 года Минюст России признал Евгения Трикоза так называемым иностранным агентом. Стендап-комик в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому рассказал о шутках про смерть Путина, про российскую действительность и о том, как находить поводы для смеха во время войны.
4: Когда Путин умрет, а он умрет, умрет, конечно. Ну, умирать это нормально, да. Я бы даже сказал, важно и нужно в данной ситуации. Я бы даже сказал, приветствуется инициатива умирающего. Так вот, когда Путин умрет, его положат в изысканный итальянский гроб. В дорогущем костюме от французского кутюрье. С золотыми швейцарскими часами. Но Путин сгниет с годами, а западные ценности останутся.
5: Почему вы не боитесь шутить про смерть Путина? Или почему остальные боятся?
6: Ну, я бы не сказал, что я прям все время шучу про смерть Путина. Вот. Но... Как говорил Александр Васильевич Масляков, в свое время как живем, так и шутим. В принципе, я шучу на какие-то остросоциальные темы. Одна из остросоциальных тем, да, политических, скажем так, в том числе, это президентство Путина. Естественно, без шуток про него никак не обходится.
5: Я посмотрел ваши стендапы, я удивился, мне кажется, очень острыми. Я не вижу у других комиков известных, которые уехали из России, Руслан Белый или Данил Поперечный, или Слепаков Семен, у них нету таких резких шуток про Путина. Как вы думаете, почему? То есть это какая-то самоцензура или что-то еще?
6: Ой, честно говоря, я не могу сказать за других ребят. Я, в принципе, не слежу в целом за творчеством других комиков, потому что на это просто физически нет времени. Что касается меня, ну, я как изначально делаю то, что я делал раньше, то есть мой контент, моя риторика в целом не изменилась. И до отъезда в Россию я делал ровно то же самое. Никакой самоцензуры у меня не было. Вот, в принципе, все, что я вижу и думаю, то и пытаюсь озвучивать в юмористической форме. Этим способом я пытаюсь донести до людей правду, и чтобы они... Ну, многие из них поняли, что в действительности происходит. Вот так вот, через юмор как-то. Честно говоря, я просто не совсем понимаю вопроса, может быть. Я шутил на эти темы всегда. То есть изначально, как я начал самостоятельно заниматься... тем, чем я занимаюсь сейчас, да, социально-политическим юмором, у меня не было ограничений, и ровно то, что я делал в 21-м году, то же самое я делаю сейчас в 26-м. То есть для меня изменений никаких не произошло. Дело в том, что мне раньше такие вопросы не задавали, как бы вы сейчас первые, кто задал подобные вопросы, мне даже сложно ответить что-то.
5: Ну, то есть вы над этим не задумывались. А, просто я объясню. Это как раз, мне кажется, что это вот эта смелость, это как раз, возможно, то, чем вы выделяетесь, на мой субъективный взгляд, потому что я не вижу этого у других стендап-комиков. Поэтому отсюда возникает вопрос, а почему вы этого не боитесь? Потому что, в общем, в России наказывают и за меньшее, и даже если человек находится за границей.
6: Я понимаю, да, но я, видимо, просто вырос в 90-е годы, когда у нас была абсолютная свобода слова, если мы сравниваем, да, с временем сегодняшним, была абсолютная свобода слова, я помню, какой был КВН, я вырос на этом КВН, я КВНом начал заниматься именно после того, как смотрел тот самый КВН, да, где шутили остро и не боялись высказываться. И я делаю сейчас ровно то же самое. Я не знаю, я не испытываю, что ли, этого страха, потому что, ну, как бы это естественно. Бояться правды — это очень мне незнакомое чувство. Поэтому я делаю и говорю то, что думаю, то, что считаю нужным, а уже последствия, ну, да, последствия могут быть какие-то. Я взрослый человек, все прекрасно понимаю, но по-другому я не умею.
5: Вы сказали, что без юмора невозможно смотреть на происходящее. А можете объяснить, что вообще есть смешного во Владимире Путине? Вот так если посмотреть, то это вообще будто бы не самый смешной человек. Он не очень подставляется, в отличие от многих политиков. У него будто бы все так аккуратно и взвешенно. Он будто бы не очень много дает поводов посмеяться над собой.
7: Россия — это огромная страна. Это 17 миллионов квадратных километров. А мне не нравится всего 1,62 м. Я вообще не понимаю, зачем Путин носит эти паниходы. Не, ну реально, был 1,62 м, стал 1,70 м. Зачем ему эти 8 сантиметров сверху? Ладно снизу, но сверху. В чем суть челленджа? Что он хочет услышать? О, да ты подрос! Как тебе это удалось, 73? Много веселая на шее народа.
6: Если мы вспомним, когда он только пришел там, в 99-м году, КВН был полон шуток про Путина, то есть смеялись по разным поводам. Я бы не сказал, что он не дает, наоборот, очень-очень много поводов он дает посмеяться. У него очень бывают порой какие-то странные высказывания, сами по себе уже забавные и смешные, к которым нельзя относиться серьезно. Даже то, что он не умеет пошутить, у него с чувством юмора не очень все хорошо, над этим можно иронизировать. Так что в этом плане я с вами не соглашусь. Он дает порой очень-очень много поводов, чтобы над ним посмеяться.
5: А можете еще какой-нибудь пример вспомнить, что вам в голову придет?
6: Ну, вот все как-то, все, что он делает как-то это нелепо, смешно. Вот начиная от того, что там где-то потанцевал как-то, это все выглядело смешно. Когда он песни пел, пытался на английском языке песни петь, как он оправдывался, даже смешно оправдывался после видео Навального про дворец. Ну, не знаю, вот я почему-то очень много всегда смешного и забавного находил его в высказываниях, его ужимках, поведении. А то, что он максимально пытается не дать возможность порой что-то людям сказать и как-то так вот выглядеть хорошо, скажем так, со стороны. Но мы можем вспомнить любую его пресс-конференцию, которая проходит каким образом. Люди задают вопрос, журналисты, он отвечает, и все. Ему вдогонку никто не задает дополнительный вопрос по услышанному. То есть всегда последнее слово за ним. Поэтому тут нам всем кажется, что да, вот он какой молодец, хорошо ответил, и даже другим и сказать ничего, а им просто и сказать не дают.
7: Хоть бы Путин еще лет 20 у власти оставался, чтобы Лешенька подрос. Да и у него был шанс не от водки умереть, а за Путина. А в садик вы уже записались?
8: С 4 лет обещали.
7: Дорогу, может, как раз сделают, а то туда пока не проедешь.
8: Ой, да бог с ним, с этими дорогами и садиками. Ну, кому они нужны? Если они Путину не нужны, значит, он что-то такое знает.
5: А над чем вообще сейчас в России лично вам хочется смеяться? Что смешного сейчас? В общем, времена, наверное, довольно грустные.
6: Ну, это даже не то, чтобы я там посмеялся. Если вы обратите внимание, очень много роликов было и там в различных социальных сетях по поводу блокировок интернета, по поводу самого мессенджера Макс. То есть люди так или иначе пытаются шутить над теми проблемами, над которыми можно шутить. Да, понятно, что над Путиным там еще кем-то они шутить не будут, но так или иначе какие-то социальные проблемы все-таки у нас в России, несмотря ни на что, продолжают высмеивать. Я давно не смотрел КВН, тут как-то посмотрел КВН, и там даже шутят на эти темы. На тему блокировок, на тему мессенджера Макс, то, что там сидят ФСБшники и прослушивают. То есть это в открытую шутят на Первом канале.
7: Если бы не Путин, уже давно жили бы, как в Европе.
8: Не дай бог. А что там в Европе? Голод, разруха и нищета.
7: А зачем тогда наши чиновники там скупают недвижимость и отправляют туда жить детей?
8: Либераст.
5: Вот ваши скетчи про россиян, которые вы снимаете вот в вертикальном формате, они выглядят такими довольно беспощадными. Там показана разруха, обнищание, всевозможные запреты. Но россиян-то все устраивает, они этому даже радуются, они находят этому объяснение, потому что они любят Путина. У вас есть какая-то вообще надежда на светлое демократическое будущее?
6: Да, но, во-первых, я хочу вас поправить, потому что вы неправильно говорите россиян. Не надо обобщать россиян, потому что я сам россиянин, я до 25 года жил в России, в окружении меня все люди прекрасно все понимают. Я достаточно мало встречал людей таких, которые ничего не понимают и не хотят понимать. Я все-таки в СМИ показываю персонажей, которые представляют небольшую категорию, там, небольшую группу людей. Людей активных, вот этих активных людей, которые там выходили на митинги, кричали «Путин президент мира». Ну, есть еще в соцсетях какая-то активная часть, но это не думаю, что там процентов 10, не больше. В целом люди все прекрасно понимают, просто год за годом, там, начиная с прихода Путина в 2000 году, каждый год потихонечку-потихонечку людей запугивали,

0: будущее есть? Потому что, опять же, складывается ощущение, что, да, вы объяснили, что, конечно, это не все россияне, но создается впечатление, что будто бы автор не очень верит в то, что что-то может измениться. Так ли это?
1: Да нет, все может измениться. Но слушайте, в этой жизни все не вечно. Рано или поздно все заканчивается, и Путин закончится, и режим этот закончится. Ну вот да, сколько там проживет Путин, мы не знаем. Проживет он 10 лет, значит, еще 10 лет все продлится. Проживет 20-20, а может быть и внезапно умрет по какой-то причине, начнутся перемены. Конечно же, я верю, и они будут, эти перемены, они уже были. Я все-таки человек 80-го года рождения, я помню Советский Союз, и я, будучи пионером даже, еще успев побывать пионером, помню, как все любили дедушку Ленина, все говорили о великом СССР. И в моменте, я помню, когда СССР развалился, на следующий день все забыли и про дедушку Ленина, и про там СССР, и перестали ходить в форме, начали обычную одежду одевать. В общем, все это мгновенно исчезло и испарилось. Так же произойдет и с путинским режимом. В моменте все это рухнет, и будет второй шанс, не знаю, третий шанс у нас пойти в правильном направлении. Я в это верю, и так и будет.
0: Хотел спросить немного вот про ваш карьерный путь. В какой момент ваша работа и ваши взгляды оказались несовместимы с работой на СТС и ТНТ?
1: Я ушел с телевидения в 2018 году. Там как бы не было такого, чтобы совместимо-несовместимо. Там стечение других разных обстоятельств жизни. Это никак не было связано.
0: Но, тем не менее, вы не возвращались уже на российское телевидение?
1: Нет, я не возвращался, потому что я решил заниматься самостоятельно юмором. Ну, точнее, я принял это решение, когда как раз Навальный вернулся в 2021 году, в январе месяце его посадили. По-моему, это было как раз мое первое видео. Просто я записал, высказался, скажем так, сам лично. Мое мнение было по этому поводу. А потом я подумал где-то спустя как раз несколько месяцев, что я все-таки всю жизнь занимался юмором, у меня есть определенный опыт. А давай-ка я попробую озвучивать какие-то там социальные, политические проблемы через юмор. Вот так, собственно говоря, я начал заниматься этим. Ну и на телевидение возвращаться, конечно, мне уже не хотелось, потому что происходили глобальные перемены, в том числе и на телевидении. И свободы там никакой не было. А я все-таки человек по натуре достаточно свободный, вот, точнее, полностью, наверное, абсолютно свободный, да. И там бы у меня были какие-то ограничения. А так как я ушел в свободное плавание, этих ограничений у меня нет.
2: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Стендап-комик Евгений Трикос отвечает на вопросы журналиста Тимофея Рожанского.
0: Вы сказали, что уехали из России год назад. А можете объяснить, в какой именно момент и по какой именно причине?
1: Ну, я не собирался уезжать из России. Вот. И в июне 25-го года меня признали иностранным агентом. И я все равно не собирался уезжать из России, потому что какое-то количество иноагентов в России продолжало жить, и вроде как бы их не трогали. Но я сразу столкнулся с тем, что меня там заблокировали карты, и при этом практически уже окончательно я лишился всех прав и возможностей где-либо работать, чем-либо заниматься в России. Поэтому, в том числе подумав, что лучше мы будем там с родными и близкими встречаться очень редко, но будем встречаться не в тюрьме, а на свободе. Поэтому я принял решение, и в августе 25-го года я уехал из России.
0: Вы не рассказываете, да, где вы живете?
1: Нет, почему? Я же выступаю, бывает, в Грузии, Батуми, Тбилиси.
0: Вы живете в Грузии. Вы можете немножко рассказать, как сейчас может устроен быть заработок у стендап-комика, который не имеет доступа к телевизионным контрактам?
1: Ну, это, конечно, очень сложно сейчас, все трудно. Жизнь, по сути, с нуля. Я расширяю поле своей деятельности. Сейчас я начал заниматься стендапом. Это путь не быстрый, так что какое-то время уйдет на это. Плюс ищу некие форматы в Ютубе, в горизонтальном формате. В общем, пишу, что-то думаю, придумываю. Посмотрим, что из этого выйдет в будущем.
0: А у вас появился формат еще такой более серьезный, где вы рассказываете новости?

0: Ну, понятно, что да, опять же, в сатирической форме. Можете рассказать, как этот формат появился, из чего?
1: Ну, у меня сейчас, на самом деле, два подобных формата. Один, который я снимаю не с людьми, я сам, да, снимаю, и бывает ежедневные новости, то есть итоги дня, там, может быть, 2-3 раза в неделю мне ходит вечером такой формат. Потом есть формат, который называется «Недиванные эксперты», но он, на самом деле, только в зародыше. Его еще нужно дорабатывать, что-то там менять. Пока я в поиске, скажем так.
2: На Южном Урале родители пожаловались на учительницу, которая поставила школьников на колени и направила на них автомат. Учитель года, я считаю. Раньше в мое время по предметам стояли автоматы, сейчас перед автоматом. Вот что в голове у человека? Причем у человека, который учит детей к тому же. Тамара Петровна, а давайте мы встанем на колени, руки за голову, а вы сзади на нас направите автомат, ну, типа расстрелять хотите. О, отличная идея, Кукушкин! Таким образом мы поддержим наших друзей из солнечного Афганистана. Да, в Челябинске настолько суровые шутки, что хочется плакать.
0: На российском телевидении вы можете что-то выделить? Кому-то удается сделать что-то удачное? И я про развлекательный формат.
1: Я вам сразу скажу нет, по одной простой причине, потому что я не смотрю телевизор и не интересуюсь, что там делают. Уже давно.
0: Я понял. А у тех, кто уехал, у тех, кто в Ютубе делают, кто вам нравится?
1: Я, честно говоря, никогда не оцениваю как бы своих коллег, потому что у каждого свой стиль. Юмор, он достаточно очень такой разный, и каждому нравится свой юмор. И я ни за кем тоже особо не слежу. Ну, бывает, попадаются там короткие видео, рилсы, шорцы. Все, в принципе, все ребята, которых вы знаете, все, кто уехал, все, кто занимается сегодня юмором, все они достойны, достойны уважения.
0: Я понял, не хотите говорить о коллегах. Давайте тогда поговорим о тех, над кем вы шутите. Шамана Мизулина, что смешного в этой парочке? Почему они стали объектом для шуток?
2: На днях эта сладкая парочка поженилась. Все, теперь если шаман ей изменит, это будет госизмена. Церемония бракосочетания у них прошла в ДНР. На них были рубашки, гимнастерки цвета хаки. Возможно, обменялись кольцами от гранат. Скорее всего, проводят медовый месяц не за границей, а за ленточкой. Рожать будут в окопе. Если сын родится, назовут, давайте хором, Владимир, правильно. Если девочка, Россия. Но самое главное, жить они будут долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их.
1: Все смешно, то, что они делают. Конечно, все на самом деле печально, что так происходит, с одной стороны, то, что такие люди и имеют какую-то власть, пользуются этой властью и приносят вред обществу. Ну, а смешное, ну, вы же видели, они сами дают поводы, чтобы над ними посмеяться. Там, лижу Байкал, ну, в принципе, как Мизулина говорит, всегда глупости. Так что там много-много всего интересного можно всегда услышать и увидеть.
0: Вы сказали, и жили они долго и счастливо, будут жить долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их. Вы можете объяснить эту шутку, почему они должны расстаться, когда умрет Путин?
1: Ну, я думаю, что это все-таки больше какой-то государственный проект, и это не только мое мнение. Поживем, увидим. На самом деле, пусть свершится как бы первое пожелание, а они могут жить долго и счастливо без проблем, если так и будет.
3: Я работаю в Единой России. Сделай красиво, чтобы мне быть абсолютно счастливым, достаточно ксивы Единой России.
0: Клип «Депутат». Можете объяснить, из чего он родился? Что это за образ депутата? Почему именно он вам приглянулся, вы решили снять клип?
1: Ну, я, во-первых, снимал очень много роликов про депутатов, и появилась какая-то в голове строчка, мотив, мелодия. Я работаю в Единой России, сделай красиво. Ну, в общем, как-то в голове в моей родился текст. Я уж не помню как. И появилась мелодия. И, собственно говоря, из этого я уже придумал сюжетную линию. И где-то по сюжетной линии в голове дописал окончательно текст, записал песню и снял клип. Ну, все достаточно банально просто. Это мои ролики, только в музыкальном исполнении.
0: Какие еще темы вы сейчас планируете обозревать, но еще не обозрели? У вас не так много войны, кстати, на самом деле. По крайней мере, я не увидел в роликах именно военной тематики.
1: Да, я не затрагиваю. Зачем мне об этом поговорить? Достаточно каналов есть оппозиционных, разных, которые эту тему обсуждают.
0: Ну, это же одна из ключевых тем, которая сейчас вообще происходит. То есть, ну, по сути, главная тема. И почему вы оказались за границей?
1: Все, что я делаю, это так или иначе все равно связано с этой темой. Потому что там же, если вы посмотрите шутки, у меня есть там серия роликов про бункер, где Путин сидит в бункере и общается со своим помощником. Там эта тема тоже обсуждается. Просто ее, может быть, не так много, но она есть. Непосредственно, да, в роликах, где участвует сам Путин.
2: Может, уедем куда-нибудь?
4: Куда?
2: В другую страну.
4: Да кому мы там нужны?
2: А кому мы здесь нужны? Я налоговый, ты военкомат, все.
4: Ну а куда?
2: Сейчас страница подгрузится, посмотрю.
4: Можно туда, где страницы не подгружаются, а сразу открываются.
2: Ну, это 190 стран.
4: Так их всего 195.
2: Вот именно, в пятерку лучших входим.
0: А какое место вообще сейчас может занимать юмор вот в такое тяжелое время, когда... Одна война, другая война, и, в общем, людям не до смеха. Почему сейчас важно шутить?
1: Ну, это же такая своеобразная терапия, скажем так, для психики. И один из частых комментариев, в том числе и люди, когда на улице подходят, благодарят, они часто произносят фразу «Спасибо, что не даете сойти с ума». То есть благодаря юмору человек немного расслабляется, может, успокаивается. Понятно, что проблема от этого не решится, да, скажем так, но раз людям чуть-чуть, хоть на мгновение становится легче, значит, будем продолжать это делать.
0: А есть какие-то темы, по-вашему, над которыми нельзя шутить? Я понимаю, что да, это, наверное, вопрос, который комик слышал много раз, но тем не менее, как вы для себя на него отвечаете?
1: Конечно, конечно, есть много тем, над которыми каждый может не шутить. Это нормально, это естественно. Ну, допустим, я не шучу на тему болезни, ну, как минимум там. Это уже в моменте ты определяешь, то есть шутка это или не шутка. Все, что связано, люди порой иногда бывает путают, ну, это в основном, может быть, начинающие комики, путают там оскорбления с юмором. Все-таки в юморе не должно быть оскорблений. Это тоже важный момент. Одно дело, где-то ты можешь так иронично что-то подметить, это одна история. А вот какие-то грубости, оскорбления, болезни, заболевания, да, вот это все точно не моя история.
0: А что для вас, в принципе, важнее вот в юморе? Какая-то его социальная значимость или сам юмор, само качество? Я часто вижу, что у комиков много шуток, которые... Ну, за которыми будто бы не стоит какой-то идеологической базы. То есть там шутка ради шутки. То есть ты посмеялся, но ты не сделал для себя никакого вывода, потому что следующая шутка уже может опровергнуть тезис предыдущей. Для вас что важнее, вот социальное значение или вот качество юмора? Можете ли вы ради остроты как раз пренебречь смыслом?
1: Но опять же, это зависит от времени, когда это происходит. Сейчас я не совсем вот тот комик, который прям вот комик-комик и все только ради юмора. Моя задача сейчас, чтобы люди схватились не за животики, а за голову. То есть у меня такая цель — донести правду до людей через юмор. И я как бы стараюсь этой цели придерживаться. Так, конечно, там до войны я шутил на разные темы. Это не только были социально-политический юмор, где-то это просто был юмор ради юмора, просто чтобы посмеяться. Сейчас, естественно, все, что я делаю, это актуально, это связано с какой-то конкретной темой, проблемой. Вот, и я пытаюсь с помощью юмора эту как бы проблему осветить и донести ее до людей. Потому что, опять же, повторюсь вам, не часто это происходит, но достаточно много людей мне уже написали, что благодаря, то есть моим роликам, они ну, не поменяли свою точку зрения, а как раз сумели увидеть реальность, сумели понять, что происходит в действительности. И это, безусловно, радует, что с помощью юмора люди немножечко по-другому начали думать и осознали, что происходит в реальности.
0: Пару лет назад у вас была история, когда вы столкнулись с травлей в социальных сетях. Вы сейчас уже, когда прошло время, вы нашли объяснение, почему это произошло, что это было?
1: Да нет, это же было и тогда понятно. Просто человек пытался каких-то, может, себе очков заработать, как-то выслужиться. Это было время, когда прям доносы писали там пачками, наверное. Вот. И то есть он же изначально там этот бизнесмен, который против меня эту акцию развязал.
0: Фамилия Винокуров.
1: Да-да-да, он пытался там в Телеграме, то есть у него там большой Телеграм, он там призывал всех писать на меня доносы, плюс вот этот вот заказ, что слив данных и так далее, и так далее. Вот, ничего, просто люди пытались какие-то себе очки завоевать, выслужиться, вот, но ничего не получилось у них.
0: Ну, вас признали иностранным агентом, тем не менее.
1: Ну, это уже признали спустя год, и признали все-таки не благодаря Винокурову, а за мою деятельность.
0: Да, но ваша деятельность, опять же, и привлекла внимание таких персонажей. А чем вы объясняете? Для вас это является каким-то атрибутом признания?
1: Нет, я такими категориями не мыслю. Просто в моменте вот произошла такая история. Окей. Самое главное, что все оказалось для них бессмысленно. Ну, то, что признали иностранным агентом, это уже спустя какое-то время, и тут много разных нюансов произошло уже за это время.
0: У вас есть какой-то план «Б» или план «А»? Я имею в виду, понятно, что сейчас времена тяжелые, и что зарабатывать становится все труднее и труднее. Вы, кстати, видите, как-то ограничения на YouTube в России уже сказываются как-то на ваших просмотрах?
1: Вкратце попробую объяснить. Дело в том, что я в свое время, ну, я занимался в России исключительно, по сути, вертикальным форматом. Это совсем другие условия, там, у монетизации, ну, то есть она там минимальная. Сейчас, конечно же, я занимаюсь другим форматом, горизонтальным. Здесь уже другая история. Поэтому мне трудно ответить, что и как там сказывается, потому что пока ничего ни на чем не сказывается.
0: Пока еще не видно разницы.
1: Да, пока еще непонятно. То есть как бы и тогда не было особых в этом плане, если мы с точки зрения монетизации смотрим каналы, да, больших каких-то там доходов, вообще каких-либо доходов. И сейчас как бы они не сильно изменились. Поэтому все это нечувствительно. Но, конечно же, то, что у меня как минимум в Ютубе больше 50% российская публика, то, безусловно, да, просмотры, может быть, где-то были бы больше, нежели они есть сейчас. Но в целом, плюс-минус, пока все одинаково.
0: Вот Незлобин, Поперечный, Слепаков, в общем, тоже об этом говорят. Они планируют переходить на английский язык и читать стендап на английском. У вас были такие мысли?
1: Мне нужно пока на русском стендапу научиться, а потом уже будем думать дальше. Сейчас ничего не скажу по этому поводу.
5: Стендап-комик из Краснодара Евгений Трикос рассказывал журналисту «Настоящего времени» Тимофею Рожанскому о том, как он уехал из России, и о том, почему российская действительность продолжает давать поводы, в том числе и для юмора. Выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Эфир. Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 16 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Партия «Яблоко» раскритиковала план голосования на выборах в Государственную Думу России, предложенный оппозиционными политиками Максимом Кацем и Юлией Навальной. В Беларуси освобождены 25 политзаключенных в обмен на снятие американских санкций с двух белорусских предприятий. Российский историк русской кухни Павел Сюткин приговорен к 6 годам колонии за пост о военных преступлениях, совершенных армией России в украинском городе Буча. Также сегодня.
1: Это ли не чудо и это ли не работа имени? 25 студентов, каждый из которых получает стипендию имени Павла Кушнира.
0: В Лондоне пройдет очередной симфонический концерт, организованный стипендией Павла Кушнира. Выборы разных уровней в России, в том числе в Государственную Думу, начинаются уже послезавтра. Живущие за границей оппозиционные политики Юлия Навальная и Максим Кац опубликовали совместную стратегию голосования на выборах в Думу, главный принцип которой – принять участие в выборах и проголосовать по партийным спискам за любую партию, кроме партии «Единая Россия». Навальный и Кац составлен также список рекомендаций по голосованию в одномандатных округах. По их мнению, это те кандидаты, которые имеют наибольшие шансы противостоять кандидатам от «Единой России». И вот как эти рекомендации в своем заявлении описал Максим Кац.
2: Если заслужат оппозиционную явку, а приведут свою, они могут в регионах с честным подсчетом остаться на первом месте и с приличным результатом. Так вот, по округам в большинстве случаев у нас есть кандидаты, за которых можно голосовать безо всяких компромиссов. По большей части в нашем списке кандидаты от «Яблока». Настоящие антивоенные кандидаты, которых уже поздно снимать, и за которых можно голосовать безо всяких конфликтов с совестью. Не везде так. Где-то нам пришлось искать наименьшего мудака. Где-то буквально транспортиром измерять и сравнивать угол зиги. У кого зига поменьше? Но это редкость. Как правило, если в округе нет яблочника, то есть безобидный дедушка-коммунист. А иногда есть такой кандидат, который и не зигует, и победить пытается. И даже в таком регионе, может, и шанс у него есть. В таком он идет, где считают голоса. Во всех округах мы даем рекомендацию по голосованию против начальства. Везде это голосование важно и везде будет иметь последствия. По абсолютному же большинству округов для голосования против начальства не придется зажимать нос. Мы точно знаем, именно такая стратегия, консолидированное протестное голосование, способна нанести системе самый болезненный удар.
0: Это был российский оппозиционный политик Максим Кац. Руководство партии «Яблоко», которое выступает за то, чтобы голоса подавались только за кандидатов именно от «Яблока», а в остальных случаях бюллетени либо портились, либо оставались пустыми, резко раскритиковало стратегию Каца и Навальной, назвав ее вредной и опасной. Председатель «Яблока» Николай Рыбаков говорил об этом на встрече с избирателями в Петербурге, а также в самом конце специального стрима на YouTube-канале «Яблоко» накануне начала выборов. Рыбаков особо подчеркивал, что Кац и Навальная дают свои рекомендации из-за границы.
3: Нам по жизни оппонируют часто и известные, и популярные люди. Ну, жизнь такова. Я всем хочу сказать, что мы в России. Мы с вами, мы никуда не уезжаем и никуда не уедем. Но я хочу сказать, что ведь мы вместе с вами несем на себе результаты тех законов, которые будут принимать эти будущие парламентарии. Те, кто вам советует, чаще всего не в России. Вы в России, вы никуда не уезжаете. И законы, которые будет принимать эта Государственная Дума, на тех, кто не в России, не отразятся. А вам они ударят по голове. Сделайте так, чтобы хотя бы сами себе по голове не бить. Когда вы получаете бюллетень, вы делаете с ним то, что вы с ним хотите. Но если вы ставите галочку конкретной партии, эти голоса идут в пользу этой конкретной партии. Кроме того, вы не просто поддержите эту партию. Она не просто вашими голосами будет политически заявлять о своей высокой поддержке и от вашего имени принимать законы. Вы еще и финансировать будете в течение ближайших 5 лет, потому что российский закон таков, что финансирование из бюджета партии, преодолевших 3%, зависит от того, сколько голосов она получила на выборах. Вы еще и финансировать эту партию будете вашим голосом. Если ваш голос не уйдет никакой партии, вы не будете никого финансировать.
0: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Ну и для полноты предвыборной картины короткое заявление одного из лидеров нынешней российской оппозиции, главы партии ЛДПР, председателя Думского комитета по внешним связям Леонида Слуцкого.
4: Мы, ЛДПР, оппозиционная партия, но мы всегда говорим правду. Этому нас научил великий Жириновский. Кому-то, возможно, это не нравится, но то, что мы говорим правду, точно оцениваем любую проблему и знаем, как быстрее и эффективнее ее решить, делает нас не похожими на других.
0: Это был глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Добавлю, что, как сообщает издание «Медуза», анонимная хакерская группировка «Сиклик» заявила, что получила доступ к информационной инфраструктуре Центризбиркома России и его подрядчиков, отвечающих за разработку государственной системы «Выборы 2.0». Хакеры утверждают, что скачали внутренние документы, конфигурации серверов, пароли и переписки сотрудников. Полученные в результате взлома материалы они передали изданию «Важные истории». Это издание подтвердило подлинность документов и готовит на его основе расследование о том, как устроена российская избирательная система. Напомню, об этом сообщает «Медуза». Время свободы. В Беларуси сегодня освобождены 25 политических заключенных в обмен на снятие американских санкций с двух белорусских предприятий. Об этом сообщил побывавший в Минске с визитом специальный посланник президента США Джон Коул, поблагодаривший белорусского лидера Александра Лукашенко, с которым у него состоялась личная встреча.
5: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний. Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
0: Это был спецпосланник президента США Джон Коул. Среди освобожденных политзаключенных бывший следователь Евгений Юшкевич, бывший директор информационного агентства «Белопан» Дмитрий Новожилов, бывший заместитель директора этого агентства Андрей Александров, его жена Ирина Злобина, основатель и бывший директор площадки «Арцедзиба» Павел Белоус, бывший генеральный директор издания «Тутбай» Людмила Чекина, а также Татьяна Кузина и Яна Пинчук. Это уже пятый раунд освобождения политических заключенных в Беларуси в обмен на снятие американских ограничений на деятельность белорусских компаний и предприятий. При этом сам Лукашенко на встрече с Джоном Коулом, естественно, категорически отрицал, что в Беларуси есть политические заключенные и что в стране продолжаются массовые репрессии.
6: Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но, продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу вот публично вам сказать, что это абсолютная неправда.
0: Это был Александр Лукашенко. Еще одной темой его переговоров с Джоном Коулом была судьба застрявших в Ситибанке 44 миллионов долларов, которые должны быть перечислены одной из белорусских компаний. Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к банку с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм того, как это сделать, заверил Коул Лукашенко. И добавлю, что по состоянию на сегодняшний день правозащитный центр «Весна» признавал политическими заключенными в Беларуси 912 человек. Джон Коул отметил, что когда все вопросы будут решены, на свободу выйдет еще большее число людей, ну а Соединенные Штаты продолжат снятие санкций с Беларуси. Тем временем в России историк русской кухни, публицист и блогер Павел Сюткин приговорен к 6 годам колонии общего режима по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии. Поводом для уголовного преследования Сюткина стала сделанная в апреле 2022 года запись в телеграм-канале «Русская кухня. История о войне в Украине», в которой говорилось о массовых убийствах мирных жителей Бучи. Вину Павел Сюткин не признал, рассказывает Дмитрий Новиков.
7: Российский публицист, кандидат исторических наук Павел Сюткин, находясь в здании Московского суда и обращаясь к присутствующим в мае 2026-го, говорит о том, что сейчас в России, по его мнению, является самым тяжелым политическим преступлением.
8: Единственная и главная причина для моего ареста – это то, что я говорил о путинской войне, писал о ней правду. Что является сегодня в России самым тяжелым политическим преступлением?
7: Правозащитники признают преследование публициста незаконным и политически мотивированным. По версии следствия, Сюткин разместил в своем телеграм-канале публикации, которые, согласно психолого-лингвистическим исследованиям, как было заявлено в суде, содержат ложную информацию об армии России. Поводом для ареста Павла Сюткина стала публикация в его телеграм-канале от 19 апреля 2022-го. Историк написал об убийстве гражданского населения в Буче. Провел прямые параллели войны Путина с войной Гитлера и сделал вывод по поводу происходящего с российским обществом. Оно, как считает Павел Сюткин, тяжело больно.
9: Давайте задумаемся, что сегодня представляет из себя российское общество. Обычная страна, обычные люди, скажете вы. Боюсь, что не совсем. Не будем лукавить. Российское общество тяжело больно. Но ведь эта болезнь не пройдет за один день. И отравленное фашизмом российское общество не вылечится по мановению волшебной палочки. Рано или поздно зомби ТВ будет выключено, а обществу предстоит жесточайшая ломка. Я даже боюсь представить себе, что будет происходить с людьми, которым в течение десятилетия прививалась ненависть ко всем окружающим странам и народам.
7: Павлу Сюткину 61 год. После окончания МГИМО в начале 90-х защитил диссертацию на соискание учетной степени кандидата исторических наук. Сюткин – автор 8 книг об истории русской кулинарии. С 2022 года сотрудничал с «Радио Свобода», писал авторские колонки. В них говорил не только о кухне, но и российском обществе и политике. До того, как в октябре 2025-го Павел Сюткин был арестован, прокремлевские активисты неоднократно писали на него доносы в связи с его антивоенной позицией. В день задержания, уже после предъявления обвинений, находясь в кабинете следователя, в момент, когда тот отлучился, Павел записал вот это обращение.
10: Любой честный писатель, журналист, историк в России всегда должен быть готов к тюрьме. Ну, сегодня это роль выпала мне. Но не надо отчаиваться. Будет день, когда этот мрак над Россией и пропадет. До встречи, друзья.
7: После 10 месяцев тюремного заключения в ожидании решения суда свое последнее слово перед вынесением приговора Павел написал от руки и передал на волю. Оно заканчивается фразой: «Я рад, что смог публично выразить мнение миллионов россиян, которые даже при засилии людоедской пропаганды смогли сохранить совесть и честь нормального человека».
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Дмитрия Новикова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 16 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Вопреки заявлению президента США Дональда Трампа о готовности России и Украины к энергетическому перемирию, они продолжают обмен ударами, в том числе по энергетическим объектам. Напомню, что с этими ударами Трамп связал резкое подорожание дизельного топлива на всем мировом рынке и лично призвал Владимира Зеленского прекратить бить по дизелю в России. Я об этом рассказывал. В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что подорожание топлива связано все-таки в первую очередь с перебоями с его экспортом и транспортировкой, в том числе из-за войны в Персидском заливе. Продолжающимся сложностям с проходом торговых судов через Армузский пролив добавилась проблема, связанная с боевыми действиями йеменских хуситов против Саудовской Аравии, которые чреваты нарушением судоходства и через Красное море, а также полным прекращением транспортировки нефти через нефтепровод, ведущий к побережью Красного моря. При этом, как я упоминал, Дональд Трамп согласно источникам издания «Аксиос», не поддержал просьбу Саудовской Аравии об ударе по хуситам, ограничившись лишь предоставлением разведывательной информации. Мог ли такой удар нанести Израиль, с которым йеменские хуситы тоже враждуют, не раз запускали ракеты в его направлении, атаковали суда в Красном море, связанные с торговлей с Израилем? Вот как на этот вопрос мне ответил израильский военный эксперт Давид Гендельман.
11: Израиль, в принципе, мог бы нанести удар по хуситам, как наносил в свое время, но проблема не столько военная, сколько политическая. На данный момент хуситы не ведут боевых действий против Израиля, поэтому наносить такой инициативный удар означает самим заново открыть этот фронт, который уже некоторое время был в основном закрыт. Поэтому если только не будет произведена переоценка, на данный момент, скорее, израильское правительство считает это пока нецелесообразным, но закулисные переговоры с Саудовской Аравией и Соединенными Штатами с учетом интересов всех сторон, в принципе, ведутся.
0: Мнение израильского военного эксперта Давида Гендельмана. И, как сообщает BBC, генеральный инспектор Министерства обороны США заявил, что война с Ираном привела к нехватке боеприпасов и возникновению узких мест в системе пополнения этих боеприпасов, что противоречит заявлениям президента Дональда Трампа, неоднократно отрицавшего дефицит боеприпасов у американской армии. В комментарии Белого дома по этому поводу говорится, что оружия у армии США более чем достаточно. А министр ВВС США Трой Менг на конференции, которая называется Air, Space and Cyber, можно перевести как «воздух, космос и киберпространство», конференция проходит в Мэриленде, впервые признал, что в распоряжении Соединенных Штатов имеется размещенное в космосе оружие, предназначенное как для защиты, так и для нападения. Сегодня мы продолжаем обеспечивать свою готовность противостоять меняющимся угрозам, где бы они ни возникали. Именно поэтому Соединенные Штаты теперь располагают контролирующим космическое пространство оружием, способным защитить объединенные силы от враждебных нападений. Это был министр ВВС США Трой Менг. С осуждением размещения оружия в космосе уже выступили Россия и Китай. Вы слушаете «Время свободы». Глава компании Мета Марк Цукерберг выступил против скоординированного замедления темпов развития искусственного интеллекта. По его словам, компании должны самостоятельно обеспечивать безопасность своих моделей, привлекая к работе над ними независимых экспертов и консультантов. Похожую позицию занимает глава другого технологического гиганта NVIDIA Дженсен Хуанг. «Рыночные силы уже существуют, нам не нужны новые законы и новые правила», — заявил он. Ранее замедлить разработку наиболее продвинутых систем искусственного интеллекта, чтобы исследователи получили больше времени для изучения потенциальных угроз, призвали главы компаний Anthropic и OpenAI Дарио Амадеи и Сэм Альтман, а также предприниматель Илон Маск. А независимый сенатор Конгресса США Берни Сандерс совместно с прогрессивным конгрессменом-демократом Грегом Кассаром инициировали законопроект, полностью запрещающий разработку и использование искусственного сверхинтеллекта. Вот что сказал, в частности, Берни Сандерс вчера на форуме ProHuman Assembly в Вашингтоне, где вместе с ним выступал и Стив Беннон. Это бывший советник Дональда Трампа, один из наиболее известных представителей консервативного движения.
12: Скорость и масштабы развития искусственного интеллекта за последние 4 года практически превзошли человеческое понимание. Когда ChatGPT был впервые выпущен в ноябре 2022 года, модели ИИ могли написать короткое стихотворение, несколько твитов и, возможно, эссе, которое более-менее имело смысл. Сегодня модели ИИ уже способны ускользать от человеческого контроля, совершать преступления, взламывая чужие компьютеры, и создавать невиданные ранее вирусы.
0: Говорил независимый сенатор Конгресса США Берни Сандерс. А в завершении темы просто напомню, что говорил о спорах вокруг опасности искусственного интеллекта директор по продукту корпорации «Радио Свобода» Аркадий Пильдес в нашей традиционной рубрике «Новости высоких технологий».
13: Заявление «Наш продукт настолько мощный, что опасен» не только гарантирует заголовки в СМИ, но и привлекает внимание государства. В июне Министерство торговли США временно ограничила доступ иностранцев к двум наиболее мощным моделям Anthropic. В американском Конгрессе появились законопроекты об обязательной отчетности по опасным инцидентам с искусственным интеллектом и даже предложение требовать от разработчиков самых мощных моделей техническую возможность экстренной остановки систем. А город Нью-Йорк ввел годовой мораторий на использование генеративного искусственного интеллекта учениками государственных школ до 8 класса включительно. Новые модели действительно становятся мощнее и могут создать серьезные риски. А компании, которые эти модели продают, видят и не могут не использовать коммерческий стимул рассказывать о собственной технологии максимально драматично. Поэтому, когда компания говорит вам, что ее новый продукт опасен, стоит поинтересоваться, кому выгодно, чтобы мы в это поверили, и может ли кто-то независимый это проверить. Потому что регулировать технологию исключительно по пресс-релизам – идея так себе.
0: Это был директор по продукту «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Мировые финансовые рынки сегодня застыли в ожидании, повысит ли впервые за несколько лет Федеральная резервная система США базовую ставку по кредитам. Об этом решении рассказать я сегодня, к сожалению, не успеваю. Ну а Центробанк России и один из его последовательных критиков, это надо отметить, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, неожиданно сошлись в очень важном. Российской экономике нужны внутренние источники финансирования, потому что внешние инвестиции недоступны, бизнес продолжает выводить капитал, ну а граждане предпочитают банковские депозиты долгосрочным вложениям. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
14: Банк России опубликовал проект основных направлений развития финансового рынка России на ближайшие 3 года. Параллельно один из наиболее последовательных критиков политики, которую проводит Центробанк, проправительственный Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, предложил свой взгляд на ту же тему, опубликовав аналитическую записку «Модернизация финансовой системы, двоеточие, обеспечение инвестиционной достаточности». Любопытно, что оба документа, хоть и готовились активно критикующими друг друга аналитическими командами, рисуют практически одинаковую картину и ставят перед собой одни и те же цели, что позволяет говорить о макроэкономическом консенсусе в среде системных российских экономистов. Заключается этот консенсус в следующем. Начавшаяся в 2022 году структурная трансформация российской экономики требует инвестиционных ресурсов. В обозримом будущем на внешние инвестиции рассчитывать не приходится, поэтому придется искать внутренние ресурсы. Этими внутренними ресурсами могли бы стать накопленные на банковских депозитах сбережения граждан. Кроме того, Центр макроэкономического анализа довольно много внимания уделяет хроническому оттоку капитала из России, который нужно развернуть и использовать для модернизации, трансформации, прорывов и прочих процессов, которые в последние годы уже успели обсудить со всех сторон. Обе аналитические команды довольно много внимания уделяют укреплению старых и развитию новых финансовых инструментов, использованию цифровых технологий и прочим деталям, которые должны способствовать превращению сбережений в инвестиции. Оба документа содержат предложения по улучшению работы фондового рынка как основного места, где встречаются инвесторы и получатели инвестиций. Проблема в том, что оба документа готовились системными экономистами, у которых существуют серьезные фигуры умолчания. Например, про главную причину хронического оттока капитала из страны – слабость института собственности в России, который в последние годы был практически окончательно разрушен переделом собственности, не пишут даже сотрудники формально независимого Центра макроэкономического анализа. И в этих условиях теоретические экзерсисы на тему того, как превратить депозиты в инвестиции, не учитывающие реального состояния того, что осталось в России от инвестиционного климата, только подогревают слухи о грядущем закручивании финансовых гаек и добровольно-принудительном обмене вкладов на безотзывные долгосрочные финансовые инструменты, что, по сути, равноценно заморозке вкладов. И сколько бы Банк России ни писал, что для полноценного и постоянного выполнения финансовым рынком своих функций важно укрепление доверия к нему граждан и бизнеса, все это остается не более чем пустыми, ничего не значащими словами, никакого отношения к сложившейся практике последних лет не имеющими.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Ну и последняя тема. В здании храма Благовещения у Marble Arch в лондонском районе Мэрилебон сегодня состоится необычное исполнение первой симфонии Людвига ван Бетховена оркестром Willow Orchestra. Слово Willow с английского переводится как «ива», «дерево», «ива». В первом отделении концерта слушатели будут сидеть между музыкантами, наблюдая за репетицией, а во втором состоится классическое исполнение знаменитой Бетховенской симфонии. Концерт организован стипендией имени Павла Кушнера, основанной в памяти о молодом пианисте, погибшем от сухой голодовки в СИЗО Биробиджана, где Кушнир находился после ареста из-за несогласия с российским вторжением в Украину. Главная задача стипендии – помощь молодым талантливым музыкантам, каким был Кушнир. Об идее концерта говорит ее автор, директор стипендии Павла Кушнера, Рома Либеров.
15: Когда ты подчинен или зависишь от имени, то ты все время себя этим именем так или иначе испытываешь. Ты же не можешь оставаться привычным, скучным, безинициативным. Каждый концерт — это своего рода трюк, испытание. И мне пришла в голову мысль, она прежде всего исходит от того, что хотелось бы самому, как человеку необразованный и вообще и музыкально, мне вот сиделось и думалось, что хотелось бы оказаться внутри оркестра и послушать, как происходит репетиция. Собственно, так и будет выглядеть концерт. В первой половине гости будут сидеть межоркестрантов. Кто-то рядом с духовыми, кто-то рядом с скрипичными. Соответственно, их звук и восприятие музыки будет искажено известным образом. И в первой половине концерта они станут свидетелями репетиции Бетховенской первой симфонии с остановками, с замечаниями дирижера, может быть, даже с какими-то конфликтами. А ко второй половине, после перерыва, места аудитории вернутся в свое привычное положение. И мы сможем послушать, что называется, в чистом исполнении то, что только что репетировали. Вот и вся нехитрая форма, но, как оказалось, в такой форме концерты либо не проводились никогда, либо проводились настолько редко, что об этом не знают даже музыканты. Поэтому после некоторой борьбы и преодоления удивления мы все-таки решились это сделать. Правду сказать, я не претендую на то, что соответствую интонации Павла. Мы, скорее всего, весьма разные люди. Я стараюсь соответствовать некоторой внутренней интонации. И вообще все это было затеяно. Это глубоко неблагодарная работа стипендии имени Павла для того, чтобы возникала работа его имени. Это просто-напросто факт, констатация, что даже о самых больших, самых выдающихся, даже о героических людях память иссякает чрезвычайно быстро. Вообще, как оказалось, мы склонны забывать как можно быстрее. Память истончается, ну, почти мгновенно. В связи с несогласием с тем, что произошло, мне было важно, чтобы жила память. Опять, я не пытаюсь соответствовать и делать вид, что в точности понимаю, скажем, что бы делал Павел. И полагаю, что его друзья или близкие могут не согласиться с нашими интенциями, с нашим выбором, с тем, что мы делаем. Но в конечном счете, ведь задача стипендии не устраивать концерты, а помогать студентам. И только что у нас закончились все совещания, все отборочные комиссии завершили свою работу. На нашем попечении в нынешнем году академическом окажется уже 25 студентов. Это ли не чудо и это ли не работа имени? 25 студентов, каждый из которых получает стипендию имени Павла Кушнера. А что до концертов, то это просто публичная сторона вполне рутинной нашей и, повторюсь, неблагодарной работы.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тема представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
3: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о незаконной тактике двойных ударов на войне в Украине. С вами Александра Вагнер. Двойные удары, которые еще называют повторными, так как атака совершается на одно и то же место через некоторое время, стали в последнее время новой реальностью войны России в Украине. Целью таких ударов становятся спасатели, медики, полицейские, пожарные, гражданские люди, которые прибывают на место обстрела, чтобы помочь тем, кто оказался в эпицентре трагедии. Работа экстренных служб защищена международным гуманитарным правом. Однако Россия нарушает правила ведения войны с первых дней вторжения. Украинские правозащитники стремятся найти ответственных за двойные удары и анализируют, какие из них имеют характеристики военных преступлений. Такую же незаконную тактику международные эксперты наблюдали и в Сирии, где Россия участвовала в войне на стороне режима Башара Асада. Из-за угрозы повторной атаки спасатели временно останавливали работы и исследовали в безопасное место, говорится в одном из последних сообщений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Речь шла об атаке на бензозаправку в городе Сумы. Сумская и Харьковская области чаще других подвергаются риску двойных ударов. Эти области граничат с Россией, но здесь нет линии фронта и мощных укрепрайонов, как, например, в Донецкой области. При этом двойные удары переживают жители многих других регионов Украины. Вот, например, свидетельство жительницы Киева, которая пережила повторный обстрел в январе этого года, когда Россия массированно обстреливала объекты энергетики.
4: Пожарники, мы чуем.
5: Медики, пожарные, все мы слышали, что летит шахет, и он очень быстро снижается. Мы поняли, что он прилетит сюда прямо сейчас, и начали бежать к паркингу. Парни из службы спасения тоже. Но я так понимаю, что спрятаться удалось не всем.
6: Но я так разумею, что они все добивают.
3: Эти слова были сказаны в январе 2026 года в Киеве, одной из очевидцев российского двойного удара, нанесенного по столице Украины. Ангелина Грицей из украинской неправительственной организации Truth Hounds, которая занимается исследованием повторных атак, рассказывает, что впервые такая тактика была применена еще в начале войны России в Украине.
7: Первый двойной удар по Украине был нанесен российскими войсками 1 марта 2022 года. Это один из первых задокументированных случаев применения повторных атак во время полномасштабного российского вторжения. Здание областной администрации тогда было атаковано двумя ракетами. Интервал между ударами был 12 минут. Это типичный пример повторных атак. По официальным данным, тогда погибли 44 человека. После этого столь резонансного и известного инцидента применение такой тактики только росло. Мы ежегодно фиксировали увеличение количества таких ударов. Очень часто они не приводили к столь масштабным последствиям. Иногда спасатели просто были вынуждены прервать свою работу, пройти в укрытие.
3: Говорит аналитик Ангелина Грицей. Трусхаунс сейчас занимается анализом атак на спасателей и только в 2025 году верифицировала 48 таких случаев, а в 2024 году выпустила доклад «Каскад жестокости. Анализ тактики российских двойных ударов в Украине», охвативший период с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2024. В этом документе расследователи организации идентифицировали 36 двойных ударов, которые соответствуют нескольким критериям. Подтверждено место атаки, то есть когда между ударами по одному и тому же месту обстрел был с временным интервалом от нескольких минут до нескольких часов, а также факт прибытия на место сотрудников экстренных служб. Вот цитата из доклада «Каскад жестокости. Анализ тактики российских двойных ударов в Украине» об ответственности российских военных.
0: В 2022 году Россия нанесла как минимум 6 двойных ударов по военной и гражданской инфраструктуре Украины, используя ракеты, артиллерию и беспилотники типа «Шахет». Эти удары были в Харькове 1 и 17 марта, селе Наталовка Запорожской области 18 марта, в Днепре 10 апреля, городе Белецкое Донецкой области 14 августа и Ладыжине Винницкой области 11 октября. В 2023 году таких ударов было не менее 10, однако в 2024 году их частота заметно возросла. С начала года до 31 августа удалось верифицировать 20 подобных атак, хотя эта цифра отражает лишь подтвержденные нами случаи, ее превышение над суммарным показателем за 2022 и 2023 годы свидетельствует о значительной эскалации использования России тактики двойных ударов с начала 2024 года. В это время двойные удары по одной и той же локации наносились с использованием различных типов боеприпасов, сбрасываемых с беспилотников. Такие атаки особенно распространены вблизи границы с Россией и линии фронта, что объясняется небольшим радиусом действия беспилотников. Осуществление двойных ударов таким образом свидетельствует о высоком уровне контроля над территорией, ведь такие дроны оснащены камерами, которые позволяют оператору наблюдать за объектом нападения. Мы собрали доказательства того, что российская пропаганда активно поощряет такие нападения и пытается легитимизировать убийство тех, кто оказывает первую помощь, особенно сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции Украины, которые являются защищенными лицами в соответствии с международным гуманитарным правом. Информация из открытых источников доказывает, что такие повторные удары наносились, когда российские войска могли подтвердить прибытие на место удара представителей служб быстрого реагирования и других гражданских лиц.
3: Подробнее об исследовании, посвященном двойным ударам российской армии в Украине, рассказывает Ангелина Грицей.
7: При работе над первым отчетом мы использовали два принципа. Первое, мы должны подтвердить локацию первого и второго ударов. И второе, интервал между этими ударами должен составлять от 5 минут до нескольких часов. Соответственно, мы опирались на данные из открытых источников мониторинга. И мы обнаружили более 60 инцидентов, которые имели характеристики повторных атак. Но только в 36 случаях мы смогли установить точную локацию и точный временной интервал. Это не означает, что количество таких ударов ограничивается цифрой 36 или цифрой 60, потому что на самом деле такая тактика достаточно распространена в российских войсках, и ее использование росло с каждым годом, начиная с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. Мы продолжали работать над этой темой и после публикации отчета в 2024 году. Тогда наш доклад охватил период с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2024 года. Последующая работа над изучением повторных ударов состояло в том, что мы сосредоточились на атаках на спасателей, то есть на работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также на спасателей местных и добровольных пожарных команд. И уже в рамках нового исследования, когда мы применили глубокий мониторинг открытых источников, нам удалось идентифицировать значительно большее количество случаев. Только за 2025 год мы уже на основе открытых источников верифицировали 48 таких инцидентов. Иными словами, масштаб масштаб этого явления значительно больше. Однако наша методология в первом исследовании заставила нас сузить фокус и сосредоточиться именно на тех случаях, когда у нас есть наибольшая уверенность в том, что была применена тактика двойного удара. Когда мы готовили первый отчет, то проводили полевые миссии, то есть мы опирались не только на открытые источники. Наши документаторы ездили в места, которые пострадали от повторных атак, и общались со свидетелями и потерпевшими. Это, с одной стороны, позволило нам сделать глубокий анализ произошедшего, но с другой — сузило спектр случаев, которые мы могли подробно исследовать.
8: Настолько детально и настолько конкретно.
9: Вы не могли бы описать вот те самые крупные случаи двойных атак? В вашем докладе упоминается, во-первых, обстрел в Харькове, в государственной администрации. Это довольно большой случай начала войны, но мало кто знает о том, что речь шла о двойном ударе. А также Покровск и Черкасско-Лозовая. Вот не могли бы вы на этих примерах рассказать вообще, что такое двойной удар, что он означает?
7: В нашем отчете мы сосредотачиваемся на двух случаях. Обстрелах поселка Черкасская Лозовая Харьковской области и города Покровска Донецкой области. В то время он находился примерно в 40 километрах от фронта. Удар по Покровску произошел 7 августа 2023 года. Тогда погибли 10 человек, 93 человека пострадали. Среди погибших были два спасателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Ситуация была такова, что первый удар пришел по жилому дому вечером, примерно в 19:15, и приблизительно через 30 минут, когда уже на место прибыли спасатели, экстренные службы, произошла повторная атака, которая частично разрушила гостиницу «Дружба». В обоих случаях применялись крылатые ракеты. Их считают высокоточным оружием, свидетельствующим о том, что атаки были умышленными и направленными именно на это место. То есть удары наносились с учетом того, что экстренные службы уже прибыли. Обстрел Покровска очень хорошо иллюстрирует применение тактики повторных ударов. Здесь также стоит обратить внимание на то, что как первый, так и второй удар были направлены на гражданский объект, жилой дом и гостиницу. Наши документаторы после общения со свидетелями и потерпевшими не нашли доказательств того, что рядом с местом атаки находились военные, военная техника или военные базы. Задокументированный нами случай двойного удара по поселку Черкасская Лозовая Харьковской области произошел в мае 2024 года. Он также привел к большому количеству погибших и пострадавших. Нам известно о 9 погибших и 26 раненых. Из всех пострадавших только один был военным. В то время он находился в отпуске со своей женой. Тогда в фокусе атаки была база отдыха «Берег», которая находится близ Лозовеньковского водохранилища. Применялись две баллистические ракеты.
9: Еще упоминается в вашем докладе и параллели с Сирией, где Россия также осуществляла бомбардировки сирийских

0: то белые каски были вынуждены обновить и адаптировать свои протоколы безопасности для того, чтобы избегать таких ударов. То же самое произошло в Украине, где спасатели также вынуждены адаптировать свои протоколы реагирования и откладывать спасательные операции, чтобы минимизировать риск от повторных атак. Поэтому можно говорить о том, что двойные атаки характерны для российских войск, и они применяют эту тактику в разных контекстах, в частности, в украинском и сирийском. Когда речь идет, например, о вопросе ответственности, то есть о вопросе исполнителей, то можно заметить, что те, кто был причастен к совершению военных преступлений, в частности, к исполнению приказов совершать повторные атаки, участвовали как в войне в Украине, так и в войне в Сирии. Например, генерал-лейтенант Дмитрий Клименко, который 17 ноября 2023 года был назначен командующим российскими ракетными войсками и артиллерией сухопутных войск Российской Федерации. Как раз после его назначения фиксируется рост повторных атак с использованием артиллерии и ракет. Генерал-лейтенант Клименко также был причастен к российской интервенции в Сирии, когда он был назначен командующим ракетными войсками и артиллерии группировки «Евфрат». Очевидно, что эти параллели, перекрестная вовлеченность ключевых военных персоналей в оба конфликта, нуждаются в более подробном изучении.
1: Конкретного анализа,
2: говорит Ангелина Грицей, украинская исследовательница, занимающаяся анализом двойных ударов, которые российские войска наносят по территории Украины.
3: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
3: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете подкаст «Преступление и война. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Сегодня я рассказываю о повторных ударах, которые переживает Украина с начала российского вторжения. Марсі Каптур, сопредседатель украинского кокуса в Конгрессе США, во время одного из своих выступлений в январе этого года упомянула двойные удары в Украине.
4: Сегодня вечером я бы хотела рассказать о тяжком преступлении, которое произошло на прошлой неделе в столице Украины, Киеве. Диктатура Путина продолжает незаконную войну с использованием двойного преступления, тактики двойной атаки. Двойной удар — это безжалостная атака, когда цель поражена один раз, а затем поражена снова в течение нескольких минут в попытке убить спасателей и сотрудников службы экстренного реагирования. Я повторюсь, двойной удар — это военное преступление. К сожалению, в преступном нападении диктатора Владимира Путина на свободную нацию нет ничего нового, и Украина не единожды переживает двойные удары, целью которых являются спасатели. За последние 4 года таким образом были убиты по меньшей мере 500 человек. Вчера, через 3 дня после такой атаки, был похоронен Сергей Смоляк, 56-летний сотрудник службы экстренного реагирования. Этот чемпион исцеления и милосердия 25 лет был медиком. Он переехал в Киев, когда Россия напала на его родной город Херсон. Медсестра, которая работала с Сергеем Смоляком, сказала перед погребением, что он был очень добрым, всегда сохранял спокойствие, даже стойкость. Он спас очень многих людей.
2: Сказала Марси Каптур. Действительно ли в случае повторных ударов можно говорить о предполагаемых военных преступлениях? На основании каких критериев, обстоятельств той или иной атаки можно сделать такие выводы? Слово Ангелине Грицей, аналитику Трусхаунс.
1: Тут несколько важных факторов.
0: Здесь несколько немаловажных факторов. То, что отличает тактику повторных атак от простого нанесения нескольких ударов за короткий промежуток времени, пауза между первым и вторым ударом. Этот интервал – достаточное время для того, чтобы экстренные службы прибыли на место того или иного инцидента. Время прибытия можно довольно легко предположить, и во многих случаях даже известно, когда именно российские военные применяли разведывательные дроны для того, чтобы подтвердить прибытие экстренных служб на место происшествия. При этом спасатели, медики – это гражданские лица, защищенные международным гуманитарным правом. Для сравнения, если произойдет атака на военную казарму и почти немедленно или через пару минут произойдет повторный удар, это не обязательно будет считаться военным преступлением, потому что этого времени недостаточно для того, чтобы на место прибыли экстренные службы и начали реагировать на случившееся. Задержка, намеренная пауза – это то, что превращает такую тактику в преступную. Здесь важно обратить внимание также на то, что в вооруженных конфликтах – стороны обязаны соблюдать принцип развлечения. То есть даже если

0: всегда поверх барьеров.
1: В современном мире Россия развивается как дружелюбная, открытая миру страна.
2: Адские санкции против дружелюбной и открытой миру страны. Законопроект имени сенатора Линдси Грэма одобрила Палата представителей Конгресса США. В Кремле внимательно следят.
3: Это относится к недружественным действиям, будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования.
2: Российский след в диверсиях в Европе и подготовке убийств оппозиционеров за рубежом. Что стало известно из последних расследований?
1: В современном мире Россия развивается как дружелюбная, открытая миру страна. По решению и под руководством президента мы проводим независимый, прагматичный, миролюбивый внешнеполитический курс.

0: заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии 4-го конгресса международного движения русофилов. А это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Давайте же для наглядности посмотрим фрагмент обращения президента дружелюбной и открытой миру страны по случаю грядущих парламентских выборов.
1: Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей.
0: То есть сам факт 5-го года полномасштабной войны против соседней страны, по мнению президента, обязательно должен учитываться избирателем, причем со знаком «плюс». Что же мешает этому внешнеполитическому курсу дружелюбной и открытой миру страны, по мнению министра иностранных дел этой страны? Действия так называемого «коллективного Запада». Господин Лавров даже в кои-то веки, словно окончательно фиксируя окончательно рассеянный дух Анкориджа, переходит к конкретике.
2: Дипломатия тарифов. Вот то, что нужно Соединенным Штатам, а кто-то пытается свою точку зрения провести, немедленно тарифы вводятся в силу. И вот и вся, собственно, дипломатия. Да, есть, конечно, у Соединенных Штатов важные отличия от европейских элит. Они готовы разговаривать. Это всегда, даже когда позиции кардинально, диаметрально противоположны, это всегда важно.
0: Этот выпад скорее личная инициатива господина Лаврова, ну и рискну предположить, это реакция на принятый Палатой представителей Конгресса США законопроект о так называемых адских санкциях. Или проект Линдси Грэма, он ключевой автор жесткого пакета вторичных санкций, умерший в июле. В чем суть законопроекта? Он обязывает Белый дом ввести санкции против высшего руководства России, российских олигархов и членов их семей, банковских и энергетических компаний, а также судов российского так называемого «теневого флота». А еще, и это главное, дает президенту США право вводить пошлины до 100% на товары из стран, крупнейших покупателей российских нефти и газа. Конкретного списка стран в законе нет, в законопроекте пока еще, но Китай и Индия вполне себе там подразумеваются. И в Китае подобное традиционно не комментируют, а в Министерстве иностранных дел Индии отметили, что приняли к сведению происходящее, но будут отстаивать в первую очередь права своего почти 1,5-миллиардного населения. Агентство Reuters и Associated Press назвали адские санкции, их так вообще называют в американской прессе, самым масштабным законодательным шагом в поддержку Украины после возвращения Трампа в Белый дом. А вот что заявил соавтор проекта, сенатор Ричард Блументал. Сенат одобрил документ еще в августе.
3: To Vladimir Putin, we have your number.
4: Владимир Путин, мы знаем, как тебя достать. Твоя экономика трещит по швам. Мы задушим твою военную машину. Китай и Индия, вам стоит пересмотреть взаимодействие и закупать нефть и газ в других местах. Американский народ, спасибо вам за поддержку Украины и за понимание того, что борьба Украины – это и наша борьба. Речь идет не только об их свободе и независимости, но и о наших собственных. Если не остановить Путина, он пойдет на Польшу, Молдову, Эстонию, Финляндию, Швецию, и тогда нашим сыновьям и дочерям придется сражаться на передовой, выполняя обязательства Америки по НАТО. Речь идет о том, чтобы заставить агрессора заплатить высокую цену и защитить стратегические интересы Америки. Этот законопроект отвечает нашим национальным интересам, а также отражает наши ценности и наше видение.
0: Законопроект пришлось комментировать в Кремле. Пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова напрямую спросили об этом на ежедневном брифинге.
5: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. И, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США, ну, определенно будет усложнять поиски, усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
0: Адские санкции осталось подписать президенту США Дональду Трампу. По его настоянию в пакет включили и меры против Ирана. Представитель Белого дома заявил изданию Wall Street Journal, что Трамп планирует подписать документ. А с нами в прямом эфире политолог-американист Антон Пеньковский. Антон, здравствуйте.
6: Добрый день.
0: Вообще этот законопроект долго буксовал. Вот на ваш взгляд, благодаря чему вообще началось активное продвижение? И что говорит сейчас о балансе мнений в Вашингтоне? Вот факт его и темпов как бы принятия, и сам факт принятия тоже.
6: Ну да, действительно, этот законопроект некоторое время буксовал. Его принятие ожидалось еще в прошлом году. И, скажем так, борьба между исполнительной и законодательной властями США по поводу этого документа была достаточно заметна. Во всяком случае, мы видим, как часто сам Дональд Трамп обращался к этому документу, публично просил внести в него какие-либо правки и в целом высказывался несколько скептично по поводу этого документа, необходимости, скажем так, его немедленного принятия или же тех мер, которые в нем прописаны. В любом случае мы видим, что этот документ был принят с достаточно уверенным большинством, что свидетельствует о том, что по некоторым вопросам все-таки две главные американские партии все еще способны приходить к уверенному согласию, и тот перечень мер и прав для исполнительной власти, в частности для президента США, по введению ограничений и тарифов по большому счету по всему миру, является очевидным для большинства сегодняшних политических элит по обе стороны противоборства на предстоящих выборах.
0: Вот Wall Street Journal, я уже упоминал их публикацию сегодня, но издание обращает внимание, что рассмотрение законопроекта сильно прибавило в скорости, когда Трамп сблизился с президентом Украины Владимиром Зеленским, впечатленный успехами страны на поле боя. Насколько значим этот фактор, на ваш взгляд?
6: Мне кажется, что этот фактор может быть несколько переоценен просто на основании того, что пусть и достаточно долго, но этот законопроект проходил все необходимые жизненные стадии до того, как быть вынесенным на голосование и утвержденным, как это состоялось накануне. Я бы не сказал, что требовалась какая-то дополнительная стимул для американских законодателей и спонсоров этого акта. И, по большому счету, активное участие ныне покойного сенатора Линдси Грэма обеспечивало этому акту популярность и вполне доступное обоснование необходимости принятия такого законодательного акта. То есть, по большому счету, Соединенные Штаты для своей внутренней аудитории достаточно ясно дали понять, с какой целью и почему именно эти механизмы сейчас необходимы как инструменты американской внешней политики. По большому счету, сейчас у Дональда Трампа очень мало аргументов, мало найдется популярных аргументов для внутренней американской публики объяснить, почему он будет затягивать подписание этого документа, либо же принятие каких-то из инструментов, которые прописаны в этом законодательном акте. Но, по большому счету, то, что Украина уверенно держится и даже предпринимает активные действия на фронте, свидетельствует о том, что вселяет уверенность в американских законодателей в необходимости активной поддержки тех инструментов, которые пока еще доступны и не ограничены самим Дональдом Трампом, в частности, как передача вооружений и непосредственно помощи, что не было ранее оплачиваемо европейскими бюджетами.
0: Ну и с нами также на связи политолог Наталья Шевшукова. Наталья, здравствуйте.
7: Добрый день.
0: Хочу с вами как бы взгляд со стороны России рассмотреть, как бы препарировать. Вот на ваш взгляд, насколько болезненным для российской и политической, и финансовой системы станет или может стать вот этот закон в случае подписания Трампом, учитывая, что многие структуры и персоналии в России уже и так под санкциями, и США, и Канады, и Австралии, и Евросоюза, и так далее?
7: По-видимому, список, перечень санкций постепенно исчерпывается. Очевидно, что санкции изначально не оказали того эффекта, который должны были оказать. И российская экономика за прошедший период успела переориентироваться, успела подстраховаться и, в общем-то, переключить систему импорта, экспорта, немножко отладить денежную систему. Поэтому там любые дальнейшие санкции, они, в общем, не будут так сильно ударять по российской экономике, как кому-либо хотелось бы. Ну и, кроме того, Россия, в общем, сейчас во многом завязана не на Запад, а на Китай. И если раньше, ну и во многом она была завязана, критически завязана на импорт энергоматериалов, то ну, сейчас, в принципе, она также завязана, но не сказать, чтобы совсем критически. То есть, то есть налажены обходные пути, налажены разные виды серого импорта и отлажены в том числе возможности обходить санкции против уже людей, которые и структур, которые участвуют в этом сером импорте.
0: Кас хотел еще отдельно спросить, а вот действительно, учитывая, что Китай и Индия остаются ключевыми сейчас, ну, скажем так, партнерами России в плане хоть какого-то пополнения госбюджета, а не приведет ли этот шаг Вашингтона как раз-таки к еще большему сплочению Москвы, Пекина и Нью-Дели в обходе американских барьеров?
7: Ну, в принципе, мы уже наблюдаем этот процесс, и Китай в этом плане не хочет терять позицию второй политической силы в мире и терять Россию в качестве своего сателлита, и будет, конечно же, противостоять возможным санкциям со стороны Штатов. И изначальный план, что санкции против России заставят Китай каким-то образом умерить свои амбиции, он тоже не оправдался.
0: Ну и к персоналии Лаврова хочется отдельно обратиться. Даром, что ли, он буквально не слезает с экранов как бы, и различных YouTube-проектов, как будто бы ощущение, что его индекс цитируемости резко взвинтился. Но учитывая, что завтра единый день голосования, первый, один из трех, ну и он возглавляет федеральный список партий правящей, возможно, это не совсем совпадение. По моим ощущениям, в последнее время ну, редко российские чиновники позволяли себе какие-то выпады в адрес американского руководства. Как-то хотелось вот не мытьем так катанием поддержать и дух анкориджа, и вкус посекунчиков и так далее. Что изменилось и о чем это говорит?
7: Ну, сейчас Путин и его окружение находятся в достаточно такой интенсивной внутриполитической борьбе. Так или иначе, у них сейчас основной враг – это тот самый уставший от войны избиратель, которому нужно доказать, что Запад причет против нас козни, а кто у нас Запад? Запад от США. Соответственно, вот сейчас они активизировались, и скорее вот эти высказывания направлены не вовне, а внутрь России, для того, чтобы доказать избирателю, что он находится в смертельной опасности, что Украина является неким прокси в этой войне. На самом деле мы ведем войну с НАТО и Западом в целом, и поэтому нам нужно от них беречься. А, собственно говоря, об этом Путин и говорил в своем обращении. Оно звучало скорее не как обращение накануне выборов внутри страны, а как обращение к народу, ведущему героическую оборонительную войну. То есть там несколько раз, мне уже в нескольких абзацах относительно этой небольшой речи повторялось, что мы противостоим деструктивным силам, которые пытаются ослабить и Россию, и привести к ее уничтожению. И вот эти злые силы находятся на Западе. Но вот именно поэтому подобная внешнеполитическая риторика сейчас активизировалась.
0: Ну, еще некоторые внешнеполитические новости нам сегодня с нашими гостями хочется обсудить. США обвинили в подготовке убийств оппозиционеров за рубежом экс-командира северо-западного ОМОНа. А центр досье вместе с коллегами из Германии нашел след ГРУ в деле подозреваемых в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига. В Евросоюзе призывают создать континентальный такой совет безопасности и ориентироваться на 4-ю статью НАТО. Что это означает и все подробности в материале Артура Давлетшина.
8: Полковник Юрий. Это имя вам что-нибудь говорит? А вот для Минюста США – да. 15 сентября ведомство обвинило 5 человек в организации заказных убийств и диверсий на территории США и Европы. Давайте познакомимся с ними поближе. Имя первого – Юрий Хромеев. 63-летний полковник, экс-командир ОМОНа, прошедший Первую Чеченскую войну. Сам Хромеев утверждает, что получал награду из рук Владимира Путина. В группу также входит Кирилл Хромеев, сын Юрия, сотрудник ФСБ. Кроме двух россиян, в группу входит Анхель Эдуардо Кастро, 22-летний гражданин Венесуэлы, и два гражданина Кубы, Ейдель Дельгада Суарес по прозвищу «Викинг» и Оэмис Рамагоса Дурути.
9: Объявленные обвинения раскрывают предполагаемый заговор российских спецслужб с целью убийства диссидента на территории США за то, что он осмелился выступить против российского правительства. Как утверждается в обвинительном заключении, этот заговор демонстрирует, на что готовы пойти наши противники, чтобы заставить замолчать критиков, и иллюстрирует серьезную угрозу, которую транснациональные репрессии представляют для жизни и свободы всех, кто бросает вызов авторитарным режимам.
8: В заявлении Минюста США указаны два случая, когда группа пыталась завербовать американских граждан. Первый зарегистрирован в самих Штатах. Суарес и Кастро завербовали американца для слежки за неназванным оппозиционером из России. За первый этап работы ему заплатили около $1500, после чего предложили ликвидировать цель за 40 тысяч. Отец и сын Храмеевы фигурируют в другом случае, уже на территории Литвы. Там они завербовали гражданина США для слежки за другим неназванным оппозиционером. После сбора информации они тоже предложили ликвидировать цель.
10: Далее Юрий Храмеев сообщил гражданину США номер один, что они хотят смерти потерпевшего два, поскольку тот распространял грязь о моей стране и искажал историю.
8: Когда завербованный отказался, Храмеев-старший предложил ему работу попроще. Поджог склада с имуществом или продуктами. Или, цитата, «бросание бутылки бензина в электроподстанцию».
10: Юрий Храмеев дал понять гражданину США номер один, что целью должны стать все страны, помогающие Украине, и что он предлагает серьезные деньги за серьезную работу. Наконец, Юрий Храмеев подтвердил, что является полковником российских спецслужб.
8: А Эмис Рамагоса Дурути занимался диверсиями в Европе. Впервые о нем стало известно 2 года назад. В 24-м он под псевдонимом Диос поручал завербованным им исполнителям поджигать склады стройматериалов в Польше, автобусный парк в Чехии, предприятие по переработке отходов в Румынии, а также оборудование литовского производства, предназначенное для Украины. Кроме США, Дурути разыскивают и спецслужбы Литвы.
11: Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним. Что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства.
8: Помните это заявление Владимира Путина в ответ на обвинение в причастности России к диверсиям в аэропорту Лейпцига. Тогда российский дрон врезался в грузовой самолет, однако взрывчатка не сдетонировала. История получила продолжение. Центр Досье совместно с Süddeutsche Zeitung и другими изданиями покопался в биографии одного из подозреваемых, россиянина Олега Л.
12: Олег был известен центру Досье. Его имя фигурирует в документах полковника ГРУ Дениса Смоленинова, которые помогли нам в нескольких расследованиях о российских операциях саботажа в Европе и Украине. Впоследствии ЕС и Великобритания ввели против полковника санкции.
8: Смоленинова центр Досье связывает с созданной после начала войны при ГРУ службой специальной деятельности. Расследователи уверены, что эта структура стоит за диверсиями в Европе, а Смоленинов управляет операциями.
13: Германия все чаще становится мишенью для гибридных атак. Ярким тому подтверждением служит атака, произошедшая 4 августа в аэропорту Лейпцига.
8: Не только Германия, но и вся Европа все чаще страдает от гибридных атак и провокаций России. Эта обстановка заставляет лидеров европейских стран готовиться к эскалации. И пока только в Германии контрразведка зафиксировала с начала года 165 случаев саботажа и 740 пролетов дронов над важной инфраструктурой. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый Европейский совет безопасности и ввести аналог 4 статьи договора НАТО только для стран Евросоюза. Цель – противодействие тем самым гибридным атакам, которые стали новой реальностью для Евросоюза.
0: Ну вот о свежих инициативах в Европе перед эфиром мы поговорили с политологом, исследователем Латвийского института внешней политики Сергеем Потапкиным. Он считает, что Европа активно перестраивает свою политику, реагируя на вызовы Кремля.
14: Сильная сторона Европы в том, что как бы долго Европа не раскачивалась, тем не менее она все-таки идет поступательно и подстраивает свою политику под актуальные угрозы. Сейчас мы тоже это видим. Мы видим огромные процессы, можно сказать, там, тектонические, которые происходят в Германии и во Франции. То, о чем мы не могли даже думать до 2022 года. То есть я в этом плане являюсь оптимистом. я знаю, что европейские механизмы, несмотря на зарегулированность и большое бюрократическое бремя, они, тем не менее, работают, и в нужные моменты Европа способна собраться и принять быстрые решения.
0: Тему продолжим с американистом Антоном Пеньковским. Антон, вот на ваш взгляд, а каковы могут быть вообще последствия этого обвинения Минюста США, вот на таком это уровне уже звучит, в диверсиях со стороны России?
6: Да, здесь нужно обратить внимание на, скажем так, разницу языка. В отличие от достаточно приевшегося новояза о гибридных атаках, Соединенные Штаты уже не стесняются называть напрямую то, чем занимаются российские спецслужбы, диверсиями, что по большому счету является корректным определением для подобного вида действий. Это может повлечь за собой достаточно конкретные последствия как для тех аффилированных с Россией или с российским бизнесом в США структуры, так и, в принципе, осложнить тот фон, тот переговорный фон, который за последние месяцы, если не сказать два года, сложился между Вашингтоном и Москвой. Чем больше, скажем так, формально зафиксированных, документально зафиксированных свидетельств того, что Россия проводит подобные диверсионные операции и попытки вербовки непосредственно граждан Соединенных Штатов, как в самих Соединенных Штатах, так и в Европе, тем меньше у американской исполнительной власти будет аргументов, в принципе, на продолжение какого-то диалога с российскими властями или каких-то, скажем так, технических контактов по линии того же разведсообщества. В целом мы можем сказать, что вот этот обвинительный акт Минюста, он достаточно, скажем так, сокращенно описывает ситуацию, поскольку он прежде всего сконцентрирован на тех действиях, которые российская разведка производила на территории самих США, либо же попытки вербовки с участием американских граждан. Но мы должны понимать, что при разработке вот этих всех материалов, очевидно, что американские правоохранители не могли не углубиться в гораздо более широкий спектр того, что делает российские спецслужбы, не только с участием попытки привлечения американских граждан, но и в целом в Европе, где за последнее время Россия проводит достаточно много активных диверсионных операций.
0: Антон, спасибо. И к политологу Наталье Шевшуковой хочу обратиться. Наталья, вот из расследования Минюста США мы в том числе выясняем, что российская оппозиция в изгнании, она вообще остается под прицелом кремлевских спецслужб, причем вот вплоть до подготовки покушений. Говорит ли это в целом о значимости голосов из-за рубежа в самой России? Ну или скорее о такой мстительности?
7: Я думаю, что скорее о мстительности, потому что Путин уже не раз показывал, что те люди, которые, по его мнению, навредили Российской Федерации, ее интересам, не могут спокойно жить за рубежом. Здесь можно вспомнить и Скрипалей, здесь можно вспомнить и Литвиненко, здесь можно вспомнить и относительно недавние попытки отравления активистов и журналистов на зарубежных конференциях. Он дает понять, что те, кто критикует Россию, вне зависимости от того, где они находятся, не могут чувствовать себя в безопасности. Вот. Но и кроме того, он показывает западным спецслужбам, что они, в общем-то, бессильны, что они, в общем-то, не могут предоставить полноценное убежище тем, кто его ищет на Западе. И это такой тоже щелчок по носу не только российской оппозиции, но и властям тех стран, которые эту оппозицию приютили.
0: На этом фоне что думаете об инициативах в Европе? Вот насколько это решительный шаг и что он говорит о нарастающих беспокойствах в Евросоюзе?
7: Ну, Путину очень хочется перевести вот эти его виртуальные высказывания о том, что весь мир воюет против нас. На самом деле на нас напали, а не мы напали. Ему очень хочется, чтобы действительно Россия ответила то самое НАТО, пытается пытаются вызвать какие-то действия, которые могли бы дать России повод для того, чтобы развернуть действия, уже военные действия против, допустим, стран Балтии или Польши. Ну, именно поэтому там вот недавно были как раз теракты, и в Польше вот относительно недавно были убиты аж два оппозиционера, и дроны периодически залетают на территорию этих стран. Путину очень хочется этого ответа, и он Европу, очевидно, в покое не оставит.
0: Ну, в таком случае, как долго вообще вот Кремль может отрицать, что он проводит здесь диверсию, учитывая позицию Путина? Мы как раз отдельно ее процитировали в нашем сюжете по случаю Лейпцига. Где ваши доказательства? Примерно вся та же конструкция, которую и российские власти, и российская пропаганда использовали после сбитого Боинга.
7: Ну и после сбитого Боинга, и в 2014 году он тоже говорил, что там нет, их там нет. Вот как всегда он говорит, что это не мы. Вот, но потом, в конце концов, признал, что это все-таки мы. Да, Путин с известным цинизмом всегда будет это отрицать, но все понимают, да, что его интерес заключается именно в том, чтобы спровоцировать, именно в том, чтобы развязать масштабную войну. И, по сути, нынешняя война ему нужна для оправдания собственного существования, чтобы, ну, теперь уже чем дальше, тем больше у людей возникают вопросы, а зачем это все, а в чем смысл, собственно говоря, этой войны. И Путин повышает ставки, он вынужден это делать. И, собственно говоря, его-то сейчас оправдание состоит в том, что смысл этой войны в сохранении России, а вот те силы, которые хотят ее разрушения, они как раз сами на нас нападают.
0: Наталья, у нас немного совсем времени остается, но не могу вас не спросить, учитывая, что канун выборов, дня тишины уже давно нет в России, вот это выступление Владимира Путина, с которого я сегодня начал наш эфир и наш разговор, в чем его ключевая мысль? Явный провоенный взгляд, явный провоенный посыл по отношению к электорату. Почему именно так?
7: Ну, потому что единственное оправдание существования Владимира Владимировича Путина и партии «Единая Россия» становится, собственно говоря, война. Путин не мог не отреагировать на антивоенные настроения, он не мог не отреагировать на растущие внезапно рейтинги тех сил, которые выступали против войны, и не случайно яблоко сняли, оно всегда участвовало в выборах, а теперь не участвует. И ему важно еще обратиться к тем людям, которые будут считать результат этих выборов, что, дескать, ребята, вы не выборы фальсифицируете, а вы страну тем самым защищаете. Это еще и индульгенция для фальсификаторов и для, ну, фактически преступников, тех людей, которые будут отбирать голоса в воскресенье при подсчете.
0: Наталья, большое спасибо. Я благодарю вас и Антона Пеньковского. Наталья Шевшкова и Антон Пеньковский были сегодня с нами в прямом эфире. О новых событиях расскажем вам завтра. В это же время в России, как я уже говорил, откроются избирательные участки для первого сначала полномасштабной войны голосования на парламентских выборах. На том мы сфокусируемся. Обязательно еще упомянем некоторых счетоводов, которые сегодня уже заявили, что возможны видеофейки о вбросах в урны для бюллетеней. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью поэтессы Веры Полосковой ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганаку. Полоскова – российская журналистка, актриса и поэтесса. Перед отъездом из России после начала войны она была уже состоявшимся автором, опубликовав 6 книг. Этой осенью состоится мировая премьера мюзикла «1984» на стихи Полосковой по мотивам антиутопии Джорджа Оруэлла. Действие романа перенесено в наши дни. Вера Полоскова в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганаку читает свои стихи и рассказывает о работе над новым спектаклем, об отъезде из Москвы после начала агрессии России в Украине и невозможности возвращения, а также о жизни на Кипре и воспитании троих детей.
4: Мы с вами беседуем на полях фестиваля Out Loud, где вы только что поэтический блок у вас был, и вы с вашим коллегой и другом Борисом Барабаном представляли мюзикл 1984. Вот сначала о нем хочу поговорить, но прежде чем о мюзикле, хочу вам задать вопрос. Вы когда в первый раз прочитали эту книжку? Помните ваши впечатления о ней?
5: Да, мне кажется, в подростковом возрасте. Я не помню, была ли это история из списка литературы или мое личное какое-то решение, но она меня, конечно, потрясла тогда, и мне кажется, именно поэтому с такой ясностью мне, в общем, пришло понимание, что мне нужно этим заняться, потому что всегда первое впечатление главное в этом. Но надо сказать, что сценарий по этой книжке, он сильно отличается от книжки. Он, мне кажется, такой...
4: Сценарий мюзикла, да? Вот
5: да, сценарий мюзикла. И когда я просила какого-то руководства и направления, мне сказали, что важнее, чтобы это был сценарий, потому что сценарий еще задействует Замятинское «Мы». Сценарий очень сильно адаптирован под время, потому что все очень мультимедийное.
4: Да-да, там даже на фишке написано «мультимедийный мюзикл».
5: Он правда, будет по декорациям очень красивый и очень современный. И если в книжке за нами следит только телевизор, то сейчас за нами следит практически все, что нас слушает и способно распознавать речь. Ну, короче, там, в общем, так довольно серьезно осовремененный текст. И он вписан в такой, наверное, еще не подразумевавшийся Оруэллом контекст, что все шоу, вообще все шоу. И диктатура — это тоже большая система наведения морока. Наверное, так. Потому что все-таки во времена Оруэлла, в 40-е, когда написано 1984, вся реальность была еще очень сильно дана в ощущениях. А то, с какой она молниеносностью подделывается сейчас, это даже страшнее, мне кажется, по части антиутопии. Потому что до последнего, следя за главным героем, мы не можем понять, он в вымышленной реальности или он в подлинной реальности. Он понимает по-настоящему, что с ним происходит, или выводит за нос с помощью технологий и подделывают ему восприятие. И это так интересно, именно поэтому мне захотелось.
4: А вы вот, когда читали эту книгу первый раз, может быть, как перечитывали, вы вообще могли представить, что спустя 80 лет после ее написания она будет, ну, наверное, самой актуальной вещью?
5: Нет, мне кажется, не хотелось. Ну, как бы мы все это читали как учебники. Моя мама которая выносила четвертую копию «Доктора Живаго» за ремнем своих брючек с предприятия, на котором она работала, и очень молилась внутренне, чтобы не чихнуть, не упасть, не рассыпать, ни обо что, ни во что не врезаться, чтобы это не рассыпать, потому что это сразу срок. У нее было 2 дня, чтобы прочитать запрещенный роман, передать его там дальше. И когда мы с ней об этом разговаривали, она говорила, что я все могла представить, кроме того, что мой ребенок будет в списке запрещенных авторов снова, ровно в такой же ситуации, что когда библиотеки не выдают твои книжки, в том числе и детскую, потому что ты злой разбойник Бурмалей.
4: Вы работали над этим мюзиклом, с командой ваших коллег, друзей. Я так понимаю, что вы при этом были все в разных странах.
5: Не представлены лично до сих пор.
4: Да, это как вообще происходило?
5: Мы ни с кем из этих прекрасных людей все еще не знакомы лично. И это одна из интересных, мне кажется, особенностей времени.
4: Угу.
5: Мне кажется, мы сейчас очень быстро можем установить, свои люди или нет. И даже к середине жизни набраться отваги очень быстро спрыгнуть, если это не твои люди. Потому что для создания совместного творческого продукта вот это понимание и магия, когда все уже понятно, без объяснений, самое главное, если ты попадаешь в ситуацию, где тебе все нужно объяснять, оправдываться, бесконечно переделывать, то это будет мукой.
4: Как говорил Цветаев, если нужно объяснять, то не нужно объяснять.
5: А мы настолько, у нас была, наверное, предпосылка главная, что нам весело очень вместе работать, и что они меня не просто так позвали, они хорошо знают, кто я, и им нужна именно я. И изнутри ситуации ты не думаешь, что ты пишешь какую-то вещь, которая должна тебе пережить вот это все. Ты просто радуешься и гордишься, что человек, которого ты слушаешь сам, получил твой текст 2 часа назад, а сейчас тебе присылают готовое демо, спел его в микрофон телефона, и уже готова песня, и от того, какая это красивая песня, у тебя сердце пропускает удар. Вот и вся история, почему мы это написали.
4: Вера, а скажите, механика написания мюзикла и механика написания собственных стихов, которые у вас рождаются в сердце, она разная?
5: Конечно. А ты, это актерская задача?
4: Актерская, в смысле, мюзикл написать?
5: Да, потому что ты не можешь от своего имени писать. У тебя есть герои, и они разные, и они по-разному говорят. Потому что там есть трусливый, скользкий Парсонс, и есть цинический такой, прячущийся за маской всеведения Уинстон Смит, и есть нежнейшая, просто наотмашь такая главная героиня. Они по-разному все говорят, по-разному поют, и помимо творческой, вот этой песенной, у тебя есть еще актерская задача, потому что ты должен придумать, как ты за каждого из них скажешь. И самые подлые в этой пьесе люди говорят максимально высокопарно и невероятно вежливо, как и всегда бывает.
4: И это надо все тоже передать поэтически.
5: Чтобы ты, никогда не догадался, что они на самом деле тебя используют или собираются вообще лишить свободы, например. А самые классные там, очень прямолинейные и вообще. И даже сам персонаж, он очень по-разному говорит от момента, когда он уверен в себе и думает, что тьма отступила. И он дает интервью на руинах империи, и потом, когда все очень резко меняется, у него меняется и язык тоже.
4: Вера, а могу я вас попросить что-то прочитать, какой-то фрагмент?
5: «Где из меня сырой, кипящий горький свет бил вольтовой дугой без отдыха и спроса. Продольный гладкий шрам, посадочный билет, идущий через весь упрямый череп коса. Я непривычно пуст, сосредоточен, тих, отделен от вытья и поиска, и смысла, неразличим для всех охотников своих. Стерилен и разъят на емкости и числа, иди сюда. Ничем тебя не ослеплю, заживший ровный шов вдоль голода и дара. Таким я нужен был, суливший мне петлю, дурдом, суму, тюрьму, чтоб сердце не рыдало, не тлело, не рвалось, не пело под грозой. Смиренная труха и мудрая усмешка, зловещая слегка, как врезана фрезой. Я рад, что ты пришла. Молчи, за нами слежка. Нам можно 5 минут прохожими в толпе, плечом к плечу стоять, без ропота, без цели. Возможно, я дышу, чтоб помнить о тебе. Они забрали все, но память не сумели».
4: Спасибо большое.
5: Такое есть
4: Спасибо, спасибо. Вера, а как вы думаете, почему вот из трех таких канонических антиутопий 20 века, ну, вот «Мы» Замятина, которую вы уже употребили, «Дивный новый мир» Хаксли и «84», естественно, там и «Брэдбери» можно вспомнить, «Фаренгейтом» и так далее, но вот три канонических. Вот все-таки 84-й, хотя он позже всего был написан, да, ну, он стал, вот, наверное, самой культовой книгой, да, которая растаскана на цитаты, на какие-то, не знаю, мемы, прости господи, и так далее, и так далее. Вот почему?
5: Мне кажется, уже из того момента, как он снова сбывается, его сила в невероятной точности деталей. И в том, что люди, которые заново строят вокруг тебя тюрьму, искренне убеждены, что они добра тебе желают. Они всем добра желают. Они искренне убеждены, что их параноидальный контроль – это забота о безопасности. И ужас как раз в этом. В том, что ты должен свои чувства, свое восприятие все время предавать, чтобы быть удобным для них. А для них так устроена забота о населении. Вынуть из всех жизнь, душу, мнение, индивидуальность, всех смешать в одну какую-то гомогенную массу, и которую очень легко управлять. Они думают, что они всем жизнь облегчают, и людям, и себя. Доблесть не в том, чтобы противостоять какому-то умозрительному вождю. Доблесть в том, чтобы своему собственному коллеге и другу, который тебя убеждает не высовываться, и вести себя потише, и прятаться, и не писать стишков, и не исполнять песен, и не протестовать, не дай бог, потому что его тоже коснется, если он с тобой общается. Вот это, как бы, оно очень маленькое. Про то, как очень маленькое зло перерастает в абсолютную катастрофу гуманности, наверное, так.
4: Ну, после такого ответа я вас прошу, наверное, про Новояз еще стих прочитать, если мне
5: понравится.
4: Мне кажется, прям тут будет как абсолютно.
5: Ну, просто это тоже невероятно злободневная вещь. Mm-hmm. Да, мы же все. Ну, я человек, которого год назад внесли в террористический список. Я в уголовном розыске. Я человек, который заблокированы счета в России. Ну, это подарок мне иметь возможность такое написать. Тем более, что когда я задавала вопрос, я говорю, послушайте, давайте мы не будем над ними смеяться. Потому что была история про то, что мы должны их спародировать, как они говорят вот этот вот язык, как в начале века был наркомпрос, и вот это все выломанный, да, решенный какого-то,
4: оборвалка,
5: что ли.
4: Да,
5: смысла переломанный. Нет, у них должна быть сверхцель, и они должны уметь ее объяснить. Но она будет очень странная и очень безумная для всех, кто хоть что-то понимает в этом. И получилось вот что. Все то, что отравляет разум, все то, что вызывает горечь, мы заменили новоязом. На новоязе не поспоришь. В нем ни сарказма, ни подтекста, ни заковыристых ругательств. На нем не выразить протеста, который ты так любишь, братец. Поставили для новояза лишь то, что в жизни пригодится. Слова восторга и экстаза от обретения единства. Слова почтения, привета, признательности за щедроты. Твои угрозы и наветы, из них не скажешь ничего ты. Поэтому все наши песни о славе были и о силе. О том, как мы, собравшись вместе врагов бесстыжих, победили. О том, какой чудесный вечер. О том, как девушка смеется. Мы разработали наречие, в котором не заходит солнце. В нем утверждали стиль и мера, призыв не ныть, а состояться. Они бесили лицемера. Мысли преступника боятся. С ним были неосуществимы ни преступления, ни войны. Им пели дети херувимы, пока вы были недовольны. Вы вечно чем-то недовольны. Свой род душевного недуга. А нам несли радиоволны, как важно уважать друг друга. Как сладок труд во имя мира, покоя и большого брата. А вы, кому ничто не мило, и для кого ничто не свято, вы, исполнители заказа по очернению государства, не заслужили новояза, не знали сказочного царства. Вы грязной, ядовитой пастью всех нас высмеивали лживо. Теперь вам странно, что несчастье расплатой горькой послужило.
4: Спасибо большое. Спасибо.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
3: слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Поэтесса Вера Полоскова отвечает на вопросы ведущего Виктора Кулганика. Вера Полоскова не только поэт, но и актриса. Свои театральные способности она применяет и на выступлениях при прочтении своих произведений. С этим связано участие в различных театральных проектах. Первый сборник стихов поэтессы «Непоймание» был опубликован в 2008 году, если не считать ее книги, написанные для детей. В этом же году Полоскова начинает принимать участие в творческом театральном эксперименте – спектакле Георга Жено «Общество анонимных художников», в котором каждый зритель может попытаться изучить свое «я» и раскрыть таланты. Другим экспериментом Полосковой в области формы стало смешение декламации стихов и рок-музыки. Идея родилась после создания аудиоверсии произведений поэтессы, после чего был записан отдельный альбом. В феврале 2009 года Полоскова стала лауреатом премии «Неформат» в номинации «Поэзия». Продолжаем интервью.
4: Вер, вы уже несколько лет живете на Кипре. Как вы сами сказали в одном из интервью, это маленький кусочек суши, окруженный морем.
5: Да.
4: Море успокаивает?
5: Да, море все меняет, правда.
4: Как ваш греческий? Учите?
5: Я знаю 15 примерно фраз, применимых в быту, которые резко располагают к тебе и таксиста, и официанта, и нотариуса, и кассира. А вот дети мои уже потихонечку поют песни на греческом и способны переводить мне в кино какие-то особенно трудные места, потому что иногда мы ходим в кино и смотрим
4: Спайдермена
5: по-гречески.
4: А дети встроились в эту жизнь?
5: Да, да. Ну, там, на самом деле, Кипр, будем честны, одна из самых, наверное, бесполезненных площадок для погружения нового, потому что это то, что меня когда-то и подкупило. Я никогда не была на Кипре до момента, когда у меня был в начале войны там концерт, который два раза переносили из-за пандемии. Происходит вот это все, два месяца идет война, мои дети живут, и я в Индии, потому что это была самая быстрая виза, которую можно было сделать, и я приезжаю его играть, потому что я обещала. И меня так потрясло, насколько это безмятежное пространство, в котором всегда какие-то фантомные 70-е, как будто это старое кино. Дедушки играют в нарды, пьют густой кофе, все очень неспешно, одна машина в полчаса проезжает. В межсезонье это было, и я подумала, боже, есть люди, у которых прям есть благословение, они могут жить в таком месте постоянно. И когда я поделилась, как я восхищаюсь тем, что досталось моим подругам, которые меня туда вытащили, они сказали, давайте, может, мы вам поможем перебраться. Я подумала, что я, наверное, себе дам месяца три, и потом буду искать, потому что как на Кипре остаться, было не очень понятно. На Кипре 1 300 000 населения. Ну, это правда...
4: Как в одном районе Москвы.
5: Курортная зона, да, и как бы и холмы, выжженные, рыжие, красивые холмы с кустарниками. У меня трое детей, и они в этом году должны были, вот старший должен был идти в школу. Но уже через 3 месяца, когда таки мы нашли школу и нашли квартиру, я поняла, что я никуда не хочу уезжать. И следующие несколько лет, каждый раз, когда я куда-то надолго уезжаю, у меня постоянно гастроли. И, конечно, есть совершенно невероятные города. И за эти 4 года я объехала мир, наверное, дважды, во много раз больше, чем когда-либо до этого. Я никогда столько в жизни, как и каждый из нас, никогда столько в жизни не путешествовала, как в эти 4 года. И каждый раз я куда-то летела. В Барселону, в Лиссабон, в Монреаль, в Нью-Йорк, в Париж. И смотрела, и думала, может быть, надо было, может, я поторопилась. Потом я возвращалась, и я думаю, боже, какое счастье. Это просто ни с чем нельзя сравнить. Это облегчение, когда ночью ты приземляешься в дорогом сердцу аэропорту Ларнаки и думаешь, господи, наконец-то я дома. И я за эти 4 года...
4: Это самое,
5: на самом деле, это бесценное чувство.
4: Конечно, конечно.
5: Чувство, что, например, тебя узнает таксист, которого ты вызвал, и вы уже с ним ездили, потому что их очень небольшое количество. Да, и мы все друг друга знаем. Он первое, что спрашивает, как ваши дети. И это, ну, правда, все очень близко живут, все друг друга наблюдают. И никому не приходит в голову как-то доминировать и соревноваться. И никогда в жизни мы не слышали никакой ноты брезгливости или отчуждения, что мы невесты. И количество людей, которые просто нам ни с чего хочет помочь и быть полезными, и о нас позаботиться, оно всегда меня совершенно... Оно мне до слез доводит иногда.
4: Вы в одном из своих интервью, относительно недавних, ну, год-полтора, сказали, что духовность человека, на ваш взгляд, проявляется в том, как он общается со своими детьми, когда его в этом, при этом никто не видит.
5: Да.
4: Со своей собакой, там, я не знаю. А вот как вы общаетесь с вашими детьми, когда вас никто не видит?
5: По-разному. Давайте будем честны, что не всегда это... признание в любви бесконечное. Но мы сейчас, вот я ездила проверить, на самом деле, в каком состоянии каникулы с детьми в одиночку. Это большое испытание. Я решила съездить, показать их своим друзьям в Черногории. Мои друзья из классных, далеких театральных времен. Вот откуда мы все друг друга знаем еще с ребятами. Мы когда-то все...
4: Ну, из практики, собственно, да?
5: Да, работали в практике. И вот многие мои друзья из тех времен, сценографы, композиторы, люди, которые там расписывают стены. Ну, в общем,
4: ну, да,
5: много кто поселился в Черногории, да. И я приехала с детьми, и удовольствие, которое они получали от общения с моими детьми, и я сама, которая в целом как-то по-другому на них совершенно посмотрела, потому что мы внутри рутины, на самом деле, совсем не так много времени проводим вместе. У них есть школа, у меня куча работы, я улетаю, прилетаю. А тут мы были бесконечно 24/7 вместе. Я поразилась, как они выросли, сколько у них все происходит. Они ни разу не поругались за 2 недели.
4: Втроем между собой, да?
5: Да, я подумала, что, ну... Я многое в жизни провалила, но этот проект, эта троица, она офигенная совершенно. И уже какие-то все мои там беспокойства по поводу того, что они не адаптируются, что они застрянут, отстанут, они все пройдены, потому что у них такое количество друзей. Они говорят на 3 языках и поют на 3 языках.
4: Ну, русский, естественно, английский, очевидно.
5: Русский, английский, греческий. Это очень интересно наблюдать за тем, как это абсолютно просто само собой как будто происходит.
4: Ну, они же как губки, они же
5: живут в этой среде.
4: Да, да, да.
5: Они поставили спектакль, и вот они пришли и 2 недели поют песни на английском языке в доме. В общем, меня это как-то все... Я не была к этому готова. У меня дочь через 3 дня идет в 1 класс, а у меня все время ощущение, что я вот привезла совсем малышей, и они еще совсем как бы... Мне нужно постоянно над ними держать крылья. Эти люди разрулили себе сами всех друзей. Все дни рождения, на которые они ходят, они меня просто в известность ставят, куда и когда они собираются, куда и когда они идут играть в футбол, с кем они идут купаться, у них как бы общество.
4: А как вы умудряетесь все-таки с 3 детьми прекраснейшими, тем не менее, работать? Ну, все-таки поэзия... Ну, я не говорю про командировки, это отдельно, когда вы уезжаете,
5: мы...
4: даже когда вы дома, вот, ну, чтобы писать стих, писать что-то.
5: Ой, это, мне кажется, это тема для стендапа. Особенно стендапа, как я писала этот мюзикл, потому что я написала этот мюзикл за 2 недели, не отходя от детей практически вообще, провожая их на автобус, встречая их с автобуса, в процессе того, как я рубила им салаты, собирала одежду на завтра. Это очень, мне кажется, в маленьких промежутках, потому что мне легче пишется, когда я куда-то иду. Вот я их провожала в школу, у меня был маршрут, за который я должна была песню успеть написать. И вот этот вот момент, когда ты уже подходишь к дому и специально, ну, медленно идешь, чтобы успеть 2 строчки последние придумать. Это очень забавно, наверное, выглядит со стороны, как я пишу эти тексты, потому что ты в этот момент в наушниках, ты же переслушиваешь мелодию, тебе нужно, чтобы оно укладывалось. Ты идешь, как городской сумасшедший, сам себе поешь.
4: И еще сочиняешь.
5: Возвращаешься, выключаешь, да, встречаешь их с автобуса, приводишь, кормишь, пользуешься моментом, когда они все занимаются своими делами. Кто-то смотрит мультфильм, кто-то, значит, делает домашнее задание. Ты быстро пошел, дописал, отправил, перечитал, вроде все помещается, вернулся. Я очень люблю, как это выглядит. А что касается гастролей, я в разводе, у меня совместная опека. И сейчас, слава богу, есть возможность, ну, меняться. За это лето у меня было 14 выступлений в Америке. 14 маленьких выступлений в Америке.
4: Ну, то есть это минимум там 3 недели вы
5: отсутствовали? Да, я 25 дней у меня не было. Значит, Тель-Авив, Париж. И вот сейчас, взяв уже детей, было 2 концерта в Херцегнове и в Будве. Еще и как бы работающая мама.
4: Вер, по моим ощущениям, ну, это такие мои мысли, люди, которые вот уехали последние там 4 года из России, они делятся на две категории. Кто-то ждет окончания... Ну, нет, окончания войны ждут, конечно, все, естественно, нормальные люди, это не обсуждается. Но кто-то считает, что война закончится, возможно, Путина не станет по каким-то причинам, естественным или искусственным, так сказать. И вот они прям ждут, что они вернутся в свои города, на свои улочки, в любимые, не знаю, кафешки, книжные магазинчики и так дальше. Кто-то понимает, что он не вернется никогда. Я так понимаю, что вы относитесь ко второй категории, да?
5: Да.
4: Как
5: да,
4: вы с этим осознанием живете?
5: По-разному. Я думаю, что мои иллюзии по поводу того, что я куда-то когда-то вернусь, закончились, ну, когда мамы не стало. И я не смогла поехать с ней попрощаться и ее похоронить. Мне кажется, в этот момент многое переворачивается навсегда. А во-вторых, ну... террористический список, уголовный розыск, заблокированные счета – это вещи, которые даже если их тебя отменят, они тебя будут долго еще сопровождать. Я не могу сказать однозначно, что я не хочу прям съездить, когда все закончится, потому что я думаю, что это будет чувство совершенно оглушительное. Но возвращаться – нет. Я думаю, что мы, когда осознаем объем того, что изменилось навсегда – эти разговоры про возвращение сами собой исчезнут. Такие вещи никогда не проходят бесследно ни для кого, ни для человека, ни для государства, ни для психической картины населения, ни для, ну, ни для чего совершенно. И мне кажется, мы какую-то очень осторожную такую из мокрого песка жизнь новую выстроили именно для того, чтобы... иметь опору, не горевать все время,
4: ну, да,
5: и не оплакивать.
4: Назад, да.
5: Я учусь, моя книжка последняя называется «Lost and Found», потому что, кроме того необозримого, что оставлено, наверное, будет еще то, что нам откроется, мы просто пока не можем себе представить. И за это я уже благодарна. И я особенно отдельно благодарна, что остров, например, на котором я живу, на нем совершенно невероятные, дружные и обширные белорусские и украинские диаспоры. И я имею доступ и туда, и туда, и я имею возможность... ходить на даху-браху с моими украинскими подругами и, там, не знаю, на день рождения Кови Цеслеру, который собирает большое белорусское комьюнити, потрясающих совершенно людей, музыкантов, художников всех на свете. Мне кажется, и моя цель профессиональной деятельности – какой-то купол создавать, в котором нет войны сейчас, где просто те же самые люди, которым из каждого...

0: человеку, у которого, да, красный паспорт, по-прежнему никакого другого пока не светит. Но есть чувство, что мы все-таки все люди, которые понимают все правильно, противостоят лжи, противостоят мороку, понимают, что такое насилие, видят вещи одинаково, мы все-таки все по одну сторону, и между нами вражды никакой быть не может. Для меня это самое главное, что вообще происходит.
1: Поэтесса и актриса Вера Полоскова рассказывала ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку о своем мюзикле, стихах, а также о преследовании в России.

0: другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
5: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
6: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
2: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
7: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
2: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
7: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
8: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди, иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это подготовка к выборам в России и нашумевший агитационный ролик, в котором принял участие известный хоккеист Александр Овечкин. 18 сентября в России начинается трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу. В воскресенье 20 сентября пройдет основной день голосования. Россиянам предстоит избрать 450 депутатов, а одновременно в десятках регионов проходят выборы губернаторов и местных парламентов. Это первые выборы Госдумы после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Все выглядит как обычная избирательная кампания. Партии, кандидаты, агитация, участки и электронное голосование. За исключением реальной политической конкуренции. Associated Press отмечает, что представленные в федеральном бюллетене партии не предлагают принципиальной альтернативы политическому курсу Владимира Путина, в том числе и в отношении войны. Главная парламентская сила партии власти «Единая Россия» идет на выборы в условиях, когда большинство заметных антивоенных политиков находится в эмиграции, заключении или недопущены к участию в выборах. Наверное, самая показательная история этой кампании.

0: компании «Яблоко». Партия выступала против войны и первоначально была зарегистрирована на выборах. Однако 10 августа Верховный суд удовлетворил иск партии «Родина» и отменил регистрацию федерального списка «Яблоко». Среди оснований суд назвал нарушение правил финансирования компании и законодательства об интеллектуальной собственности. 17 августа апелляция «Яблока» была отклонена. В результате единственная партия, которая в ходе кампании открыто позиционировала себя как антивоенная, исчезла из федерального бюллетеня. При этом часть оппозиции все равно призывает россиян участвовать в голосовании. Команда Юлии Навальной и Максим Кац возродили стратегию умного голосования, которую создал Алексей Навальный. Смысл прежний – не искать идеального кандидата, а в каждом одномандатном округе поддержать того, кто, по расчетам авторов стратегии, способен собрать больше всех голосов против кандидата от «Единой России». После снятия «Яблока» команда Навальный также призвала при голосовании по партийным спискам отдавать голос за любую партию, кроме «Единой России». В соцсетях главный вопрос уже не столько, кто победит, сколько зачем вообще участвовать в этой процедуре, результат которой, по мнению критиков российской политической системы, не предполагает реальной смены власти. С одной стороны, это возможность хотя бы зафиксировать несогласие и усложнить задачу властям. С другой – бессмысленное участие в политическом ритуале, который лишь имитирует демократическую процедуру. В общем, главный вопрос остается тем же самым. Имеет ли эта галочка сегодня вообще хоть какой-то политический смысл? Геннадий Гудков предлагает не обращать внимания на этот спектакль.
1: Расслабьтесь и забудьте про фальшивые и преступные выборы. Их нет, а через две недели о них вообще все забудут. Только один кровавый старец в бункере долго будет тыкать всем этой фальшивой бумажкой, якобы доказывающей, что народ все еще любит его за все его преступления и даже готов пожертвовать своей жизнью ради его безумных авантюр. Это не ваш день. Не ведитесь на фальшак. Просто займитесь в это время своими делами, семьей, наведите порядок в столе, шкафу, комнате, позвоните друзьям и любимым. Сделайте то, что давно откладывали на потом. Это, в кавычках, событие не для вас. Это не ваш спектакль. И сценарий, и развязка уже давно написаны в Кремле для лживых и продажных тиков и циков. А вы просто берегите себя и силы для другого спектакля, где вы будете не жалкими статистами, а значимыми персонажами и, может, даже героями. Ждать уже недолго.
0: Владимир Кармурза предлагает испортить бюллетень и тем самым выразить антивоенную позицию.
2: Миф о всенародной поддержке войны в Украине, усиленно тиражировавшийся с одной стороны Кремлем, а с другой частью зарубежной оппозиции, рассыпался в прах. Говорить можно все, что угодно, но дела всегда громче слов, и тотальное снятие списков и кандидатов «Яблока» с выборов всех уровней стало лучшим подтверждением того, что в России есть миллионы людей, которые никогда не хотели начинать эту войну и которые хотят закончить ее прямо сегодня. А потому никакие фальсификации не смогли бы скрыть массовую поддержку антивоенной партии. Для меня смыслом участия в заведомо нечестных и несвободных выборах было именно выражение антивоенной позиции. После снятия «Яблока» единственный способ сделать это в федеральном бюллетене – это перечеркнуть все 10 кремлевских партий, единодушно поддерживающих войну и репрессии. Именно это я и сделаю в следующее воскресенье.
0: Яков Овчинников об иллюзиях российской оппозиции.
3: Наиболее отвратительно то, что начиная с 2014 года российская оппозиция должна была признать выборы в России нелегитимными. Но и сегодня безумцы активно зазывают участвовать в этом беззаконии под предлогом как можно больнее насолить режиму Путина, словно их действия способны причинить ущерб преступной власти. Яшин, Навальный и прочие тешат себя иллюзиями, либо не осознавая, либо изображая непонимание, что их стратегия стоит огромных жертв и цена будет только возрастать.
0: Илья Яшин собирается организовать в Ереване антивоенную очередь к российскому посольству.
2: В воскресенье 20 сентября в России голосование. В этот день я буду в Ереване. И ровно в 12:00 приду к избирательному участку в российском посольстве. Мы с вами образуем большую антивоенную очередь, чтобы продемонстрировать свое несогласие с войной и диктатурой. И такие очереди в полдень должны выстроиться и в России, и по всему миру. Почему это важно? Потому что Путин с помощью выборов хочет показать единство вождя и нации, чтобы и дальше продолжать войну. А наша с вами задача в том, чтобы выразить протест и сделать наше несогласие видимым. Голосовать в полдень законно. За это не оштрафуют и не посадят. Но все будут знать и понимать, что значат эти очереди, а противники войны смогут убедиться, как на самом деле нас много.
0: Андрей Григорьев пишет о бессмысленном копировании западных практик российской оппозиции.
1: Одна из ключевых проблем российской оппозиции – карго-культ. Тупое и механическое перенесение практик и решений из мира западных демократий на суровую имперскую почву. Бессистемно копируя исключительно внешние признаки и неизменно спуская суть в унитаз. Если в мире западных демократий власть меняется на выборах, то и Росоппозиция будет до морковки на заговине ходить на выборы, не понимая, что поставить галочку в бюллетене и сунуть его в урну – простейшее из действий, коему можно обучить даже обезьяну. Эту галочку важно защитить. И вот тут встает проблема. С Яшиным та же история. Он дитя этого российского карго-культа. Копирует внешние признаки, хватаясь за поверхностное, не понимая и даже не пытаясь постичь сути всего механизма. Стоит ли удивляться, что, запуская реалити-шоу с собой и любимым в главной роли, Яшин снова не понял, как это работает на Западе.
0: Политолог Александр Морозов считает, что институты путинской России мертвы.
3: Вот передо мной список топ-100 российских политических институций. Я задаюсь вопросом, те, кто придет после путинизма, они захотят себя видеть в преемственности к любому из этих институтов? Госдума, Совет Федерации, ЦИК, Общественная палата, Фонд «Русский мир», Россотрудничество, Военно-историческое общество и т.д. и т.д. Все 100. Ответ – нет. Потому что это институты, которые сами себя предали, полностью деградировали, и все топ-100 обслуживали курс на агрессию и освоение оккупированных территорий. В этом смысле уже сегодня, без всякого постпутинизма, для меня самого эти институты постмортом – это некроинституты, институты умершего государства. Поэтому я не ставлю плашку иноагента, не реагирую на все новые статусы, которые мне присваивают эти институты. Не горжусь, не скорблю, а просто исхожу из того, что постмортом государства и все его институты в отношении меня ставят только одну цель – меня истребить, то есть втянуть меня в свое мертвое поле, в танец мертвецов. Ровно так я воспринимаю и выборы, в частности, в Госдуму. Это танец мертвецов. Причем по ходу этих выборов все живое превращается в мертвое. Просто от самого прикосновения к этим мертвым институтам. Ни один из топ-100 институтов не сохранится. Невозможна никакая преемственность в отношении любого элемента системы, которая покоится на обезображивании Конституции, слома основ конституционного надзора.
0: Илья Будрайцкий пишет про переосмысление умного голосования.
1: Тактика умного голосования, которую я всегда поддерживал, вплоть до 2021 года имела смысл как сочетание трех факторов. Собственно, массовой явки протестных избирателей, мощной сети независимых наблюдателей и готовности к уличной мобилизации после объявления фальсифицированных результатов. Без двух последних компонентов эта тактика просто лишена всякого политического содержания. Поэтому в ближайшие выходные голосование против «Единой России» имеет исключительно моральное измерение. Это настоящий внутренний диалог, так как о вашем выборе буквально не узнает никто, кроме вашей совести. В то же время на пятый год войны выборы в путинской системе больше не являются механизмом гегемонии. Запредельные цифры «Единой России», которые будут объявлены на следующей неделе, уже вряд ли убедят кого-то в поддержке режима абсолютным большинством. Напротив, они станут наглядным свидетельством растущей пропасти между реальным общественным настроением и картиной патриотического единства фронта и тыла, которую только что еще раз обозначил Путин в своем обращении. Эта пропасть неизбежно будет искать все новые средства выражения. Как когда-то умное голосование, они будут рождаться интуитивно и спонтанно из выявления новых слабых звеньев системы. Задача политиков – учиться у этой меняющейся действительности, а не держаться за знакомые, но бессильные формы.
0: Востоковед Михаил Крутихин считает, что событие вообще незначительное.
2: По-моему, я вижу общую беду тех, кто с тревогой и ожиданием говорит и пишет сейчас о путинской имитации выборов. Проблема в масштабе. Многие воспринимают это мероприятие как способное что-то изменить. Начинают рисовать в воображении детали своего поведения при голосовании. Данное событие имеет микроскопическое значение и для страны, и для населения, и для каждого гражданина РФ. Скорее даже нулевое. Оно по определению ничего не меняет. Фантом. Чего переживать, убиваться-то? Пусть в этом нуле копаются лишенные совести и стыда политики, которые зовут голосовать за любого мерзавца и путинского прихлебалу только потому, что на нем не наклеен ярлык «Единая Россия». Оставьте эту грязную возню им, а голосование игнорировать как ничего не значащее.
0: Оксана Янус о призывах участвовать в выборах.
4: Когда Кац, Навальная, Яшин ратуют за голосование, а по сути это соучастие в преступлениях путинской РФ, у них наступает хроническая слепота и глухота. Они об этой оккупации предпочитают помалкивать. Немного реальной жизни в оккупации — специфика избирательного процесса. Оставшаяся часть в оккупации украинских граждан не горят желанием голосовать и идти на избирательные участки, если таковые имеются. Тогда рашисты идут к вам. Так называемые переносные избирательные урны от дома к дому носят члены избиркома с российскими военными. По скриптум. Вчера слушала обращение Путина к народу, анонсированное Песковым. Фюрер тоже настоятельно агитировал всех на выборы в Госдуму, чтобы показать всему миру народное единство власти и подданных.
0: Александр Подрабинок пишет об отсутствии взаимопонимания.
1: Невеселый, но цирк. Предстоящие выборы по своей откровенной нелепости достигли советского уровня. Самое поразительное, что вслед за кремлевскими клоунами на цирковую арену выпрыгивают и деятели эмигрантской оппозиции. С необыкновенным энтузиазмом они пытаются докричаться до нас из-за границы, чтобы мы непременно приняли участие в жульнических выборах. То какой-то мутный Максим Кац с отчаявшейся Юлией Навальной уговаривают нас голосовать за одни прокремлевские партии в пику другой. То ФБК готовит ко дню голосования свои рекомендации, за каких мерзавцев голосовать можно, а за каких нет. То Илья Яшин призывает в знак протеста создать в день голосования жизнеутверждающую картинку столпотворения у избирательных участков. То антивоенный комитет во главе с Михаилом Ходорковским приветствует всех желающих принять участие в кремлевском шоу. Спасибо ему от подневольных бюджетников. Они пойдут на выборы с успокоенной совестью. Какое все-таки замечательное взаимопонимание и единство методов. Настолько крепкое, что «Единая Россия», недолго думая, украла у протестного движения некогда популярный, хотя и глуповатый лозунг «Когда мы едины, мы непобедимы». Да, я не вру, они теперь крутят его в своих предвыборных роликах. Ну ладно, «Яблоко» играет с Кремлем в эти игры. Они хотя бы собирают вокруг себя реальных сторонников и при этом сильно рискуют. Да и сидит у них уже немало людей. А зачем это нужно нашим закордонным советчикам? Чтобы при любом раскладе оставаться на виду? Ну не смешите, друзья мои, здесь к вам очень мало кто прислушивается. А уж на результатах выборов вообще ничего не скажется. Ни рекомендованное вами участие, ни наш упертый бойкот. Кремлю это до лампочки. Если на чем-то и скажется, так только на нашей репутации.
0: Дмитрий Чернышов отмечает, что настоящие результаты выборов все-таки будут известны.
2: В чем стратегическая ошибка комментаторов, пишущих про розовых пони, про фонарики в небо, про наивность оппозиции, про мамкиных революционеров, про то, что мы это уже проходили, и что власть нарисует любой результат на выборах? Нарисовать власть действительно может что угодно, хоть 146%. Только исторический опыт показывает, что после этого часто эту власть и сносят. Еще одна важнейшая причина участия в выборах против «Единой России». Настоящие результаты обязательно будут известны. И если ЕР наберет унизительно мало голосов, это резко повышает возможность переворота в стране. Драка за передел власти уже идет полным ходом. Чем больше проблем у чекистов будет в тылу, тем легче Украине будет на фронте. А чем быстрее Путин проиграет войну, тем лучше будет самой России.
0: Политик Игорь Эйдман пишет, что даже в теории, если даже «Единая Россия» проиграет, то это ничего не изменит.
3: Навальный, Яшин и Ко призывают победить партию власти. Голосуйте за любую партию, кроме «Единой России». Эти рассуждения основаны на одном заведомо ложном тезисе о некой единственной партии власти. В реальности не только ЕР, но и все так называемые парламентские партии фактически являются партиями власти, обслуживают власть и полностью ее контролируются. Давайте представим себе. Свершилось чудо, и «Единая Россия» не получила большинства в Думе, предположим, не 70, а 45% мест, а остальные — другие сателлиты власти и сторонники войны. ЛДПР, КПРФ, СР, новые люди. Это вообще что-то изменит хоть на йоту? Уверен, что ничего. Так в чем искомая победа?
0: Максим Гликин считает необходимым дополнить лидеров российской оппозиции.
2: Надо добавить еще несколько важных советов от так называемых лидеров российской оппозиции, настоящих создателей прекрасной России будущего. Первое. Это не выборы, потому что надо обязательно и все непременно идти голосовать. Все равно никто не посчитает правильно. Поэтому встань и иди на участок. Утром, желательно, в 12. Второе. Голосовать надо обязательно, даже если придется зажать нос. Цитата из памфлета Ильи Яшина. Расширим. Еще полезно было бы на участках зажмурить глаза, задержать дыхание и поставить галочку на выдохе. И ничего не бояться. Все равно никто наших голосов не учтет. Третье. А вот по округам вообще обязательно надо голосовать за самого сильного оппонента ЕР. Сделаем ЕР больно. Сделаем Путину больно. Проголосуем за самого-самого сильного, сталиниста из КПРФ, героя СВО, из СЗРП, бандита из ЛДПР, мошенника из новых людей. Сделаем власти больно. Так победим. А авторов победы мы уже знаем.
0: Андрей Вульф пишет о сложности процессов.
1: На этой неделе Россия выбирает уже 9-ю Государственную Думу. Самое время напомнить, ситуация, где результат любого голосования известен раньше самого голосования, сложилась не за один день. В Третьей Думе, к которой я имел самое непосредственное отношение, АП уже строила нужный парламент, создавалась «Единая Россия» и та самая «Вертикаль». Однако у губернаторов, партии и даже отдельных депутатов еще имелся собственный вес, а рядовому парламентарию мог позвонить вице-премьер или замглавы АП, чтобы его в чем-то убедить. Еще любопытнее по нынешним временам выглядит моя собственная история. Я избрался в Думу по списку «Единства», после чего совершенно самостоятельно решил в уже объединенную к тому моменту «Единую Россию» не вступать. Остался независимым депутатом, а потом ушел с группой моих товарищей в либеральную фракцию СПС. Представили такое сегодня? Вот и я с трудом. А описать сложнейшие процессы, длящиеся 2 года, за 30 секунд пробовали? Я собственными глазами видел, как такое возможно в исполнении весьма заметного YouTube-политика, а теперь еще и историка Максима Каца.
0: Михаил Кондрюков считает, что результатом этой кампании умного голосования будет обеспечение явки.
3: Навальный и Максим Кац призывают голосовать за представителей партии фанатиков войны и репрессий. Называющие себя российской оппозицией Юлия Навальная и Максим Кац призывают россиян голосовать за партии кандидатов по одномандатным округам, лишь бы они не были из партии «Единая Россия». Эти персонажи из российской оппозиции продолжают дурачить народ в интересах Кремля, обеспечивая явку для Путина на выборах без выборов. Власти России практически делают то же самое. Они, в принципе, не навязывают позицию, за кого голосовать, и просят лишь прийти на выборы для создания видимости демократии в России. Кац и Навальная предлагают отдать голос за тех, кто в ближайшие годы будет голосовать за репрессии в отношении реальной российской оппозиции и поддерживать войну в Украине. Друзья, репутация и совесть не отстирываются, и не стоит вестись на призывы этих политических проходимцев.
0: Политик Иван Тютрин цитирует заявление Форума Свободной России о выборах.
1: Заявление Форума Свободной России о так называемых выборах. В сентябре в России пройдет очередной фарс под названием «Выборы». Всякий раз политические менеджеры Кремля создают видимость интриги и конкуренции. Сейчас мы наблюдаем это в связи с возможным участием партии «Яблоко». До этого мы видели такие же попытки создать видимость конкуренции за счет участия Ксении Собчак, партии «Новые люди» и так далее. К сожалению, мы слышим заявления части наших давних коллег и партнеров по политической борьбе с путинизмом с призывами голосовать за «Яблоко». Разумеется, российские граждане могут голосовать за кого хотят в этом псевдоэлекторальном фарсе, который де-факто является не выборами, а переназначением состава Государственной Думы и законодательных собраний. Но призывы мобилизоваться вокруг любых фигур на подобных выборах являются, на наш взгляд, проявлением наивности, инерции или недобросовестности. Россия проводит выборы и на оккупированных территориях. Таким образом, речь идет не только об очередном акте демонстрации так называемого путинского большинства, но и о попытке легитимизировать российские территориальные захваты. Призывать к участию в этих выборах или самому идти на них значит добровольно участвовать в политическом спектакле, целью которого является демонстрация того, что россияне в большинстве поддерживают курс Кремля на продолжение войны. Настоящие выборы в России возможны только после победы Украины, поражения путинского режима, освобождения оккупированных территорий и демонтажа диктатуры. Участие в нынешнем фарсе только помогает врагу. Задача российской оппозиции сегодня – поддержка Украины и содействие полному поражению режима в этой войне.
0: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
0: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Одним из самых заметных эпизодов нынешней кампании стал агитационный ролик «Единой России». Партия выпустила серию видео, в которых лидеры ее федерального списка появляются в окружении известных сторонников. В ролике представлен министр иностранных дел Сергей Лавров, актер Владимир Машков, космонавт Сергей Крикалев и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Слоган кампании «Когда мы едины, мы непобедимы». Появление Овечкина в партийной агитации вряд ли можно назвать неожиданным. Его отношение с российской властью имеет долгую историю. В ноябре 2017 года, накануне президентских выборов, Овечкин объявил о создании движения «Путин Тим» — команда Путина, призванной объединить сторонников российского президента. После начала полномасштабного вторжения России в Украину хоккеист публично призывал к миру, но вместе с этим говорил о Владимире Путине «Он мой президент». Теперь Овечкин снова непосредственно участвует в политической кампании, на этот раз парламентской. Причем, по данным СМИ, его рассматривали даже как возможного кандидата в лидеры федерального списка «Единой России». До этого дело не дошло, зато хоккеист появился в агитации рядом с Лавровым. Сам Лавров в ролике рассказывает о верности России многовековым традициям и предупреждает тех, кто приходит с мячом: «Пощады не жди». За его спиной в этот момент стоит один из самых известных российских спортсменов в мире. Так что образ получился довольно прозрачным. Министр государства знаменитости и спортивный герой. Одна команда. И в случае Овечкина даже название для этой команды было придумано почти 10 лет назад. «Путин Тим». Блогер Тим пишет об удобной позиции спортсмена.
3: Овечкин. После начала полномасштабной войны отвечал уклончиво: «Я не занимаюсь политикой, я спортсмен. Живет в США, семью вывез, а патриотизм и поддержку партии власти демонстрирует по привычке. Удобно и выгодно».
0: Блогер Юджин Кугель напоминает про избитый лозунг «Спорт вне политики».
1: Овечкин только что появился в предвыборном видео «Единой России» партии Путина. Рядом с ним стоят Сергей Лавров и Маргарита Симоньян, министр иностранных дел России и ее главный пропагандист войны. «Держите спорт подальше от политики», — говорили они.
0: Константин Орлов о своем отношении к Овечкину.
2: Овечкин, может, хоккеист и хороший, а как человек конченный. Жить в США, пользоваться всеми благами НХЛ и демократического мира, а затем поддерживать гниль и мерзость, которые несут россиянам Путин и Единая Россия. Конченный.
0: Любовь Соболь считает, что кому-то пора на так называемую специальную военную операцию.
4: Время Овечкину вернуться на родину и отдать долг на СВО. Поддержать Путина и Единую Россию не просто словом, но и делом.
0: Рустам Адагамов интересуется, а вот не возникнут ли вопросы у властей США к спортсмену?
1: Хоккеист Александр Овечкин живет и зарабатывает миллионы долларов в США и одновременно снимается в предвыборной агитации «Единой России», правящей партии государства, которая пятый год ведет захватническую войну против Украины и находится под американскими санкциями. В одном ролике с ним стоят глава российского МИДа Сергей Лавров, главред государственного пропагандистского RT Маргарита Симоньян и Мария Львова-Белова, разыскиваемая Международным уголовным судом по обвинению в незаконной депортации украинских детей. Интересно, возникнут ли у американских властей вопросы к Овечкину? Не к его взглядам и не к старой фотографии с Путиным, а к вполне конкретному участию гражданина России, живущего и зарабатывающего в США, в официальной предвыборной кампании партии Путина во время войны.
0: Блогер доктор Федоров пишет, что «звезде все можно».
3: В ленте полно укропатов и русофобов, осуждающих Овечкина за фото от ядра и требующих у Канады и США не впускать его. Эти придурки не понимают, что, во-первых, он звезда, а не никто, а во-вторых, так они поддерживают и продвигают укрофашизм, который однажды обязательно их укусит. На Западе молчаливое, но вполне отчетливое политическое высказывание Овечкина тоже вызвало бурю эмоций.
0: Майкл Макфул, это бывший посол США в России, перестал быть поклонником хоккеиста.
1: Овечкину не нужно было этого делать, но он сам так решил. Раньше я был его поклонником.
0: Популярный канадский журналист и комментатор Дин Бландл осудил позицию звезды.
2: Ноль уважения Овечкину. После этого он должен умереть для хоккея.
0: А вот так звучит официальный комментарий команды Овечкина.
3: Александр Овечкин, гражданин России, который живет в Москве со своей семьей в период межсезонья и останется жить там после завершения карьеры. Как спортсмен, дольше всех выступающий в Вашингтоне и опора местного сообщества, он, как и весь наш клуб, полностью сосредоточен на предстоящем сезоне и на том вкладе, который он продолжает вносить на льду и в жизни нашего города.
0: Блогер Аврахам Борисов задается вопросом, чего же еще не хватало хоккеисту?
1: Российский хоккеист Александр Овечкин, который играет в американской НХЛ, снялся в предвыборном ролике «Единой России». В видео также снялись рогатые пропагандоны Маргарита Симоньян и артисты, поддерживающие власть. В главной роли в ролике выступает глава МИД Сергей Лавров. «Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди». Лавров на видео. Овечкин, овца Путлера, живет в США с 2005 года. Его годовая зарплата в клубе Washington Capitals составляет 4 миллиона 250 тысяч долларов. Заработок за годы карьеры в США оценивается более чем в 170 миллионов. Чего ему еще не хватало? Гандону.
0: Пользователь X с многозначительным названием «Мысли президента» пишет, что поступок вполне приемлемый, но смотря для кого.
3: Реакции в социальных сетях со всего хоккейного мира хлынули на этой неделе после того, как звезда Washington Capitals Алекс Овечкин снялся в политическом рекламном ролике в поддержку президента России Владимира Путина. Ничего страшного, да, ничего страшного для фашиста.
0: Блогер Михаил Иванович проводит четкую линию.
1: Все, кто из медийных или немедийных людей участвуют в рекламе той или иной партии, которая допущена до выборов в Госдуму 2026 года, участвуют в преступлении. Они являются пособниками захвата власти и развязывания агрессивной войны, в том числе Овечкин.
0: Дмитрий Зит об утрате доверия.
2: Про лопанье пузырьков. В моем персональном твиттерском пузыре жители Северной Америки внезапно узнали Овечкина на фото. Предполагалось, что Овечкин молчит про войну, потому что у него там семья. Но что-то сейчас североамериканцы не верят, что на этом фото он не добровольно.
0: Блогер с ником Bugbird CTX пишет о внезапном открытии.
1: Листаю ленту и вижу, что в сентябре 2026 года американцы узнали, что Овечкин-то, оказывается, поддерживает Путина. Создатель патриотического движения «Путин Тим», существует с 2017 года, поддерживает Путина. Вот это сенсация.
0: С вами был Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.

0: Эфир. Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о незаконной тактике двойных ударов на войне в Украине. С вами Александра Вагнер. Двойные удары, которые еще называют повторными, так как атака совершается на одно и то же место через некоторое время, стали в последнее время новой реальностью войны России в Украине. Целью таких ударов становятся спасатели, медики, полицейские, пожарные, гражданские люди, которые прибывают на место обстрела, чтобы помочь тем, кто оказался в эпицентре трагедии. Работа экстренных служб защищена международным гуманитарным правом. Однако Россия нарушает правила ведения войны с первых дней вторжения. Украинские правозащитники стремятся найти ответственных за двойные удары и анализируют, какие из них имеют характеристики военных преступлений. Такую же незаконную тактику международные эксперты наблюдали и в Сирии, где Россия участвовала в войне на стороне режима Башара Асада. Из-за угрозы повторной атаки спасатели временно останавливали работы и исследовали в безопасное место, говорится в одном из последних сообщений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Речь шла об атаке на бензозаправку в городе Сумы. Сумская и Харьковская области чаще других подвергаются риску двойных ударов. Эти области граничат с Россией, но здесь нет линии фронта и мощных укрепрайонов, как, например, в Донецкой области. При этом двойные удары переживают жители многих других регионов Украины. Вот, например, свидетельство жительницы Киева, которая пережила повторный обстрел в январе этого года, когда Россия массированно обстреливала объекты энергетики.
1: Пожарники, мы чуем.
2: Медики, пожарные, все мы слышали, что летит шахет, и он очень быстро снижается. Мы поняли, что он прилетит сюда прямо сейчас, и начали бежать к паркингу. Парни из службы спасения тоже. Но я так понимаю, что спрятаться удалось не всем.
1: Но я так понимаю, что они все добегают.
0: Эти слова были сказаны в январе 2026 года в Киеве, одной из очевидцев российского двойного удара, нанесенного по столице Украины. Ангелина Грицей из украинской неправительственной организации Truth Hounds, которая занимается исследованием повторных атак, рассказывает, что впервые такая тактика была применена еще в начале войны России в Украине.
3: Первый двойной удар по Украине был нанесен российскими войсками 1 марта 2022 года. Это один из первых задокументированных случаев применения повторных атак во время полномасштабного российского вторжения. Здание областной администрации тогда было атаковано двумя ракетами. Интервал между ударами был 12 минут. Это типичный пример повторных атак. По официальным данным, тогда погибли 44 человека. После этого столь резонансного и известного инцидента применение такой тактики только росло. Мы ежегодно фиксировали увеличение количества таких ударов. Очень часто они не приводили к столь масштабным последствиям. Иногда спасатели просто были вынуждены прервать свою работу, пройти в укрытие.
0: Говорит аналитик Ангелина Грицей. Truth Hounds сейчас занимается анализом атак на спасателей и только в 2025 году верифицировала 48 таких случаев, а в 2024 году выпустила доклад «Каскад жестокости. Анализ тактики российских двойных ударов в Украине», охвативший период с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2024. В этом документе расследователи организации идентифицировали 36 двойных ударов, которые соответствуют нескольким критериям. Подтверждено место атаки, то есть когда между ударами по одному и тому же месту обстрел был с временным интервалом от нескольких минут до нескольких часов, а также факт прибытия на место сотрудников экстренных служб. Вот цитата из доклада «Каскад жестокости. Анализ тактики российских двойных ударов в Украине» об ответственности российских военных.
4: В 2022 году Россия нанесла как минимум 6 двойных ударов по военной и гражданской инфраструктуре Украины, используя ракеты, артиллерию и беспилотники типа «Шахет». Эти удары были в Харькове, 1 и 17 марта, в селе Наталовка Запорожской области 18 марта, в Днепре 10 апреля, в городе Белецкое Донецкой области 14 августа и Ладыжине Винницкой области 11 октября. В 2023 году таких ударов было не менее 10, однако в 2024 году их частота заметно возросла. С начала года до 31 августа удалось верифицировать 20 подобных атак. Хотя эта цифра отражает лишь подтвержденные нами случаи, ее превышение над суммарным показателем за 2022 и 2023 годы свидетельствует о значительной эскалации использования России тактики двойных ударов с начала 2024 года. В это время двойные удары по одной и той же локации наносились с использованием различных типов боеприпасов, сбрасываемых с беспилотников. Такие атаки особенно распространены вблизи границы с Россией и линии фронта, что объясняется небольшим радиусом действия беспилотников. Осуществление двойных ударов таким образом свидетельствует о высоком уровне контроля над территорией, ведь такие дроны оснащены камерами, которые позволяют оператору наблюдать за объектом нападения. Мы собрали доказательства того, что российская пропаганда активно поощряет такие нападения и пытается легитимизировать убийство тех, кто оказывает первую помощь, особенно сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции Украины, которые являются защищенными лицами в соответствии с международным гуманитарным правом. Информация из открытых источников доказывает, что такие повторные удары наносились, когда российские войска могли подтвердить прибытие на место удара представителей служб быстрого реагирования и других гражданских лиц.
0: Подробнее об исследовании, посвященном двойным ударам российской армии в Украине, рассказывает Ангелина Грицей.
3: При работе над первым отчетом мы использовали два принципа. Первое, мы должны подтвердить локацию первого и второго ударов, и второе, интервал между этими ударами должен составлять от 5 минут до нескольких часов. Соответственно, мы опирались на данные из открытых источников мониторинга, и мы обнаружили более 60 инцидентов, которые имели характеристики повторных атак. Но только в 36 случаях мы смогли установить точную локацию и точный временной интервал. Это не означает, что количество таких ударов ограничивается цифрой 36 или цифрой 60, потому что на самом деле такая тактика достаточно распространена в российских войсках, и ее использование росло с каждым годом, начиная с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. Мы продолжали работать над этой темой и после публикации отчета в 2024 году. Тогда наш доклад охватил период с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2024 года. Последующая работа над изучением повторных ударов состояло в том, что мы сосредоточились на атаках на спасателей, то есть на работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также на спасателей местных и добровольных пожарных команд. И уже в рамках нового исследования, когда мы применили глубокий мониторинг открытых источников, нам удалось идентифицировать значительно большее количество случаев. Только за 2025 год мы уже на основе открытых источников верифицировали 48 таких инцидентов. Иными словами, масштаб этого явления значительно больше. Однако наша методология в первом исследовании заставила нас сузить фокус и сосредоточиться именно на тех случаях, когда у нас есть наибольшая уверенность в том, что была применена тактика двойного удара. Когда мы готовили первый отчет, то проводили полевые миссии. То есть мы опирались не только на открытые источники. Наши документаторы ездили в места, которые пострадали от повторных атак, и общались со свидетелями и потерпевшими. Это, с одной стороны, позволило нам сделать глубокий анализ произошедшего, но с другой сузила спектр случаев, которые мы могли подробно исследовать.
5: Настолько детально и настолько конкретно.
0: Вы не могли бы описать вот те самые крупные случаи двойных атак? В вашем докладе упоминается, во-первых, обстрел в Харькове, в государственной администрации. Это довольно большой случай начала войны, но мало кто знает о том, что речь шла о двойном ударе. А также Покровск и Черкасско-Лозовая. Вот не могли бы вы на этих примерах рассказать вообще, что такое двойной удар, что он означает?
3: В нашем отчете мы сосредотачиваемся на двух случаях – обстрелах поселка Черкасская Лозовая Харьковской области и города Покровска Донецкой области. В то время он находился примерно в 40 километрах от фронта. Удар по Покровску произошел 7 августа 2023 года. Тогда погибли 10 человек, 93 человека пострадали. Среди погибших были два спасателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Ситуация была такова, что первый удар пришелся по жилому дому вечером, примерно в 19:15, и приблизительно через 30 минут, когда уже на место прибыли спасатели, экстренные службы, произошла повторная атака, которая частично разрушила гостиницу «Дружба». В обоих случаях применялись крылатые ракеты. Их считают высокоточным оружием, свидетельствующим о том, что атаки были умышленными и направленными именно на это место. То есть удары наносились с учетом того, что экстренные службы уже прибыли. Обстрел Покровска очень хорошо иллюстрирует применение тактики повторных ударов. Здесь также стоит обратить внимание на то, что как первый, так и второй удар были направлены на гражданский объект, жилой дом и гостиницу. Наши документаторы после общения со свидетелями и потерпевшими не нашли доказательств того, что рядом с местом атаки находились военные, военная техника или военные базы. Задокументированный нами случай двойного удара по поселку Черкасская Лозовая Харьковской области произошел в мае 2024 года. Он также привел к большому количеству погибших и пострадавших. Нам известно о 9 погибших и 26 раненых. Из всех пострадавших только один был военным. В то время он находился в отпуске со своей женой. Тогда в фокусе атаки была база отдыха «Берег», которая находится близ Лозовеньковского водохранилища. Применялись две баллистические ракеты.
0: Еще упоминается в вашем докладе и параллели с Сирией, где Россия также осуществляла бомбардировки сирийских территорий. Не могли бы вы рассказать, почему эти параллели проводятся, и можно ли говорить на основе того, что уже в двух случаях наблюдается приблизительно одна и та же тактика, что она является вот просто нормой для российских войск?
3: Да, мы действительно рассматривали случай Сирии, потому что там также произошла российская интервенция, и там тоже зафиксировано частое использование тактики повторных атак против белых касок. Это спасательная организация добровольцев, занимавшаяся гражданской защитой во время войны в Сирии. В этом конфликте использование тактики повторных атак фиксировали как со стороны войск Асада, так и со стороны войск Российской Федерации при выполнении спасателями своих обязанностей. Что характерно, применение этой тактики было настолько распространено, что белые каски были вынуждены обновить и адаптировать свои протоколы безопасности для того, чтобы избегать таких ударов. То же самое произошло в Украине, где спасатели также вынуждены адаптировать свои протоколы реагирования и откладывать спасательные операции, чтобы минимизировать риск от повторных атак. Поэтому можно говорить о том, что двойные атаки характерны для российских войск, и они применяют эту тактику в разных контекстах, в частности, в украинском и сирийском. Когда речь идет, например, о вопросе ответственности, то есть о вопросе исполнителей, то можно заметить, что те, кто был причастен к совершению военных преступлений, в частности, к исполнению приказов совершать повторные атаки, участвовали как в войне в Украине, так и в войне в Сирии. Например, генерал-лейтенант Дмитрий Клименко, который 17 ноября 2023 года был назначен командующим российскими ракетными войсками артиллерии сухопутных войск Российской Федерации. Как раз после его назначения фиксируется рост повторных атак с использованием артиллерии и ракет. Генерал-лейтенант Клименко также был причастен к российской интервенции в Сирии, когда он был назначен командующим ракетными войсками артиллерии группировки «Евфрат». Очевидно, что эти параллели, перекрестная вовлеченность ключевых военных персоналей в оба конфликта, нуждаются в более подробном изучении.
5: Конкретного анализа.
0: Говорит Ангелина Грицей, украинская исследовательница, занимающаяся анализом двойных ударов, которые российские войска наносят по территории Украины.
6: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
6: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Сегодня я рассказываю о повторных ударах, которые переживает Украина с начала российского вторжения. Марси Каптур, сопредседатель украинского кокуса в Конгрессе США, во время одного из своих выступлений в январе этого года упомянула двойные удары в Украине.
7: Сегодня вечером я бы хотела рассказать о тяжком преступлении, которое произошло на прошлой неделе в столице Украины, Киеве. Диктатура Путина продолжает незаконную войну с использованием двойного преступления, тактики двойной атаки. Двойной удар — это безжалостная атака, когда цель поражена один раз, а затем поражена снова в течение нескольких минут в попытке убить спасателей и сотрудников службы экстренного реагирования. Я повторюсь, двойной удар — это военное преступление. К сожалению, в преступном нападении диктатора Владимира Путина на свободную нацию нет ничего нового, и Украина не единожды переживает двойные удары, целью которых являются спасатели. За последние 4 года таким образом были убиты по меньшей мере 500 человек. Вчера, через 3 дня после такой атаки, был похоронен Сергей Смоляк, 56-летний сотрудник службы экстренного реагирования. Этот чемпион исцеления и милосердия 25 лет был медиком. Он переехал в Киев, когда Россия напала на его родной город Херсон. Медсестра, которая работала с Сергеем Смоляком, сказала перед погребением, что он был очень добрым, всегда сохранял спокойствие, даже стойкость. Он спас очень многих людей.
0: Сказала Марси Каптур. Действительно ли в случае повторных ударов можно говорить о предполагаемых военных преступлениях? На основании каких критериев, обстоятельств той или иной атаки можно сделать такие выводы? Слово Ангелине Грицей, аналитику Трусхаунс.
5: Тут несколько важных факторов.
3: Здесь несколько немаловажных факторов. То, что отличает тактику повторных атак от простого нанесения нескольких ударов за короткий промежуток времени, пауза между первым и вторым ударом. Этот интервал – достаточное время для того, чтобы экстренные службы прибыли на место того или иного инцидента. Время прибытия можно довольно легко предположить, и во многих случаях даже известно, когда именно российские военные применяли разведывательные дроны для того, чтобы подтвердить прибытие экстренных служб на место происшествия. При этом спасатели, медики – это гражданские лица, защищенные международным гуманитарным правом. Для сравнения, если произойдет атака на военную казарму, почти немедленно или через пару минут произойдет повторный удар, это не обязательно будет считаться военным преступлением, потому что этого времени недостаточно для того, чтобы на место прибыли экстренные службы и начали реагировать на случившееся. Задержка, намеренная пауза – это то, что превращает такую тактику в преступную. Здесь важно обратить внимание также на то, что в вооруженных конфликтах стороны обязаны соблюдать принцип развлечения. То есть даже если первый удар был направлен на военный объект, во время второго обстрела атакующий должен осознавать, что на месте будут спасатели, медики, полицейские, которые защищены международным гуманитарным правом. Соответственно, когда командование принимает решение о том, наносить ли второй удар, оно должно учитывать, что в результате этого удара пострадают прежде всего гражданские лица. И даже если в результате первого удара по военному объекту были ранены военные, и они потеряли из-за этого свою дееспособность, то атаки на них также не могут считаться законными. Вот почему речь идет именно о потенциальном военном преступлении и нарушении международного гуманитарного права. Во-первых, в случае повторных ударов часто не придерживаются принципа развлечения. Во-вторых, пауза между атаками свидетельствует об умышленности, то есть целью становятся сотрудники экстренных служб. Также следует отметить, что в большинстве случаев, которые мы проанализировали, даже первый удар не был направлен на военную цель. Атаки на гражданские объекты, а не на военные цели, также указывают на то, что и первый удар был военным преступлением.
5: И первый удар был военным злочином.
0: А вы определили уже какой-то круг российских военных, которые могли бы быть ответственны за эти удары, если речь идет о военном преступлении? Или какие-то, может быть, подразделения российские?
3: В первом отчете мы попытались в случае обстрела поселка Черкасская Лозовая идентифицировать отдельные подразделения или как минимум группировки войск, которые могли бы быть причастны к осуществлению ударов. Мы также выдвинули в качестве гипотезы ответственных, так как после новых назначений в российском военном командовании возросло применение таких атак. Я уже упоминала о генерал-лейтенанте Клименко, но мы также упоминаем Алексея Волкова, который в январе 2024 года возглавил главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны Российской Федерации. Также о причастности к двойным ударам конкретных структур российской армии может свидетельствовать использование определенных типов вооружений. Например, мы заметили в 2023-2024 годах рост использования российскими войсками баллистических и крылатых ракет. С января 2023-го решение о применении крылатых ракет может приниматься только на уровне штаба объединенной группировки войск, которым командует генерал Валерий Герасимов. Иными словами, решения принимаются на довольно высоком уровне. Тип оружия тоже тоже помогает определить, кто потенциально может быть причастным к повторным обстрелам и кто может нести за них ответственность. В рамках нашего расследования мы не уточняем, о каких конкретно персоналиях или подразделениях идет речь. Однако мы считаем, что как в украинских судах, так и в рамках расследований за рубежом, по принципу универсальной юрисдикции и в международных судах, такие случаи расследовали и увязывали с конкретными людьми.
5: И повязывали за конкретными персоналиями.
0: Вот вы упомянули крылатые баллистические ракеты, а в каких случаях использовались они из упомянутых вами или расследованных Трусхаунс случаях обстрелов? Вы нашли какие-то остатки, проанализировали их, обломки этих ракет и так далее?
5: Про застосование крылатых ракет.
3: О применении крылатых ракет мы узнали, когда наши документаторы посетили Покровск, пообщались с пострадавшими, которые описали, как звучала ракета, когда она приближалась к цели. Это в том числе послужило нам индикатором для того, чтобы определить, какой тип оружия использовался. Позже фотографию обломков опубликовала Национальная полиция Украины, в том числе там был и найденный на месте обстрела двигатель крылатой ракеты, подтвердив, что применялись именно крылатые ракеты. Когда речь идет об анализе применявшегося оружия, то правоохранительные органы здесь имеют первенство и приоритет, поскольку они имеют непосредственный доступ к местности и к сбору доказательств. И у них также есть необходимая экспертиза для того, чтобы эти доказательства анализировать и сберегать.
5: И правильно сберегать.
0: А вот я бы хотела еще спросить по поводу судебной практики. Речь идет о том, что эти двойные удары – это уже не первый случай, когда в войне используется именно эта тактика российских войск. В случае Сирии рассматривались ли в судах примеры таких ударов и искали ли виновных? Я понимаю, что, конечно, конфликт в Сирии не вызвал такой реакции международного сообщества, какой вызвало вторжение в Украину российское. Но, тем не менее, вот были ли попытки еще тогда к ответственности призвать российские войска? И как этот процесс происходит сейчас? Потому что в данном случае речь уже идет о том, что будет создан трибунал, международные суды подаются, иски, чтобы наказать военных преступников. Вот, может быть, сейчас уже наконец-то будет возможность действительно к ответственности призвать этих людей.
3: На самом деле нам неизвестно о случаях судебных разбирательств по именно повторным атакам в Сирии. Сложность заключается в том, что когда речь идет о преследовании за такие военные преступления, довольно сложно получить результат из-за того, что нет доступа как к представителям офицерского состава, которые могут быть причастны к принятию решения об использовании такой тактики, так и к рядовым военнослужащим, которые выполняют приказы. Наверное, самым целесообразным будет рассмотрение таких преступлений украинскими судами, потому что по умолчанию это юрисдикция судов в Украине. Конечно, и у украинского правосудия есть проблема с доступом к исполнителям и к тем, кто отдавал приказы. Офицеров, очевидно, сложно взять в плен, и это делает невозможным проведение судебных производств в их присутствии. В случае заочных судов они важны для систематизации и сбора доказательств, но довольно часто это не приводит к реальному наказанию виновных. Такая практика также вызывает вопросы о соблюдении определенных процедурных гарантий, например, право обвиняемого на защиту. Но поиск справедливости не ограничивается только украинской юрисдикцией, так как есть еще универсальная юрисдикция, как в судах за рубежом, так и в международных судах. К сожалению, нам пока неизвестно о случаях, когда дела о повторных атаках открывали в Украине или за рубежом. Однако мы пишем в наших рекомендациях о необходимости расследовать такие случаи и связывать их, в частности, с сирийским контекстом, для того, чтобы, во-первых, идентифицировать общих исполнителей, а во-вторых, чтобы доказать, что использование России тактики повторных атак имеет определенную историческую протяженность, является стандартной процедурой военных действий. В случае потенциальных расследований в Международном уголовном суде повторные атаки могли бы рассматриваться в рамках производств, касающихся других тем, например, атак на энергетику, потому что нам действительно известны случаи повторных атак на энергетические объекты.
5: Например, атак на энергетику.
0: Если вот говорить об общем количестве ударов, которые Россия наносит ежедневно по территории Украины, какой процент, может быть, этих двойных ударов? В целом, вот Россия как часто наносит вот эти двойные удары, даже не те, которые удалось верифицировать, а вообще, вот, о как частой практике идет речь?
5: К
3: сожалению, процентные отношения определить очень сложно по сравнению с другими типами атак. Сейчас мы работаем над новым докладом, посвященным атакам на спасателей, и рассматриваем повторные удары, целями которых становятся сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Мы идентифицировали более 200 инцидентов с 24 февраля 2022 года по 31 октября 2025 года. Из этих 200 случаев мы верифицировали более 90. Сами эти цифры свидетельствуют о тенденции к росту использования двойных ударов, но они лишь вспомогательные и не позволяют полностью понять масштабы явления. Такой вывод мы сделали после серии интервью со спасателями, работающими в прифронтовых общинах. Вообще, прифронтовые населенные пункты чаще всего страдают от применения такой тактики. Спасатели в общинах Харьковской, Херсонской областей говорят, что каждый раз, когда происходит обстрел, они почти гарантированно ожидают того, что подвергнутся повторной атаке. Речь идет о территории на расстоянии 10-20 километров от фронта. О частоте применения тактики двойных ударов свидетельствуют также изменения в протоколах безопасности и реагирования. Сейчас, когда сотрудники экстренных служб работают на местах обстрелов, они очень часто назначают человека, который просто наблюдает за небом и обязан сразу сообщать об опасности. Спасатели теперь всегда вынуждены носить бронежилеты и иметь с собой аптечки и шлемы для того, чтобы в случае чего снизить риски, спасти свою жизнь. И это тоже очень часто усложняет работу, потому что такое оборудование может иногда весить десятки килограммов. Риск повторных атак привел к тому, что спасатели осуществляют постоянную коммуникацию и координацию с военными по поводу возможных воздушных угроз. Они иногда используют, например, детекторы дронов, потому что, как мы выяснили, в 2024-2025 годах большинство атак происходит с применением разных видов беспилотников. Частота применения дронов также подсказывает нам, что речь идет об умышленных атаках, потому что во многих случаях дроны оборудованы камерами, позволяющими операторам в реальном времени видеть, кого они атакуют. Поэтому оценить масштаб применения двойных ударов по сравнению с другими обстрелами сложно. Я приведу еще один пример. Мы всегда, когда работаем с такими темами, сначала ищем информацию в открытых источниках и опираемся на нее в начале расследования. То есть мы исходим из предположения, что открытые источники должны содержать информацию о почти всех атаках. Но в некоторых общинах, некоторых населенных пунктах повторные атаки происходят настолько часто, что нет возможности у местных СМИ или каналов обо всех из них сообщать. Например, когда такие атаки не приводят к серьезным последствиям.
5: Например, когда такие атаки не приводят до наслідків.

0: 44 человека. 11 апреля 2024 года Эдем Вассарну, директор по операциям и адвокации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, обратилась к Совету Безопасности ООН, заявив: «Нападения, направленные против раненых и тех, кто им помогает, запрещены международным гуманитарным правом. Они являются жестокими, бесчестными и должны прекратиться». Конец цитаты. Миссия США и делегация Канады в ОБСЕ обратили внимание на увеличение числа российских атак методом двойного удара. Они осудили эту тактику как незаконную во время одного из пленарных заседаний, что свидетельствует о росте международного консенсуса против таких методов ведения войны. Европейский Союз также затронул вопрос о российских двойных атаках в заявлении от 11 июня 2024 года, осудив такие нападения как грубое нарушение международных норм. Вы слушали 19-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
4: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему, и будет прогрессировать в худшую сторону у нас в России, я вот так думаю.
5: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 17 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Собирается ли российская армия с наступлением холодов вновь прибегать к массированным моторизованным штурмам позиций ВСУ в Донбассе? Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом одобрила инициированный Линдси Грэмом законопроект об адских санкциях против России и Ирана. Форум «Свободной России» призывает россиян бойкотировать выборы всех уровней. Также сегодня.
1: Решение судей произвело прям-таки ошеломительное воздействие на косовскую общественность.
0: В Косове с возмущением отреагировали на приговор 25 лет лишения свободы, вынесенный его бывшему президенту Хашиму Тачи по обвинению в военных преступлениях. Генеральный штаб ВСУ сообщает о постоянных штурмах российскими войсками позиций украинской армии на Добропольском направлении в Донбассе. Российская армия планировала охватить свободную часть Донбасса с юга со стороны Доброполья и с севера со стороны Лимана. На Лиманском фронте этот план, судя по всему, проваливается в результате начала операции ВСУ «Вивальди», проведение которой генштаб украинской армии вчера наконец подтвердил. Можно ли ожидать, что с наступлением осенних холодов на Добропольском направлении российские войска откажутся хотя бы частично от тактики инфильтрации и вновь попытаются применять бронетехнику? Вот как на этот вопрос отвечает украинский военный аналитик, ветеран войны с Россией Алексей Гетьман.
2: Уже в этом году они пробовали и скоростные какие-то на Доброполье прорываться там мотоциклами, багами, если считать тяжелую технику и легкую технику скоростную. Пока что это не приводит к каким-то результатам. Ну, давайте просто не углубляться в какие-то военную терминологию, в какую-то военную науку, а просто для понимания. Но если ты идешь пешком, то за тобой должно что-то ехать, которое будет вести тебе боеприпасы. Ну, сколько это на себя можно весить магазинов? Ну, боекомплект, 30 магазинов, ну, сколько еще? Плюс гранаты, плюс то, что на тебе должно быть, там, аптечка, бронежилет. Ну, это просто это то, что сейчас на современном солдате по весу суммарно больше, чем в доспехе рыцаря. Ну, давайте представим средневекового рыцаря, чтобы он так бегал.

0: быстро с этим мечом в своих доспехах. Ну, то же самое современный пехотинец. Поэтому без техники очевидно. Ну хорошо, даже нагрузился, пойти шаг пошел, но прошел он там, ну, 5 километров. Дальше закончился боекомплект. Что он делал? Должна какая-то техника, или кто-то должен ползти за ним. Только техника, только скоростная техника и в достаточно серьезном количестве может помочь, ну, продвинуться на какое-то более-менее серьезное расстояние. Все остальное это метры, максимум километры. Поэтому все россияне планы там 31 декабря, потом 31 марта, ну, это они, ну, сами себе пусть там рассказывают друг другу на всех этих эфирах. Ну, они таким образом как-то подогревают себя, там, самоуспокаиваются, верят в то, что они там какие-то непобедимые. Ну, 5 лет скоро будет, как идет война, и толку никакого результата они из того, что они планировали. Какой-то результат у них, очевидно, есть, особенно который был в начале 22 года. Но сейчас, еще раз, по итогам 26 года, количество территорий, которые россиянам удалось оккупировать, их потерять, то есть так и выходит. То есть успехи россиян на 26 год, кроме потерь 1,5 миллиона суммарных, равны нулю, 0 квадратных километров. Так о чем мы тогда говорим? Про какой успех? Еще раз. 0 квадратных километров по итогам 26 года захвачено. Дополнительно к тому, что было к концу 25 года. Это успех или не успех? Ну, знаете, если руководство военно-политическое анонсирует очень мощную, такую самую потужную в мире наступательную операцию, и по результатам годичного цикла этой операции 0 квадратных километров захвачено, то это успех или нет? Ну, вопрос риторический.
1: Это было мнение украинского военного аналитика Алексея Гетьмана в фрагмент эфира «Радио Донбасс Реалии». Время свободы. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о масштабных санкциях против России, который ранее продвигал умерший в июле этого года сенатор-республиканец Линдси Грэм. За него проголосовали 262 конгрессмена, в том числе около 60 демократов, против 159. Вот что от имени поддержавших законопроект демократов и республиканцев заявил конгрессмен Майкл Маккол. Этот законопроект парализует российскую военную машину и, наконец, заставит Путина сесть за стол переговоров. Он гарантирует, что противники Америки, не только Россия, но и Китай и Иран, пострадают за свою скоординированную кампанию агрессии. Линдси понимал эти угрозы. У него хватило смелости встать и противостоять им, независимо от политических издержек и направления ветра. Он понимал, что это моральный вопрос, требующий морального мужества. На своей последней пресс-конференции он сказал: «Я никогда не был так оптимистичен, как сегодня, в том, что у нас есть формула для прекращения этой войны». Это был член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Маккол. В августе законопроект об адских санкциях против России и Ирана уже одобрил Сенат 86 голосами против 11. Поскольку Палата представителей приняла ту же версию документа, теперь он может быть направлен на подпись президенту США Дональду Трампу. Его администрация участвовала в подготовке последней редакции законопроекта. Он дает право Белому дому вводить санкции против высшего руководства России, российских бизнесменов и членов их семей, компаний банковского и энергетического секторов, а также судов российского так называемого «теневого флота». Одно из ключевых положений законопроекта дает президенту США право вводить пошлины до 100% на товары из 5 стран, крупнейших покупателей российских нефти и газа. Список государств в законе не приводится, однако среди крупнейших покупателей российских энергоносителей, безусловно, есть Китай и Индия. При этом американский президент получает широкие полномочия предоставлять отсрочки и исключения при введении санкций против этих стран. Вы слушаете «Время свободы». Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать европейский механизм экстренного реагирования на гибридные угрозы, аналогичной статье 4 Североатлантического договора. Об этом фон дер Ляйен заявила, выступая в Европарламенте с ежегодным обращением о положении дел в Европейском Союзе. Статья 4 договора НАТО позволяет любой стране Союза потребовать консультации с союзниками, если она считает, что ее ее безопасность, территориальная целостность или независимость находятся под угрозой. Фон дер Ляйен заявила о неизменности поддержки Европейским Союзом Украины и о гибридных угрозах Европе со стороны России.
2: Мы будем поддерживать Украину сильнее, чем когда-либо в течение этой самой суровой зимы за время войны. Вместе с нашими партнерами мы предоставим гуманитарную помощь и укрепим систему энерго- и теплоснабжения Украины. Мы усилим ПВО Украины. На прошлой неделе мы впервые одобрили закупку американских ракет-перехватчиков для систем «Патриот». Теперь они должны быть доставлены в срочном порядке. Гибридные угрозы, с которыми сталкивается Европа, становятся все менее гибридными и все меньше остаются просто угрозами. Кибератаки, саботаж, поджоги, вторжения беспилотников – они усиливаются с каждым днем. Поэтому по мере роста уровня угрозы должна расти и готовность Европы.
1: Это был фрагмент ежегодного обращения о положении дел в Европейском Союзе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. А Министерство юстиции США опубликовало рассекреченное обвинение против 5 человек, включая 2 граждан России, которые, как утверждается, по заданию российских спецслужб готовили убийства и диверсии по всему миру, включая Соединенные Штаты. Об этом сообщил генеральный прокурор США, он же глава Министерства юстиции, Тодд Бланш на специальной пресс-конференции в Белом доме.
3: Буквально сегодня в Южном округе Нью-Йорка было обнародовано обвинительное заключение против нескольких граждан России. Согласно обвинению, с 2024 года эти лица, работавшие на российские спецслужбы, занимались финансированием терроризма и вступили в сговор с целью организации заказных убийств по всему миру. В частности, речь идет о попытке убийства российского диссидента, который, как они полагали, находился в Вашингтоне.
1: Заявление генерального прокурора США Тодда Бланша. Как говорится в рассекреченных документах, обвиняемые, среди которых бывший полковник российских спецслужб и его сын, офицер ФСБ, входили в состав сети RIS, которая с 2024 года платила или пыталась платить гражданам США и других стран за слежку, совершение убийств противников российских властей, а также за диверсии против гражданской и военной инфраструктуры в европейских странах, поддерживающих Украину. Обвиняемые остаются на свободе. Помощник генерального прокурора США по вопросам национальной безопасности Джон Айзенберг заявил, что эти люди действовали по указанию Кремля. Все 5 обвиняются в участии в сговоре с целью финансирования терроризма. Вы слушаете «Время свободы». Президент России Владимир Путин накануне единого дня голосования в России, который вообще-то продлится 3 дня, с 18 по 20 сентября, выступил с обращением, в котором заявил, что участие в выборах станет демонстрацией поддержки специальной военной операции. Так Путин по-прежнему называет войну против Украины.
4: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
1: Это был президент России Владимир Путин. По итогам предстоящих выборов в Государственную Думу депутатами нового созыва могут оказаться около 100 участников войны в Украине. Вчера я рассказывал о том, как «Яблоко», единственная партия в России, выступающая за прекращение там боевых действий, раскритиковала предложение оппозиционных политиков Максима Каца и Юлии Навальной по партийным спискам голосовать за любую партию, кроме партии «Единая Россия», а по одномандатным округам за рекомендованного ими кандидата. «Яблоко» — регистрация федерального списка, которого была отменена, но несколько одномандатников все-таки баллотируются, предлагают либо голосовать только за ее представителей, либо просто портить бюллетени. Еще одно российское оппозиционное объединение «Форум Свободной России» считает единственно правильным решением полный бойкот голосования. Вот что говорит один из лидеров форума Гарри Каспаров.
5: Антивоенная позиция, в принципе, это абсурд. Она должна быть жестко антипутинской. В этой истории компромисса быть не может. Это война, в которой есть только 2 результата – победа Путина или его поражение. Любая попытка найти вот какой-то вариант промежуточный, она в итоге делает тебя союзником Путина. В это входит также вот попытка найти вариант, как бы нам проголосовать правильно. Никак, потому что любое участие в выборном процессе, который проводит нелегитимная фашистская власть, является оказанием ей помощи. Нет никакого варианта. Вот все эти там, эти разглагольства, умствования там, хац, я проголосую за новых людей. Ну так, там у них только там 2 или 3 человека воевали в СВО. В их программе нет ни одного слова про войну. Это кремлевские марионетки. Это на самом деле процесс, который призван легитимизировать власть. Поэтому участие в нем – это попытка подыграть власти. Попытка, значит, как бы найти свое место вот в мире, в котором как бы вот есть черное и белое. Вот они пытаются все-таки найти какое-то, знаешь, вот я говорю, промежуточное место.
1: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 17 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, где в октябре пройдут парламентские выборы, заявил, что внес в Кнессет 2 законопроекта, предусматривающих лишение израильского гражданства и огромные штрафы за клевету на солдат израильской армии. В качестве поводов для этого шага Нетаньяху назвал заявление одного из лидеров израильской оппозиции, бывшего начальника генерального штаба Цахал Яира Галана, утечку в прошлом году видео с издевательствами над палестинскими заключенными в Израиле, тюрьмах, ответственность за которую взяла на себя теперь уже бывший главный военный прокурор Израиля Ифа Тамер Ярушалми, а также показанный на Каннском кинофестивале документальный фильм под названием «Назов», в котором, как утверждают его авторы Юваль Абрахам и Рахель Шор, израильские военнослужащие рассказывают о том, как при авиаударах по Газе рассчитывались так называемые сопутствующие жертвы среди мирного населения и об использовании искусственного интеллекта при выборе целей для ударов. Лица военнослужащих скрыты, голоса изменены, имена их не называются. Фильм получил специальный приз фестиваля в Каннах и вызвал огромный общественный резонанс. А вот что заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Мы все шокированы 3 случаями, которые нанесли огромный ущерб государству Израиль и военнослужащим армии Израиля. Первый – это заявление Яира Галана о том, что солдаты Цахал якобы убивают младенцев ради хобби. Второй – это фейковый фильм, в котором израильские солдаты представлены как насильники. И третий случай – это недавно появившийся фильм «НАЗА», который изображает солдат и офицеров Цахал военными преступниками. Пора разобраться с этим. Прямо сейчас я собираюсь внести от имени правительства 2 законопроекта. Первый – лишать гражданства тех, кто возводит клевету на солдата армии Израиля. И второй – ударить по их карману и увеличить в 20 раз сумму, которую можно будет через суд взыскать с клеветников. Ударить и по их карману, и по гражданству, потому что им не место среди нас. И еще я ожидаю от всех фракций Кнессета, которые заявляют о поддержке сионистской идеи, поддержки и этих 2 законопроектов. Это был премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Цахал ранее выступил с официальным опровержением ряда утверждений, сделанных участниками фильма «НАЗА». В армии заявляют, что некоторые анонимные собеседники авторов фильма рассуждают о государственной и военной стратегии, доступ к информации, о которой военнослужащие указанного в фильме уровня иметь просто не могли. Цахал также указал на описанные в фильме эпизоды, которым предполагаемые сотрудники военной разведки тоже не могли иметь никакого отношения. Вы слушаете «Время свободы». В Косове крайне негативно был воспринят приговор 25 лет лишения свободы, который базирующийся в Гааге специальный трибунал по военным преступлениям в Косове вынес бывшему командующему армии освобождения Косово, бывшему президенту частично признанной республики Косово Хашиму Тачи. Тачи признан виновным в военных преступлениях. Вместе с ним и длительным сроком от 13 до 25 лет были приговорены бывшие спикеры косовского парламента Кадри Весели и Якоб Красничи, а также бывший депутат парламента Косово Реджеп Селими. Приговор Хашиму Тачи, который еще в 2020 году после предъявления обвинений добровольно ушел с поста президента и сдался трибуналу, и реакцию на этот приговор я попросил прокомментировать специалиста по странам бывшей Югославии, автора книг по истории и политике Балканского региона Андрея Шарова.
6: Этого приговора ждали с нетерпением и с надеждой. По Прищине, это столица Косово, были расставлены большие телеэкраны, люди в прямом эфире наблюдали за вынесением приговора. У здания специального суда в Гааге, собралась толпа косовских албанцев. Решение судей произвело прямо-таки ошеломительное воздействие на косовскую общественность. Фактически все политические деятели косовские выступили с резкой критикой разной степени патриотизма. Парламент обсуждает вопрос о закрытии этого специального суда. Дело в том, что этот судебный орган, у него такой специальный характер, он был организован в сотрудничестве с Европейским Союзом. Это официальная часть косовской юридической системы, как бы вынесенная за границу, в Гаагу, на деньги Европейского Союза, который вообще обеспечивает функционирование беспристрастной судебной системы в Косове. А там работают западные судьи, приговор выносил американец, в судебной коллегии француз и ирландец. Конечно, это решение было крайне неожиданным и воспринято как большое ущемление для национальной гордости. И дело в том, что вообще косовская идентичность, она во многом выстроена на борьбе против Сербии, на вот этой войне конца 90-х годов, которые они считают освободительной. Косовская освободительная армия – это в глазах косоваров легендарная организация, и поэтому Сульджовский приговор, конечно, воспринимается как оскорбление.
1: Обвинения очень серьезные в убийстве десятков людей, почти 100 человек. Что это за люди? Почему настолько серьезные одному человеку предъявлены обвинения?
6: Ну, обвинения серьезные, потому что преступления серьезные. Я смотрел только часть материалов этого суда. Отличие суда над Хашимом Тачи и его товарищами, там еще три высокопоставленных командира Косовской освободительной армии на скамье подсудимых, от других процессов по бывшей Югославии, в общем, заключается в том, что большинство жертв – это не представители другой этнической группы. То есть там есть и сербы, и ромы, но прежде всего это косовские албанцы, которые в конце 90-х годов выступали за сотрудничество или за большее сотрудничество, или против вооруженной борьбы с Сербией, или участвовали в югославских сербских органах власти. В то время, во второй половине 90-х годов, в косовском политическом движении было два направления. Одно представлял Демократический союз Косово во главе с писателем довольно неплохим Ибрагимом Руговой, они выступали за какие-то формы диалога и в этом диалоге участвовали. Но и вследствие репрессивной сербской политики верх в косовском обществе стала брать другая, более радикальная направление. Результатом стало формирование в середине 90-х годов Косовской освободительной армии, которая действовала поначалу как такая партизанская подрывная организация. Они устраивали диверсии против сербской полиции и югославской армии. И, в частности, жертвами их становились и косовские албанцы, которые сотрудничали или находились на каких-то государственных или бюджетных даже должностях. По мере того, как это движение набирало силу, у Косовской освободительной армии появились сеть своих там маленьких тюрем или центров задержания, и там вот этих людей убивали, мучили, били, и в обвинительных документах почти 400 человек, которые были похищены, вот около сотни убитых, и главная, так сказать, линия обвинения заключалась не в том, что Хашим Тачи или Куб Красничи лично своими руками там кого-то убивали. Доказывал суд, и по мнению суда это было доказано обвинением, что существовала коллективная или организованная преступная группа, результатом деятельности которой была вот эта система уничтожения политических оппонентов. И, кроме того, по международному принципу ответственности командира, эти люди, если сами не принимали участие в исполнении преступлений, но знали об этом и не препятствовали их выполнению. Это очень распространенная, вот для этих югославских процессов бывших, это очень распространенная точка обвинения. В определенной степени, а может быть даже в большой степени, сейчас приходится признать, что Тачи и Косовская освободительная армия стали жертвами собственной стратегии, потому что, когда была война, они всеми силами пытались доказать, что они не какой-то там сброд крестьянский, который там воюет неорганизованно, а что они представляют собой хорошо организованную, дисциплинированную армию, которая борется за независимость государства и контролирует ситуацию. Кроме того, ветераны Косовской войны написали огромное количество книг, которые очень подробно рассказали, как все это было. И там, конечно, вот эта гордость за рожденную народную партизанскую армию, она, как говорится, проходит красной нитью. А сейчас им, собственно, выкатили обвинение, ну, раз вы знали, и раз у вас была организационная структура, то вы, как командиры, несете ответственность за убийство этих людей. И интересно, что стратегия защиты как раз заключалась в том теперь, что мы ничего не знали, что был хаос, что мы не контролировали эти вот группы непонятных, так сказать, крестьян с оружием в руках. Но нашлось достаточно доказательств того, что эти преступления были совершены, и эти четверо подсудимых несут ответственность, общую ответственность или личную ответственность за то, что происходило тогда в Косове. Кроме того, тогда было очень популярно, это немножко похоже вот на чеченские войны в России, потому что там бригадный генерал, там третья оперативная зона в Дренице. Это все было вот такие громкие названия. Я помню, я вскоре после конфликта я приехал в Приштину и в гостиницу, где жили все журналисты, там подходит какая-то сомнительная личность и говорит, всего за $400 интервью с командиром Косовской освободительной армии. Я не ходил, конечно, но понятно. Там приходит перепоясанный пулеметными лентами человек в берете и, значит, рассказывает о том, какой он партизанский командир.
1: Получается, что Тачи сейчас кусает локти, что он пошел вот на такой благородный жест и сдался?
6: Понятно, что сдался он добровольно под сильным давлением, поскольку если Косово хочет быть независимым государством и объявляет себя молодой демократией, то оно должно жить по демократическим законам. Оказалось, однако, что за независимость Косово, которая не признана еще большой частью международного сообщества, было заплачено большой ценой, были совершены преступления, кто-то должен нести за это ответственность. Конечно, сейчас у него будет ореол мученика, и косовары будут добиваться освобождение его тем или иным способом. Понятно, что будет подана апелляция. Понятно, что все это происходит в крайне такой воспаленной политической атмосфере, и разные политические неформальные договоренности там как бы возможны. В истории Международного трибунала по бывшей Югославии были случаи, когда люди, получавшие серьезные сроки, потом были освобождены, потому что какой-нибудь вот ключевой нижний кирпич из здания обвинения оказывался трухлявым. Часть сейчас западных аналитиков, мнения которых я читал, как, собственно говоря, и мои косовские коллеги, с которыми я общаюсь в эти дни, они считают, что приговор может быть скорректирован определенным образом, что он просидит там в общей сложности там 10-12 лет и может выйти на свободу раньше, чем положен ему вот этот вот полный срок. Но мы это посмотрим. Но я полагаю, что политическая карьера Тача на этом все-таки закончится. Хотя если он через X лет выйдет с таким опытом, то внутри Косово, если там не изменится политическое настроение, ничто не помешает ему продолжить политическую карьеру.
1: Моим собеседником был специалист по странам бывшей Югославии, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый. Ну и в заключение, как всегда, по четвергам рубрика «Новости высоких технологий». Серия крупных утечек баз данных в последние месяцы показала, что снятые когда-то копии наших документов, паспортов, водительских удостоверений оказываются часто в распоряжении компаний, о существовании которых мы иногда даже не знаем. Тему продолжает директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес.
7: Я хотел бы начать с вопроса. Сколько раз за последний год у вас фотографировали или сканировали документ? При заселении в отель, при аренде машины, при покупке сим-карты, подтверждении возраста. Наверняка вы не вспомните. А ведь эти копии могут храниться где-то до сих пор. В начале сентября американская компания ID.Scan сообщила, что посторонний мог получить доступ к данным клиентов в ее облачной системе и скопировать их. ID.Scan занимается вполне будничной вещью, проверяет документы и подтверждает личности для тысяч компаний. Историю эту обнаружил журналист по кибербезопасности Брайан Крепс. Он нашел в Даркнете сервис, владельцы которого утверждали, что располагают более чем 153 миллионами записей водительских удостоверений из США и Канады, а еще миллионами других удостоверений. Сама ID.Scan эту цифру не подтверждала. Но Крепс решил проверить базу. И сначала нашел там собственные водительские права, а потом и права своей матери. И вот что здесь интересно. Пароль можно поменять за минуту. Паспорт можно перевыпустить. Но вот дату рождения и биометрию кнопкой «Ресет» не сбросишь. Конечно, проблема с утечкой данных не только американская. Компания Revolut подтвердила необычную утечку. Ее системы никто не взламывал. Мошенники отправили запрос на данные клиентов с настоящего домена государственного ведомства. Вот только почтовый аккаунт внутри этого домена оказался несанкционированным. Revolut принял запрос за настоящий и передал информацию. В результате пострадало несколько сотен клиентов. Немного, конечно, на фоне миллионов пользователей Revolut, но состав данных впечатляет. Имена, даты рождения, адреса, копии паспортов, водительских прав. В некоторых случаях даже селфи для проверки личности, банковские выписки и история операций. То есть никакого взлома в привычном смысле слова и не было. Достаточно оказалось убедительного запроса, пришедшего с адреса, откуда обычно приходили запросы государственного ведомства. В июне была история с ирландской компанией Cannabis Club Systems, хранившей документы посетителей каннабис-клубов, главным образом испанских, по обычным публичным адресам в интернете. То есть, зная формат ссылки, можно было открыть чужой паспорт вообще без пароля. В том же июне в Техасе через частного подрядчика взломали государственное ведомство, которое выдает лицензии на охоту и рыбалку. Наружу могли утечь данные более 3 миллионов человек, включая данные водительских удостоверений и номера паспортов. А месяцем раньше частный сайт под названием UK Visa Portal, не связанный с британским правительством, точно так же оставил доступными не менее 100 тысяч паспортов и селфи. Системы утечек данных различные. Иногда действительно происходит взлом. Иногда достаточно неправильно настроены ссылки. Иногда работает социальная инженерия. Но снова и снова мы видим слабое место. Посредник. Вы показываете документ отелю, прокату автомобилей, клубу или государственному сервису. А копия документов в итоге оказывается у компании, название которой вы, скорее всего, даже и не слышали. На этом фоне Евросоюз, внедряя проверку возраста в интернете, пытается решить именно эту проблему. Сайт или сервис вообще не должен видеть ваш паспорт. Он должен получить только ответ, этому человеку больше 18 или нет. Без имени, даты рождения и номера документа. Но что же нам со всем этим делать? Возможностей на самом деле немного. Но можно хотя бы в конкретных ситуациях спрашивать, нужна ли именно копия паспорта или достаточно простой проверки. По возможности пользоваться официальными сервисами, а не неизвестными посредниками. И, конечно, обращать внимание на неожиданные уведомления о новых счетах, кредитах или попытках подтвердить вашу личность. Потому что паспорт, конечно, все еще ваш. А вот контроль над всеми его копиями, увы, нет.
1: Рубрику «Новости высоких технологий» для подкаста «Время свободы» готовит и ведет ее директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах, они называются «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
8: Студия подкастов «Радио Свобода». Настоящее время на «Радио Свобода».
9: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
10: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
8: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
11: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди, иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это подготовка к выборам в России и нашумевший агитационный ролик, в котором принял участие известный хоккеист Александр Овечкин. 18 сентября в России начинается трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу. В воскресенье 20 сентября пройдет основной день голосования. Россиянам предстоит избрать 450 депутатов, а одновременно в десятках регионов проходят выборы губернаторов и местных парламентов. Это первые выборы Госдумы после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Все выглядит как обычная избирательная кампания. Партии, кандидаты, агитация, участки и электронное голосование. За исключением реальной политической конкуренции. Associated Press отмечает, что представленные в федеральном бюллетене партии не предлагают принципиальной альтернативы политическому курсу Владимира Путина, в том числе и в отношении войны. Главная парламентская сила партии власти «Единая Россия» идет на выборы в условиях, когда большинство заметных антивоенных политиков находится в эмиграции, заключении или недопущены к участию в выборах. Наверное, самая показательная история этой кампании – «Яблоко». Партия выступала против войны и первоначально была зарегистрирована на выборах. Однако 10 августа Верховный суд удовлетворил иск партии «Родина» и отменил регистрацию федерального списка «Яблоко». Среди оснований суд назвал нарушение правил финансирования кампании и законодательства об интеллектуальной собственности. 17 августа апелляция «Яблока» была отклонена. В результате единственная партия, которая в ходе кампании открыто позиционировала себя как антивоенная, исчезла из федерального бюллетеня. При этом часть оппозиции все равно призывает россиян участвовать в голосовании. Команда Юлии Навальной и Максим Кац возродили стратегию умного голосования, которую создал Алексей Навальный. Смысл прежний – не искать идеального кандидата, а в каждом одномандатном округе поддержать того, кто, по расчетам авторов стратегии, способен собрать больше всех голосов против кандидата от «Единой России». После снятия «Яблока» команда Навальный также призвала при голосовании по партийным спискам отдавать голос за любую партию, кроме «Единой России». В соцсетях главный вопрос уже не столько, кто победит, сколько зачем вообще участвовать в этой процедуре, результат которой, по мнению критиков российской политической системы, не предполагает реальной смены власти. С одной стороны, это возможность хотя бы зафиксировать несогласие и усложнить задачу властям. С другой – бессмысленное участие в политическом ритуале, который лишь имитирует демократическую процедуру. В общем, главный вопрос остается тем же самым. Имеет ли эта галочка сегодня вообще хоть какой-то политический смысл? Геннадий Гудков предлагает не обращать внимания на этот спектакль.
12: Расслабьтесь и забудьте про фальшивые и преступные выборы. Их нет, а через две недели о них вообще все забудут. Только один кровавый старец в бункере долго будет тыкать всем этой фальшивой бумажкой, якобы доказывающей, что народ все еще любит его за все его преступления и даже готов пожертвовать своей жизнью ради его безумных авантюр. Это не ваш день. Не ведитесь на фальшак. Просто займитесь в это время своими делами, семьей, наведите порядок в столе, шкафу, комнате, позвоните друзьям и любимым. Сделайте то, что давно откладывали на потом. Это, в кавычках, событие не для вас. Это не ваш спектакль. И сценарий, и развязка уже давно написаны в Кремле для лживых и продажных тиков и циков. А вы просто берегите себя и силы для другого спектакля, где вы будете не жалкими статистами, а значимыми персонажами и, может, даже героями. Ждать уже недолго.
11: Владимир Кармурза предлагает испортить бюллетень и тем самым выразить антивоенную позицию.
13: Миф о всенародной поддержке войны в Украине, усиленно тиражировавшийся с одной стороны Кремлем, а с другой частью зарубежной оппозиции, рассыпался в прах. Говорить можно все, что угодно, но дела всегда громче слов, и тотальное снятие списков и кандидатов «Яблока» с выборов всех уровней стало лучшим подтверждением того, что в России есть миллионы людей, которые никогда не хотели начинать эту войну и которые хотят закончить ее прямо сегодня. А потому никакие фальсификации не смогли бы скрыть массовую поддержку антивоенной партии. Для меня смыслом участия в заведомо нечестных и несвободных выборах было именно выражение антивоенной позиции. После снятия «Яблока» единственный способ сделать это в федеральном бюллетене – это перечеркнуть все 10 кремлевских партий, единодушно поддерживающих войну и репрессии. Именно это я и сделаю в следующее воскресенье.
11: Яков Овчинников об иллюзиях российской оппозиции.
6: Наиболее отвратительно то, что начиная с 2014 года российская оппозиция должна была признать выборы в России нелегитимными. Но и сегодня безумцы активно зазывают участвовать в этом беззаконии под предлогом как можно больнее насолить режиму Путина, словно их действия способны причинить ущерб преступной власти. Яшин, Навальный и прочие тешат себя иллюзиями, либо не осознавая, либо изображая непонимание, что их стратегия стоит огромных жертв и цена будет только возрастать.
11: Илья Яшин собирается организовать в Ереване антивоенную очередь к российскому посольству.
13: В воскресенье 20 сентября в России голосование. В этот день я буду в Ереване. И ровно в 12:00 приду к избирательному участку в российском посольстве. Мы с вами образуем большую антивоенную очередь, чтобы продемонстрировать свое несогласие с войной и диктатурой. И такие очереди в полдень должны выстроиться и в России, и по всему миру. Почему это важно? Потому что Путин с помощью выборов хочет показать единство вождя и нации, чтобы и дальше продолжать войну. А наша с вами задача в том, чтобы выразить протест и сделать наше несогласие видимым. Голосовать в полдень законно. За это не оштрафуют и не посадят. Но все будут знать и понимать, что значат эти очереди. А противники войны смогут убедиться, как на самом деле нас много.
14: Андрей Григорьев пишет о бессмысленном копировании западных практик российской оппозиции.
12: Одна из ключевых проблем российской оппозиции – карго-культ. Тупое и механическое перенесение практик и решений из мира западных демократий на суровую имперскую почву. Бессистемно, копируя исключительно внешние признаки и неизменно спуская суть в унитаз. Если в мире западных демократий власть меняется на выборах, то и Росоппозиция будет до морковки на заговине ходить на выборы, не понимая, что поставить галочку в бюллетене и сунуть его в урну – простейшее из действий, коему можно обучить даже обезьяну. Эту галочку важно защитить. Его тут встает проблема. С Яшиным та же история. Он дитя этого российского карго-культа. Копирует внешние признаки, хватаясь за поверхностное, не понимая и даже не пытаясь постичь сути всего механизма. Стоит ли удивляться, что, запуская реалити-шоу с собой любимым в главной роли, Яшин снова не понял, как это работает на Западе.
14: Политолог Александр Морозов считает, что институты путинской России мертвы.
6: Вот передо мной список топ-100 российских политических институций. Я задаюсь вопросом. Те, кто придет после путинизма, они захотят себя видеть в преемственности к любому из этих институтов? Госдума, Совет Федерации, ЦИК, Общественная палата, Фонд «Русский мир», Россотрудничество, Военно-историческое общество и т.д. и т.д. Все 100. Ответ – нет. Потому что это институты, которые сами себя предали, полностью деградировали, и все топ-100 обслуживали курс на агрессию и освоение оккупированных территорий. В этом смысле уже сегодня, без всякого постпутинизма, для меня самого эти институты постмортом – это некроинституты, институты умершего государства. Поэтому я не ставлю плашку иноагента, не реагирую на все новые статусы, которые мне присваивают эти институты. Не горжусь, не скорблю, а просто исхожу из того, что постмортом государства и все его институты в отношении меня ставят только одну цель – меня истребить, то есть втянуть меня в свое мертвое поле, в танец мертвецов. Ровно так я воспринимаю и выборы, в частности, в Госдуму. Это танец мертвецов. Причем по ходу этих выборов все живое превращается в мертвое. Просто от самого прикосновения к этим мертвым институтам. Ни один из топ-100 институтов не сохранится. Невозможна никакая преемственность в отношении любого элемента системы, которая покоится на обезображивании Конституции, слома основ конституционного надзора.
14: Илья Будрайцкий спишет про переосмысление умного голосования.
12: Тактика умного голосования, которую я всегда поддерживал, вплоть до 2021 года имела смысл как сочетание трех факторов. Собственно, массовой явки протестных избирателей, мощной сети независимых наблюдателей и готовности к уличной мобилизации после объявления фальсифицированных результатов. Без двух последних компонентов эта тактика просто лишена всякого политического содержания. Поэтому в ближайшие выходные голосование против «Единой России» имеет исключительно моральное измерение. Это настоящий внутренний диалог, так как о вашем выборе буквально не узнает никто, кроме вашей совести. В то же время на 5-й год войны выборы в путинской системе больше не являются механизмом гегемонии. Запредельные цифры «Единой России», которые будут объявлены на следующей неделе, уже вряд ли убедят кого-то в поддержке режима абсолютным большинством. Напротив, они станут наглядным свидетельством растущей пропасти между реальным общественным настроением и картиной патриотического единства фронта и тыла, которую только что еще раз обозначил Путин в своем обращении. Эта пропасть неизбежно будет искать все новые средства выражения. Как когда-то умное голосование, они будут рождаться интуитивно и спонтанно из выявления новых слабых звеньев системы. Задача политиков – учиться у этой меняющейся действительности, а не держаться за знакомые, но бессильные формы.
14: Востоковед Михаил Крутихин считает, что событие вообще незначительное.
13: По-моему, я вижу общую беду тех, кто с тревогой и ожиданием говорит и пишет сейчас о путинской имитации выборов. Проблема в масштабе. Многие воспринимают это мероприятие как способное что-то изменить. Начинают рисовать в воображении детали своего поведения при голосовании. Данное событие имеет микроскопическое значение и для страны, и для населения, и для каждого гражданина РФ. Скорее даже нулевое. Оно по определению ничего не меняет. Фантом. Чего переживать, убиваться-то? Пусть в этом нуле копаются лишенные совести и стыда политики, которые зовут голосовать за любого мерзавца и путинского прихлебалу только потому, что на нем не наклеен ярлык «Единая Россия». Оставьте эту грязную возню им, а голосование игнорировать как ничего не значащее.
14: Оксана Янус о призывах участвовать в выборах.
15: Когда Кац, Навальная, Яшин ратуют за голосование, а по сути это соучастие в преступлениях путинской РФ, у них наступает хроническая слепота и глухота. Они об этой оккупации предпочитают помалкивать. Немного реальной жизни в оккупации и специфика избирательного процесса. Оставшаяся часть в оккупации украинских граждан не горят желанием голосовать и идти на избирательные участки, если таковые имеются. Тогда рашисты идут к вам. Так называемые переносные избирательные урны от дома к дому носят члены избиркома с российскими военными. По скриптум. Вчера слушала обращение Путина к народу, анонсированное Песковым. Фюрер тоже настоятельно агитировал всех на выборы в Госдуму, чтобы показать всему миру народное единство власти и подданных.
14: Александр Подробинок пишет об отсутствии взаимопонимания.
12: Невеселый, но цирк. Предстоящие выборы по своей откровенной нелепости достигли советского уровня. Самое поразительное, что вслед за кремлевскими клоунами на цирковую арену выпрыгивают и деятели эмигрантской оппозиции. С необыкновенным энтузиазмом они пытаются докричаться до нас из-за границы, чтобы мы непременно приняли участие в жульнических выборах. То какой-то мутный Максим Кац, отчаявшийся Юлией Навальной, уговаривают нас голосовать за одни прокремлевские партии в пику другой. То ФБК готовит ко дню голосования свои рекомендации, за каких мерзавцев голосовать можно, а за каких нет. То Илья Яшин призывает в знак протеста создать в день голосования жизнеутверждающую картинку столпотворения у избирательных участков. То антивоенный комитет во главе с Михаилом Ходорковским приветствует всех желающих принять участие в кремлевском шоу. Спасибо ему от подневольных бюджетников. Они пойдут на выборы с успокоенной совестью. Какое все-таки замечательное взаимопонимание и единство методов. Настолько крепкое, что «Единая Россия», недолго думая, украла у протестного движения некогда популярный, хотя и глуповатый лозунг «Когда мы едины, мы непобедимы». Да, я не вру, они теперь крутят его в своих предвыборных роликах. Ну ладно, яблоко играет с Кремлем в эти игры. Они хотя бы собирают вокруг себя реальных сторонников и при этом сильно рискуют. Да и сидит у них уже немало людей. А зачем это нужно нашим закордонным советчикам? Чтобы при любом раскладе оставаться на виду? Ну не смешите, друзья мои, здесь к вам очень мало кто прислушивается. А уж на результатах выборов вообще ничего не скажется. Ни рекомендованное вами участие, ни наш упертый бойкот. Кремлю это до лампочки. Если на чем-то и скажется, так только на нашей репутации.
14: Дмитрий Чернышов отмечает, что настоящие результаты выборов все-таки будут известны.
13: В чем стратегическая ошибка комментаторов, пишущих про розовых пони, про фонарики в небо, про наивность оппозиции, про мамкиных революционеров, про то, что мы это уже проходили, и что власть нарисует любой результат на выборах? Нарисовать власть действительно может что угодно, хоть 146%. Только исторический опыт показывает, что после этого часто эту власть и сносят. Еще одна важнейшая причина участия в выборах против «Единой России». Настоящие результаты обязательно будут известны. И если ЕР наберет унизительно мало голосов, это резко повышает возможность переворота в стране. Драка за передел власти уже идет полным ходом. Чем больше проблем у чекистов будет в тылу, тем легче Украине будет на фронте. А чем быстрее Путин проиграет войну, тем лучше будет самой России.
14: Политик Игорь Эйдман пишет, что даже в теории, если даже «Единая Россия» проиграет, то это ничего не изменит.
6: Навальный, Яшин и Ко призывают победить партию власти. Голосуйте за любую партию, кроме «Единой России». Эти рассуждения основаны на одном заведомо ложном тезисе о некой единственной партии власти. В реальности не только ЕР, но и все так называемые парламентские партии фактически являются партиями власти, обслуживают власть и полностью ее контролируются. Давайте представим себе. Свершилось чудо, и «Единая Россия» не получила большинства в Думе, предположим, не 70%, а 45% мест. А остальные – другие сателлиты власти и сторонники войны. ЛДПР, КПРФ, СР, новые люди. Это вообще что-то изменит хоть на йоту? Уверен, что ничего. Так в чем искомая победа?
14: Максим Гликин считает необходимым дополнить лидеров российской оппозиции.
13: Надо добавить еще несколько важных советов от так называемых лидеров российской оппозиции, настоящих создателей прекрасной России будущего. Первое. Это не выборы, потому что надо обязательно и все непременно идти голосовать. Все равно никто не посчитает правильно. Поэтому встань и иди на участок. Утром желательно в 12. Второе. Голосовать надо обязательно, даже если придется зажать нос. цитата из памфлета Ильи Яшина. Расширим. Еще полезно было бы на участках зажмурить глаза, задержать дыхание и поставить галочку на выдохе. И ничего не бояться. Все равно никто наших голосов не учтет. Третье. А вот по округам вообще обязательно надо голосовать за самого сильного оппонента ЕР. Сделаем ЕР больно. Сделаем Путину больно. Проголосуем за самого-самого сильного, сталиниста из КПРФ, героя СВО, из СЗРП, бандита из ЛДПР, мошенника из новых людей. Сделаем власти больно. Так победим. А авторов победы мы уже знаем.
14: Андрей Вульф пишет о сложности процессов.
12: На этой неделе Россия выбирает уже 9-ю Государственную Думу. Самое время напомнить, ситуация, где результат любого голосования известен раньше самого голосования, сложилась не за один день. В Третьей Думе, к которой я имел самое непосредственное отношение, АП уже строила нужный парламент, создавалась «Единая Россия» и та самая «Вертикаль». Однако у губернаторов, партии и даже отдельных депутатов еще имелся собственный вес, а рядовому парламентарию мог позвонить вице-премьер или замглавы АП, чтобы его в чем-то убедить. Еще любопытнее по нынешним временам выглядит моя собственная история. Я избрался в Думу по списку «Единства», после чего совершенно самостоятельно решил в уже объединенную к тому моменту «Единую Россию» не вступать. Остался независимым депутатом, а потом ушел с группой моих товарищей в либеральную фракцию СПС. Представились такое сегодня? Вот и я с трудом. А описать сложнейшие процессы, длящиеся 2 года, за 30 секунд пробовали? Я собственными глазами видел, как такое возможно в исполнении весьма заметного YouTube-политика, а теперь еще и историка Максима Каца.
14: Михаил Кондрюков считает, что результатом этой кампании умного голосования будет обеспечение явки.
6: Навальный и Максим Кац призывают голосовать за представителей партии фанатиков войны и репрессий. Называющие себя российской оппозицией Юлия Навальная и Максим Кац призывают россиян голосовать за партии и кандидатов по одномандатным округам, лишь бы они не были из партии «Единая Россия». Эти персонажи из российской оппозиции продолжают дурачить народ в интересах Кремля, обеспечивая явку для Путина на выборах без выборов. Власти России практически делают то же самое. Они, в принципе, не навязывают позицию, за кого голосовать, и просят лишь прийти на выборы для создания видимости демократии в России. Кац и Навальная предлагают отдать голос за тех, кто в ближайшие годы будет голосовать за репрессии в отношении реальной российской оппозиции и поддерживать войну в Украине. Друзья, репутация и совесть не отстирываются, и не стоит вестись на призывы этих политических проходимцев.
14: Политик Иван Тютрин цитирует заявление форума «Свободной России» о выборах.
12: Заявление форума «Свободной России» о так называемых выборах. В сентябре в России пройдет очередной фарс под названием «Выборы». Всякий раз политические менеджеры Кремля создают видимость интриги и конкуренции. Сейчас мы наблюдаем это в связи с возможным участием партии «Яблоко». До этого мы видели такие же попытки создать видимость конкуренции за счет участия Ксении Собчак, партии «Новые люди» и так далее. К сожалению, мы слышим заявления части наших давних коллег и партнеров по политической борьбе с путинизмом с призывами голосовать за Яблоко. Разумеется, российские граждане могут голосовать за кого хотят в этом псевдоэлекторальном фарсе, который де-факто является не выборами, а переназначением состава Государственной Думы и законодательных собраний. Но призывы мобилизоваться вокруг любых фигур на подобных выборах являются, на наш взгляд, проявлением наивности, инерции или недобросовестности. Россия проводит выборы и на оккупированных территориях. Таким образом, речь идет не только об очередном акте демонстрации так называемого путинского большинства, но и о попытке легитимизировать российские территориальные захваты. Призывать к участию в этих выборах или самому идти на них значит добровольно участвовать в политическом спектакле, целью которого является демонстрация того, что россияне в большинстве поддерживают курс Кремля на продолжение войны. Настоящие выборы в России возможны только после победы Украины, поражения путинского режима, освобождения оккупированных территорий и демонтажа диктатуры. Участие в нынешнем фарсе только помогает врагу. Задача российской оппозиции сегодня – поддержка Украины и содействие полному поражению режима в этой войне.
14: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
15: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
16: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
15: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
16: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
14: Цитаты «Свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Одним из самых заметных эпизодов нынешней кампании стал агитационный ролик «Единой России». Партия выпустила серию видео, в которых лидеры ее федерального списка появляются в окружении известных сторонников. В ролике представлен министр иностранных дел Сергей Лавров, актер Владимир Машков, космонавт Сергей Крикалев и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Слоган кампании «Когда мы едины, мы непобедимы». Появление Овечкина в партийной агитации вряд ли можно назвать неожиданным. Его отношение с российской властью имеет долгую историю. В ноябре 2017 года, накануне президентских выборов, Овечкин объявил о создании движения «Путин Тим» — «Команда Путина», призванной объединить сторонников российского президента. После начала полномасштабного вторжения России в Украину хоккеист публично призывал к миру, но вместе с этим говорил о Владимире Путине: «Он мой президент». Теперь Овечкин снова непосредственно участвует в политической кампании, на этот раз парламентской. Причем, по данным СМИ, его рассматривали даже как возможного кандидата в лидеры федерального списка «Единой России». До этого дело не дошло, зато хоккеист появился в агитации рядом с Лавровым. Сам Лавров в ролике рассказывает о верности России многовековым традициям и предупреждает тех, кто приходит с мячом: «Пощады не жди». За его спиной в этот момент стоит один из самых известных российских спортсменов в мире. Так что образ получился довольно прозрачным. Министр государства, знаменитости и спортивный герой. Одна команда. И в случае Овечкина даже название для этой команды было придумано почти 10 лет назад. «Путин Тим». Блогер Тим пишет об удобной позиции спортсмена.
17: Овечкин: «После начала полномасштабной войны отвечал уклончиво: я не занимаюсь политикой, я спортсмен. Живет в США, семью вывез, а патриотизм и поддержку партии власти демонстрирует по привычке. Удобно и выгодно».
14: Блогер Юджин Кугель напоминает про избитый лозунг «Спорт вне политики».
18: Овечкин только что появился в предвыборном видео «Единой России» партии Путина. Рядом с ним стоят Сергей Лавров и Маргарита Симоньян, министр иностранных дел России и ее главный пропагандист войны. «Держите спорт подальше от политики», — говорили они.
14: Константин Орлов о своем отношении к Овечкину.
19: Овечкин, может, хоккеист и хороший, а как человек конченный. Жить в США, пользоваться всеми благами НХЛ и демократического мира, а затем поддерживать гниль и мерзость, которые несут россиянам Путин и Единая Россия. Конченный.
14: Любовь Соболь считает, что кому-то пора на так называемую специальную военную операцию.
15: Время Овечкину вернуться на родину и отдать долг на СВО. Поддержать Путина и Единую Россию не просто словом, но и делом.
14: Рустам Адагамов интересуется, а вот не возникнут ли вопросы у властей США к спортсмену?
18: Хоккеист Александр Овечкин живет и зарабатывает миллионы долларов в США и одновременно снимается в предвыборной агитации «Единой России», правящей партии государства, которая пятый год ведет захватническую войну против Украины и находится под американскими санкциями. В одном ролике с ним стоят глава российского МИДа Сергей Лавров, главред государственного пропагандистского RT Маргарита Симоньян и Мария Львова-Белова, разыскиваемая Международным уголовным судом по обвинению в незаконной депортации украинских детей. Интересно, возникнут ли у американских властей вопросы к Овечкину? Не к его взглядам и не к старой фотографии с Путиным, а к вполне конкретному участию гражданина России, живущего и зарабатывающего в США, в официальной предвыборной кампании партии Путина во время войны.
14: Блогер доктор Федоров пишет, что «за везде все можно».
17: В ленте полно укропатов и русофобов, осуждающих Овечкина за фото от ядра и требующих у Канады и США не впускать его. Эти придурки не понимают, что, во-первых, он звезда, а не никто, а во-вторых, так они поддерживают и продвигают укрофашизм, который однажды обязательно их укусит. На Западе молчаливое, но вполне отчетливое политическое высказывание Овечкина тоже вызвало бурю эмоций.
14: Майкл Макфул, это бывший посол США в России, перестал быть поклонником хоккеиста.
18: Овечкину не нужно было этого делать, но он сам так решил. Раньше я был его поклонником.
14: Популярный канадский журналист и комментатор Дин Бландл осудил позицию звезды.
19: Ноль уважения Овечкину. После этого он должен умереть для хоккея.
14: А вот так звучит официальный комментарий команды Овечкина.
17: Александр Овечкин, гражданин России, который живет в Москве со своей семьей в период межсезонья и останется жить там после завершения карьеры. Как спортсмен, дольше всех выступающий в Вашингтоне и опора местного сообщества, он, как и весь наш клуб, полностью сосредоточен на предстоящем сезоне и на том вкладе, который он продолжает вносить на льду и в жизни нашего города.
14: Блогер Аврахам Борисов задается вопросом, чего же еще не хватало хоккеисту?
18: Российский хоккеист Александр Овечкин, который играет в американской НХЛ, снялся в предвыборном ролике «Единой России». В видео также снялись рогатые пропагандоны Маргарита Симоньян и артисты, поддерживающие власть. В главной роли в ролике выступает глава МИД Сергей Лавров. «Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди». Лавров на видео. Овечкин, овца Путлера, живет в США с 2005 года. Его годовая зарплата в клубе Washington Capitals составляет 4 миллиона 250 тысяч долларов. Заработок за годы карьеры в США оценивается более чем в 170 миллионов. Чего ему еще не хватало? Гандону.
14: Пользователь X с многозначительным названием «Мысли президента» пишет, что поступок вполне приемлемый, но смотря...

0: Пушкин молчит про войну, потому что у него там семья. Но что-то сейчас североамериканцы не верят, что на этом фото он не добровольно.
1: Блогер с ником Bugbird CTX пишет о внезапном открытии.
2: Листаю ленту и вижу, что в сентябре 2026 года американцы узнали, что Овечкин-то, оказывается, поддерживает Путина. Создатель патриотического движения «Путин Тим», существует с 2017 года, поддерживает Путина. Вот это сенсация.
1: С вами был Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: В современном мире Россия развивается как дружелюбная, открытая миру страна.
3: Адские санкции против дружелюбной и открытой миру страны. Законопроект имени сенатора Линдси Грэма одобрила Палата представителей Конгресса США. В Кремле внимательно следят.
4: Это относится к недружественным действиям, будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования.
3: Российский след в диверсиях в Европе и подготовке убийств оппозиционеров за рубежом. Что стало известно из последних расследований?
2: В современном мире Россия развивается как дружелюбная, открытая миру страна. По решению и под руководством президента мы проводим независимый, прагматичный, миролюбивый внешнеполитический курс.
5: Заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии 4-го конгресса международного движения «Русофилов». А это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Давайте же для наглядности посмотрим фрагмент обращения президента дружелюбной и открытой миру страны по случаю грядущих парламентских выборов.
6: Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей.
5: То есть сам факт 5-го года полномасштабной войны против соседней страны, по мнению президента, обязательно должен учитываться избирателем, причем со знаком «плюс». Что же мешает этому внешнеполитическому курсу дружелюбной и открытой миру страны, по мнению министра иностранных дел этой страны? Действия так называемого «коллективного Запада». Господин Лавров даже в кои-то веки, словно окончательно фиксируя окончательно рассеянный дух Анкориджа, переходит к конкретике.
2: Дипломатия тарифов. Вот то, что нужно Соединенным Штатам, а кто-то пытается свою точку зрения провести, немедленно тарифы вводятся в силу. И вот и вся, собственно, дипломатия. Да, есть, конечно, у Соединенных Штатов важные отличия от европейских элит. Они готовы разговаривать. Это всегда, даже когда позиции кардинально, диаметрально противоположны, это всегда важно.
5: Этот выпад скорее личная инициатива господина Лаврова, ну и рискну предположить, это реакция на принятый Палатой представителей Конгресса США законопроект о так называемых адских санкциях. Или проект Линдси Грэма, он ключевой автор жесткого пакета вторичных санкций, умерший в июле. В чем суть законопроекта? Он обязывает Белый дом ввести санкции против высшего руководства России, российских олигархов и членов их семей, банковских и энергетических компаний, а также судов российского так называемого.

0: называемого теневого флота. А еще, и это главное, дает президенту США право вводить пошлины до 100% на товары из стран, крупнейших покупателей российских нефти и газа. Конкретного списка стран в законе нет, в законопроекте пока еще, но Китай и Индия вполне себе там подразумеваются. И в Китае подобное традиционно не комментируют, а в Министерстве иностранных дел Индии отметили, что приняли к сведению происходящее, но будут отстаивать в первую очередь права своего почти 1,5-миллиардного населения. Агентство Reuters и Associated Press назвали адские санкции, их так вообще называют в американской прессе, самым масштабным законодательным шагом в поддержку Украины после возвращения Трампа в Белый дом. А вот что заявил соавтор проекта, сенатор Ричард Блументал. Сенат одобрил документ еще в августе.
1: To Vladimir Putin, we have your number.
2: Владимир Путин, мы знаем, как тебя достать. Твоя экономика трещит по швам. Мы задушим твою военную машину. Китай и Индия, вам стоит пересмотреть взаимодействие и закупать нефть и газ в других местах. Американский народ, спасибо вам за поддержку Украины и за понимание того, что борьба Украины — это и наша борьба. Речь идет не только об их свободе и независимости, но и о наших собственных. Если не остановить Путина, он пойдет на Польшу, Молдову, Эстонию, Финляндию, Швецию, и тогда нашим сыновьям и дочерям придется сражаться на передовой, выполняя обязательства Америки по НАТО. Речь идет о том, чтобы заставить агрессора заплатить высокую цену и защитить стратегические интересы Америки. Этот законопроект отвечает нашим национальным интересам, а также отражает наши ценности и наше видение.
0: Законопроект пришлось комментировать в Кремле. Пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова напрямую спросили об этом на ежедневном брифинге.
3: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. И, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США, ну, определенно будет усложнять поиски, усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
0: Адские санкции осталось подписать президенту США Дональду Трампу. По его настоянию в пакет включили и меры против Ирана. Представитель Белого дома заявил изданию Wall Street Journal, что Трамп планирует подписать документ. А с нами в прямом эфире политолог-американист Антон Пеньковский. Антон, здравствуйте.
4: Добрый день.
0: Вообще этот законопроект долго буксовал. Вот на ваш взгляд, благодаря чему вообще началось активное продвижение? И что говорит сейчас о балансе мнений в Вашингтоне? Вот факт его и темпов как бы принятия, и сам факт принятия тоже.
4: Ну да, действительно, этот законопроект некоторое время буксовал. Его принятие ожидалось еще в прошлом году. И, скажем так, борьба между исполнительной и законодательной властями США по поводу этого документа была достаточно заметна. Во всяком случае, мы видим, как часто сам Дональд Трамп обращался к этому документу, публично просил внести в него какие-либо правки и в целом высказывался несколько скептично по поводу этого документа, необходимости, скажем так, его немедленного принятия или же тех мер, которые в нем прописаны. В любом случае мы видим, что этот документ был принят с достаточно уверенным большинством, что свидетельствует о том, что по некоторым вопросам все-таки две главные американские партии все еще способны приходить к уверенному согласию, и тот перечень мер и прав для исполнительной власти, в частности для президента США, по введению ограничений и тарифов по большому счету по всему миру, является очевидным для большинства сегодняшних политических элит по обе стороны противоборства на предстоящих выборах.
0: Вот Wall Street Journal, я уже упоминал их публикацию сегодня, но издание обращает внимание, что рассмотрение законопроекта сильно прибавило в скорости, когда Трамп сблизился с президентом Украины Владимиром Зеленским, впечатленный успехами страны на поле боя. Насколько значим этот фактор, на ваш взгляд?
4: Мне кажется, что этот фактор может быть несколько переоценен просто на основании того, что пусть и достаточно долго, но этот законопроект проходил все необходимые жизненные стадии до того, как быть вынесенным на голосование и утвержденным, как это состоялось накануне. Я бы не сказал, что требовалось какая-то дополнительный стимул для американских законодателей и спонсоров этого акта. И по большому счету активное участие ныне покойного сенатора Линдси Грэма обеспечивало этому акту популярность и вполне доступное обоснование необходимости принятия такого законодательного акта. То есть, по большому счету, Соединенные Штаты для своей внутренней аудитории достаточно ясно дали понять, с какой целью и почему именно эти механизмы сейчас необходимы как инструменты американской внешней политики. По большому счету, сейчас у Дональда Трампа очень мало аргументов, мало найдется популярных аргументов для внутренней американской публики объяснить, почему он будет затягивать подписание этого документа, либо же принятие каких-то из инструментов, которые прописаны в этом законодательном акте. Но по большому счету то, что Украина уверенно держится и даже предпринимает активные действия на фронте, свидетельствует о том, что вселяет уверенность в американских законодателей в необходимости активной поддержки тех инструментов, которые пока еще доступны и не ограничены самим Дональдом Трампом, в частности, как передача вооружений и непосредственно помощи, что не было ранее оплачиваемо европейскими бюджетами.
0: Ну и с нами также на связи политолог Наталья Шевчукова. Наталья, здравствуйте.
5: Добрый день.
0: Хочу с вами как бы взгляд со стороны России рассмотреть, как бы препарировать. Вот на ваш взгляд, насколько болезненным для российской и политической, и финансовой системы станет или может стать вот этот закон в случае подписания Трампом, учитывая, что многие структуры и персоналии в России уже и так под санкциями. И США, и Канады, и Австралии, и Евросоюза, и так далее.
5: Ну, по-видимому, список, перечень санкций постепенно исчерпывается. Очевидно, что санкции изначально не оказали того эффекта, который должны были оказать. И российская экономика за прошедший период успела переориентироваться, успела подстраховаться и, в общем-то, переключить систему импорта, экспорта, немножко отладить денежную систему. Поэтому там любые дальнейшие санкции, они, в общем, не будут так сильно ударять по российской экономике, как кому-либо хотелось бы. Ну и, кроме того, Россия, в общем, сейчас во многом завязана не на Запад, а на Китай. И если раньше, ну и во многом она была завязана, критически завязана на импорт энергоматериалов, то ну, сейчас, в принципе, она также завязана, но не сказать, чтобы совсем критически. То есть налажены обходные пути, налажены разные виды серого импорта и отлажены в том числе возможности обходить санкции против уже людей, которые и структур, которые участвуют в этом сером импорте.
0: Как раз хотел еще отдельно спросить, а вот действительно, учитывая, что Китай и Индия остаются ключевыми сейчас, ну, скажем так, партнерами России в плане хоть какого-то пополнения госбюджета, а не приведет ли этот шаг Вашингтона как раз-таки к еще большему сплочению Москвы, Пекина и Нью-Дели в обходе американских барьеров?
5: Ну, в принципе, мы уже наблюдаем этот процесс, и Китай в этом плане не хочет терять позицию второй политической силы в мире и терять Россию в качестве своего сателлита, и будет, конечно же, противостоять возможным санкциям со стороны Штатов. И изначальный план, что санкции против России заставят Китай каким-то образом умерить свои амбиции, он тоже не оправдался.
0: Ну и к персоналии Лаврова хочется отдельно обратиться. Даром, что ли, он буквально не слезает с экранов как бы, и различных YouTube-проектов, как будто бы ощущение, что его индекс цитируемости резко взвинтился. Но учитывая, что завтра один день голосования, первый, один из трех, ну и он возглавляет федеральный список партий правящей, возможно, это не совсем совпадение. По моим ощущениям, в последнее время, ну, редко российские чиновники позволяли себе какие-то выпады в адрес американского руководства. Как-то хотелось вот немытьем так катанием поддержать и дух Анкориджа, и вкус посекунчиков, и так далее. Что изменилось и о чем это говорит?
5: Ну, сейчас Путин и его окружение находятся в достаточно такой интенсивной внутриполитической борьбе. Так или иначе, у них сейчас основной враг – это тот самый уставший от войны избиратель, которому нужно доказать, что Запад плечет против нас козни, а кто у нас Запад? Запад от США. Соответственно, вот сейчас они активизировались, и скорее вот эти высказывания направлены не вовне, а внутрь России, для того, чтобы доказать избирателю, что он находится в смертельной опасности, что Украина является неким прокси в этой войне. На самом деле мы ведем войну с НАТО и Западом в целом, и поэтому нам нужно от них беречься. Собственно говоря, об этом Путин и говорил в своем обращении. Оно звучало скорее не как обращение накануне выборов внутри страны, а как обращение к народу, ведущему героическую оборонительную войну. То есть там несколько раз, мне уже в нескольких абзацах относительно этой небольшой речи повторялось, что мы противостоим деструктивным силам, которые пытаются ослабить и Россию, и привести к ее уничтожению. И вот эти злые силы находятся на Западе. Но вот именно поэтому подобная внешнеполитическая риторика сейчас активизировалась.
0: Ну, еще некоторые внешнеполитические новости нам сегодня с нашими гостями хочется обсудить. США обвинили в подготовке убийств оппозиционеров за рубежом экс-командира северо-западного ОМОНа. А центр «Досье» вместе с коллегами из Германии нашел след ГРУ в деле подозреваемых в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига. В Евросоюзе призывают создать континентальный такой совет безопасности и ориентироваться на 4-ю статью НАТО. Что это означает и все подробности в материале Артура Давлетшина.
2: Полковник Юрий. Это имя вам что-нибудь говорит? А вот для Минюста США – да. 15 сентября ведомство обвинило 5 человек в организации заказных убийств и диверсий на территории США и Европы. Давайте познакомимся с ними поближе. Имя первого – Юрий Хромеев. 63-летний полковник, экс-командир ОМОНа, прошедший Первую Чеченскую войну. Сам Хромеев утверждает, что получал награду из рук Владимира Путина. В группу также входит Кирилл Хромеев, сын Юрия, сотрудник ФСБ. Кроме двух россиян, в группу входит Анхель Эдуардо Кастро, 22-летний гражданин Венесуэлы, и 2 гражданина Кубы, Ейдель Дельгада Суарес по прозвищу Викинг и Оэмис Рамагоса Дурути.
6: Объявленные обвинения раскрывают предполагаемый заговор российских спецслужб с целью убийства диссидента на территории США за то, что он осмелился выступить против российского правительства. Как утверждается в обвинительном заключении, этот заговор демонстрирует, на что готовы пойти наши противники, чтобы заставить замолчать критиков, иллюстрирует серьезную угрозу, которую транснациональные репрессии представляют для жизни и свободы всех, кто бросает вызов авторитарным режимам.
2: В заявлении Минюста США указаны 2 случая, когда группа пыталась завербовать американских граждан. Первый зарегистрирован в самих Штатах. Суарес и Кастро завербовали американца для слежки за неназванным оппозиционером из России. За первый этап работы ему заплатили около $1500, после чего предложили ликвидировать цель за 40 тысяч. Отец и сын Хромеева фигурируют в другом случае, уже на территории Литвы. Там они завербовали гражданина США для слежки за другим неназванным оппозиционером. После сбора информации они тоже предложили ликвидировать цель.
7: Далее Юрий Хромеев сообщил гражданину США номер 1, что они хотят смерти потерпевшего 2, поскольку тот распространял грязь о моей стране и искажал историю.
2: Когда завербованный отказался, Хромеев-старший предложил ему работу попроще. Поджог склада с имуществом или продуктами. Или, цитата, «бросание бутылки бензина в электроподстанцию».
7: Юрий Хромеев дал понять гражданину США номер 1, что целью должны стать все страны, помогающие Украине, и что он предлагает серьезные деньги за серьезную работу. Наконец, Юрий Хромеев подтвердил, что является полковником российских спецслужб.
2: А эмиссара Рамагоса Дурути Путин занимался диверсиями в Европе. Впервые о нем стало известно 2 года назад. В 24-м он под псевдонимом Диос поручал завербованным им исполнителям поджигать склады стройматериалов в Польше, автобусный парк в Чехии, предприятие по переработке отходов в Румынии, а также оборудование литовского производства, предназначенное для Украины. Кроме США, Дурутти разыскивают и спецслужбы Литвы.
8: Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства.
2: Помните это заявление Владимира Путина в ответ на обвинение в причастности России к диверсиям в аэропорту Лейпцига. Тогда российский дрон врезался в грузовой самолет, однако взрывчатка не сдетонировала. История получила продолжение. Центр «Досье» совместно с «Süddeutsche Zeitung» и другими изданиями покопался в биографии одного из подозреваемых, россиянина Олега Л.
9: Олег был известен центру «Досье». Его имя фигурирует в документах полковника ГРУ Дениса Смоленинова, которые помогли нам в нескольких расследованиях о российских операциях саботажа в Европе и Украине. Впоследствии ЕС и Великобритания ввели против полковника санкции.
2: Смоленинова центр «Досье» связывает с созданной после начала войны при ГРУ службой специальной деятельности. Расследователи уверены, что эта структура стоит за диверсиями в Европе, а Смоленинов управляет операциями.
10: Германия все чаще становится мишенью для гибридных атак. Ярким тому подтверждением служит атака, произошедшая 4 августа в аэропорту Лейпцига.
2: Не только Германия, но и вся Европа все чаще страдает от гибридных атак и провокаций России. Эта обстановка заставляет лидеров европейских стран готовиться к эскалации. И пока только в Германии контрразведка зафиксировала с начала года 165 случаев саботажа и 740 пролетов дронов над важной инфраструктурой. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый Европейский совет безопасности и ввести аналог 4 статьи договора НАТО только для стран Евросоюза. Цель – противодействие тем самым гибридным атакам, которые стали новой реальностью для Евросоюза.
11: Ну вот о свежих инициативах в Европе перед эфиром мы поговорили с политологом, исследователем Латвийского института внешней политики Сергеем Потапкиным. Он считает, что Европа активно перестраивает свою политику, реагируя на вызовы Кремля.
12: Сильная сторона Европы в том, что как бы долго Европа не раскачивалась, тем не менее она все-таки идет поступательно и подстраивает свою политику под актуальные угрозы. Сейчас мы тоже это видим. Мы видим огромные процессы, можно сказать, там тектонические, которые происходят в Германии и во Франции. То, о чем мы не могли даже думать до 2022 года. То есть я в этом плане являюсь оптимистом. Я знаю, что европейские механизмы, несмотря на зарегулированность и большое бюрократическое бремя, они, тем не менее, работают, и в нужные моменты Европа способна собраться и принять быстрые решения.
11: Тему продолжим с американистом Антоном Пеньковским. Антон, вот на ваш взгляд, а каковы могут быть вообще последствия этого обвинения Минюста США, вот на таком это уровне уже звучит, в диверсиях со стороны России?
4: Да, здесь нужно обратить внимание на, скажем так, разницу языка. В отличие от достаточно приевшегося новояза о гибридных атаках, Соединенные Штаты уже не стесняются называть напрямую то, чем занимаются российские спецслужбы, диверсиями, что по большому счету является корректным определением для подобного вида действий. Это может повлечь за собой достаточно конкретные последствия как для тех аффилированных с Россией или с российским бизнесом в США структуры, так и, в принципе, осложнить тот фон, тот переговорный фон, который за последние месяцы, если не сказать 2 года, сложился между Вашингтоном и Москвой. Чем больше, скажем так, формально зафиксированных, документально зафиксированных свидетельств того, что Россия проводит подобные диверсионные операции и попытки вербовки непосредственно граждан Соединенных Штатов, как в самих Соединенных Штатах, так и в Европе, тем меньше у американской исполнительной власти будет аргументов, в принципе, на продолжение какого-то диалога с российскими властями или же каких-то, скажем так, технических контактов по линии того же разведсообщества. В целом мы можем сказать, что вот этот обвинительный акт Минюста, он достаточно, скажем так, сокращенно описывает ситуацию, поскольку он прежде всего сконцентрирован на тех действиях, которые российская разведка производила на территории самих США, либо же попытки вербовки с участием американских граждан. Но мы должны понимать, что при разработке вот этих всех материалов очевидно, что американские правоохранители не могли не углубиться в гораздо более широкий спектр того, что делает российские спецслужбы, не только с участием попытки привлечения американских граждан, но и в целом в Европе, где за последнее время Россия проводит достаточно много активных диверсионных операций.
11: Антон, спасибо. И к политологу Наталье Шевшуковой хочу обратиться. Наталья, вот из расследования Минюста США мы в том числе выясняем, что российская оппозиция в изгнании, она вообще остается под прицелом кремлевских спецслужб, причем вот вплоть до подготовки покушений. Говорит ли это в целом о значимости голосов из-за рубежа в самой России? Ну или скорее о такой мстительности?
5: Я думаю, что скорее о мстительности, потому что Путин уже не раз показывал, что те люди, которые, по его мнению, навредили Российской Федерации, ее интересам, не могут спокойно жить за рубежом. Здесь можно вспомнить и Скрипалей, здесь можно вспомнить и Литвиненко, здесь можно вспомнить и относительно недавние попытки отравления активистов и журналистов на зарубежных конференциях. Он дает понять, что те, кто критикует Россию, вне зависимости от того, где они находятся, не могут чувствовать себя в безопасности. Вот. Но и кроме того, он показывает западным спецслужбам, что они, в общем-то, бессильны, что они, в общем-то, не могут предоставить полноценное убежище тем, кто его ищет на Западе. И это такой тоже щелчок по носу не только российской оппозиции, но и властям тех стран, которые эту оппозицию приютили.
11: На этом фоне что думаете об инициативах в Европе? Вот насколько это решительный шаг, и что он говорит о нарастающих беспокойствах в Евросоюзе?
5: Ну, Путину очень хочется перевести вот эти его виртуальные высказывания о том, что весь мир воюет против нас, на самом деле на нас напали, а не мы напали. Ему очень хочется, чтобы действительно Россия ответила, то самое НАТО, пытается вызвать какие-то действия, которые могли бы дать России повод для того, чтобы развернуть действия, уже военные действия против, допустим, стран Балтии или Польши. Ну, именно поэтому там вот недавно были как раз теракты, и в Польше вот относительно недавно были убиты аж 2 оппозиционера, и дроны периодически залетают на территорию этих стран. Путин очень хочется этого ответа, и он Европу, очевидно, в покое не оставит.
11: Ну, в таком случае, как долго вообще вот Кремль может отрицать, что он проводит здесь диверсию, учитывая позицию Путина? Мы как раз отдельно ее процитировали в нашем сюжете по случаю Лейпцига. Где ваше доказательство? Примерно вся та же конструкция, которую и российские власти, и российская пропаганда использовали после сбитого Боинга.
5: Ну и после сбитого Боинга, и в 2014 году он тоже говорил, что там нет, вот как всегда он говорит, что это не мы, вот, но потом в конце концов признал, что это все-таки мы. Да, Путин с известным цинизмом всегда будет это отрицать, но все понимают, да, что его интерес заключается именно в том, чтобы спровоцировать, именно в том, чтобы развязать масштабную войну. И, по сути, нынешняя война ему нужна для оправдания собственного существования, чтобы, ну, теперь уже чем дальше, тем больше у людей возникают вопросы, а зачем это все, а в чем смысл, собственно говоря, этой войны. И Путин повышает ставки, он вынужден это делать. И, собственно говоря, его-то сейчас оправдание состоит в том, что смысл этой войны в сохранении России, а вот те силы, которые хотят ее разрушения, они как раз сами на нас нападают.
11: Наталья, у нас немного совсем времени остается, но не могу вас не спросить, учитывая, что канун выборов, дня тишины уже давно нет в России. Вот это выступление Владимира Путина, с которого я сегодня начал наш эфир и наш разговор, в чем его ключевая мысль? Явный провоенный взгляд, явный провоенный посыл по отношению к электорату. Почему именно так?
5: Ну, потому что единственное оправдание существования Владимира Владимировича Путина и партии «Единая Россия» становится, собственно говоря, война. Путин не мог не отреагировать на антивоенные настроения, он не мог не отреагировать на растущие внезапно рейтинги тех сил, которые выступали против войны, и не случайно яблоко сняли, оно все, всегда участвовало в выборах, а теперь не участвует. И ему важно еще обратиться к тем людям, которые будут считать результаты этих выборов, что, дескать, ребята, вы не выборы фальсифицируете, а вы страну тем самым защищаете. Это еще и индульгенция для фальсификаторов и для, ну, фактически преступников, тех людей, которые будут отбирать голоса в воскресенье при подсчете.
11: Наталья, большое спасибо. Я благодарю вас и Антона Пеньковского. Наталья Шевшукова и Антон Пеньковский были сегодня с нами в прямом эфире. О новых событиях расскажем вам завтра. В это же время в России, как я уже говорил, откроются избирательные участки для первого с начала полномасштабной войны голосования на парламентских выборах. На том мы сфокусируемся. Обязательно еще упомянем некоторых счетоводов, которые сегодня уже заявили, что возможны видеофейки о вбросах в урны для бюллетеней. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью поэтессы Веры Полосковой ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику. Вера Полоскова – российская журналистка, актриса и поэтесса. Перед отъездом из России после начала войны она была уже состоявшимся автором, опубликовав 6 книг. Этой осенью состоится мировая премьера мюзикла «1984» на стихи Полосковой по мотивам антиутопии Джорджа Оруэлла. Действие романа перенесено в наши дни. Вера Полоскова в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику читает свои стихи и рассказывает о работе над новым спектаклем, об отъезде из Москвы после начала агрессии России в Украине и невозможности возвращения, а также о жизни на Кипре и воспитании 3 детей.
4: Мы с вами беседуем на полях фестиваля Out Loud, где вы только что поэтический блок у вас был, и вы с вашим коллегой и другом Борисом Барабановым представляли мюзикл 1984. Вот сначала о нем хочу поговорить, но прежде чем о мюзикле, хочу вам задать вопрос. Вы когда в первый раз прочитали эту книжку? Помните ваши впечатления о ней?
5: Да, мне кажется, в подростковом возрасте. Я не помню, была ли это история из списка литературы или мое личное какое-то решение, но она меня, конечно, потрясла тогда, и мне кажется, именно поэтому с такой ясностью мне, в общем, пришло понимание, что мне нужно этим заняться, потому что всегда первое впечатление главное в этом. Но надо сказать, что сценарий по этой книжке, он сильно отличается от книжки. Он, мне кажется, такой...
4: Сценарий мюзикла, да?
5: Вот, да, который... сценарий мюзикла. И когда я просила какого-то руководства и направления, мне сказали, что важнее, чтобы это был сценарий, потому что сценарий еще задействует Замятинское «Мы». Сценарий очень сильно адаптирован под время, потому что все очень мультимедийное.
4: Да-да, там даже на фише написано мультимедийный мюзикл.
5: Он правда, будет по декорациям очень красивый и очень современный. И если в книжке за нами следит только телевизор, то сейчас за нами следит практически все, что нас слушает и способно распознавать речь. Ну, короче, там, в общем, так довольно серьезно осовремененный текст. И он вписан в такой, наверное, еще не подразумевавшийся Оруэллом контекст, что все шоу, вообще все шоу. И диктатура – это тоже большая система наведения морока. Наверное, так. Потому что все-таки во времена Оруэлла, в 40-е, когда написано 1984, вся реальность была еще очень сильно дана в ощущениях. А то, с какой она молниеносностью подделывается сейчас, это даже страшнее, мне кажется, по части антиутопии. Потому что до последнего, следя за главным героем, мы не можем понять, он в вымышленной реальности или он в подлинной реальности. Он понимает по-настоящему, что с ним происходит, или его водят за нос с помощью технологий и подделывают ему восприятие. И это так интересно, именно поэтому мне захотелось...
4: А вы вот, когда читали эту книгу первый раз, может быть, как перечитывали, вы вообще могли представить, что спустя 80 лет после ее написания она будет, ну, наверное, самой актуальной вещью?
5: Нет, мне кажется, не хотелось. Ну, как бы мы все это читали как учебники. Моя мама которая выносила четвертую копию «Доктора Живаго» за ремнем своих брючек с предприятия, на котором она работала, и очень молилась внутренне, чтобы не чихнуть, не упасть, не рассыпать, ни обо что, ни во что не врезаться, чтобы это не рассыпать, потому что это сразу срок. У нее было 2 дня, чтобы прочитать запрещенный роман, передать его там дальше. И когда мы с ней об этом разговаривали, она говорила, что ну, я все могла представить, кроме того, что мой ребенок будет в списке запрещенных авторов снова, ровно в такой же как бы ситуации, что когда библиотеки не выдают твои книжки, в том числе и детскую, потому что ты злой разбойник Бурмалей.
4: Вы работали над этим мюзиклом, ну, с командой ваших коллег, друзей. Я так понимаю, что вы при этом были все в разных странах.
5: Не представлены лично до сих пор.
4: Да, это как вообще происходило?
5: Мы ни с кем из этих прекрасных людей все еще не знакомы лично. И это одна из интересных, мне кажется, особенностей времени.
4: Угу.
5: Мне кажется, мы сейчас очень быстро можем установить, свои люди или нет. И даже к середине жизни набраться отваги очень быстро спрыгнуть, если это не твои люди. Потому что для создания совместного творческого продукта вот это понимание и магия, когда все уже понятно, без объяснений, самое главное, если ты попадаешь в ситуацию, где тебе все нужно объяснять, оправдываться, бесконечно переделывать, то это будет мукой.
4: Ну, как говорил Ставин, если нужно объяснять, то не нужно объяснять.
5: А мы настолько, да, у нас как бы была, наверное, предпосылка главная, что нам весело очень вместе работать, и что они меня не просто так позвали, они хорошо знают, кто я, и им нужна именно я. И изнутри ситуации ты не думаешь, что ты пишешь какую-то вещь, которая должна тебе пережить вот это все. Ты просто радуешься и гордишься, что человек, которого ты слушаешь сам, получил твой текст 2 часа назад, а сейчас тебе присылают готовое демо, спел его в микрофон телефона, и уже готова песня, и от того, какая это красивая песня, у тебя сердце пропускает удар. Вот и вся история, почему мы это написали.
4: Вера, а скажите, вот механика написания мюзикла и механика написания собственных стихов, ну, которые у вас рождаются в сердце, она разная?
5: Конечно. А ты, это актерская задача.
4: Актерская, в смысле, мюзикл написать?
5: Да, ты, потому что ты не можешь от своего имени писать. У тебя есть герои, и они разные, и они по-разному говорят. Потому что там есть трусливый, скользкий Парсонс, и есть цинический такой, прячущийся за маской всеведения Уинстон Смит, и есть нежнейшая, просто наотмашь такая главная героиня. Ну, то есть они по-разному все говорят, по-разному поют, и помимо творческой, да, вот этой песенной, у тебя есть еще актерская задача, потому что ты должен придумать, как ты за каждого из них скажешь. И самые подлые в этой пьесе люди говорят максимально высокопарно и невероятно вежливо, как и всегда бывает.
4: И это надо все тоже передать поэтически.
5: Чтобы ты,
4: да?
5: Да, никогда не догадался, что они на самом деле тебя используют или собираются вообще лишить свободы, например. А самые классные там, ну, очень прямолинейные и вообще. Ну, то есть и даже сам персонаж, он очень по-разному говорит от момента, когда он уверен в себе и думает, что тьма отступила. И он дает интервью на руинах империи, и потом, когда все очень резко меняется, у него меняется и язык тоже.
4: Вер, а могу я вас попросить что-то прочитать, какой-то фрагмент?
5: «Где из меня сырой, кипящий горький свет». Бил вольтовой дугой без отдыха и спроса. Продольный гладкий шрам с посадочный билет, идущий через весь упрямый череп коса. Я непривычно пуст, сосредоточен, тих, отделен от вытья и поиска, и смысла, неразличим для всех охотников своих. Стерилен и разъят на емкости и числа. Иди сюда. Ничем тебя не ослеплю. Заживший ровный шов вдоль голода и дара. Таким я нужен был, суливший мне петлю, дурдом, суму, тюрьму, чтоб сердце не рыдало, не тлело, не рвалось, не пело под грозой. Смиренная труха и мудрая усмешка, зловещая слегка, как врезана фрезой. Я рад, что ты пришла. Молчи, за нами слежка. Нам можно 5 минут прохожими в толпе, плечом к плечу стоять, без ропота, без цели. Возможно, я дышу, чтобы помнить о тебе. Они забрали все, но память не сумели.
4: Спасибо большое.
5: Такое есть.
4: Спасибо, спасибо. Вера, а как вы думаете, почему вот из трех таких канонических антиутопий 20 века, ну, вот мы, Замятина, которую уже употребили, «Дивный новый мир» Хаксли и 84, естественно, там и Брэдбери, можно вспомнить, Фаренгейтом и так далее, но вот три канонических. Вот все-таки 84-й, хотя он позже всех был написан, да, ну, он стал, вот, наверное, самой культовой книгой, да, которая растаскана на цитаты, на какие-то, не знаю, мемы, прости господи, и так далее, и так далее. Вот почему?
5: Мне кажется, уже из того момента, как он снова сбывается, его сила в невероятной точности деталей. И в том, что люди, которые заново строят вокруг тебя тюрьму, искренне убеждены, что они добра тебе желают. Они всем добра желают. Они искренне убеждены, что их параноидальный контроль – это забота о безопасности. И ужас как раз в этом. В том, что ты должен свои чувства, свое восприятие все время предавать, чтобы быть удобным для них. А для них так устроена забота о населении. Вынуть из всех жизнь, душу, мнение, индивидуальность, всех смешать в одну какую-то гомогенную массу, и которую очень легко управлять. Они думают, что они всем жизнь облегчают, и людям, и себя. Доблесть не в том, чтобы противостоять какому-то умозрительному вождю. Доблесть в том, чтобы своему собственному коллеге и другу, который тебя убеждает не высовываться, и вести себя потише, и прятаться, и не писать стишков, и не исполнять песен, и не протестовать, не дай бог, потому что его тоже коснется, если он с тобой общается. Вот это, как бы, оно очень маленькое. Про то, как очень маленькое зло перерастает в абсолютную катастрофу гуманности, наверное, так.
4: Вер, ну, после такого ответа я вас прошу, наверное, про новояз еще стих прочитать, если мне
5: понравится про новояз.
4: Он прям, мне кажется, прям тут будет как абсолютно...
5: Ну, просто это тоже невероятно злободневная вещь. Угу. Да, мы же все... Ну, я человек, которого год назад внесли в террористический список. Я в уголовном розыске. Я человек, которого заблокированы счета в России. Ну, это подарок мне иметь возможность такое написать. Тем более, что когда я задавала вопрос, я говорю, послушайте, давайте мы не будем над ними смеяться. Потому что была история про то, что мы должны их спародировать, как они говорят вот этот вот язык, как в начале века был наркомпрос, и вот это все выломанный, да, решенный какого-то,
4: обрывалка,
5: что ли.
4: Да,
5: смысла переломанный. Нет, у них должна быть сверхцель, и они должны уметь ее объяснить. Но она будет очень странная и очень безумная для всех, кто хоть что-то понимает в этом. И получилось вот что. Все то, что отравляет разум, все то, что вызывает горечь, мы заменили новоязом. На новоязе не поспоришь. В нем ни сарказма, ни подтекста, ни заковыристых ругательств. На нем не выразить протеста, который ты так любишь, братец. Поставили для новояза лишь то, что в жизни пригодится. Слова восторга и экстаза от обретения единства. Слова почтения, привета, признательности за щедроты. Твои угрозы и наветы. Из них не скажешь ничего ты. Поэтому все наши песни о славе были и о силе. О том, как мы, собравшись вместе врагов бесстыжих, победили. О том, какой чудесный вечер. О том, как девушка смеется. Мы разработали наречие, в котором не заходит солнце. В нем утверждали стиль и мера, призыв не ныть, а состояться. Они бесили лицемера. Мысли преступника боятся. С ним были неосуществимы ни преступления, ни войны. Им пели дети херувимы, пока вы были недовольны. Вы вечно чем-то недовольны. Свой род душевного недуга. А нам несли радиоволны, как важно уважать друг друга. Как сладок труд во имя мира, покоя и большого брата. А вы, кому ничто не мило, и для кого ничто не свято, вы, исполнители заказа по очернению государства, не заслужили новояза, не знали сказочного царства. Вы грязной, ядовитой пастью всех нас высмеивали лживо. Теперь вам странно, что несчастье расплатой горькой послужило.
4: Спасибо большое. Спасибо.
6: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
6: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалия», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
6: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа», в Google Play и App Store.
3: слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Поэтесса Вера Полоскова отвечает на вопросы ведущего Виктора Кулганика. Вера Полоскова не только поэт, но и актриса. Свои театральные способности она применяет и на выступлениях при прочтении своих произведений. С этим связано участие в различных театральных проектах. Первый сборник стихов поэтессы «Непоймание» был опубликован в 2008 году, если не считать ее книги, написанные для детей. В этом же году Полоскова начинает принимать участие в творческом театральном эксперименте – спектакле Георга Жено «Общество анонимных художников», в котором каждый зритель может попытаться изучить свое «я» и раскрыть таланты. Другим экспериментом Полосковой в области формы стало смешение декламации стихов и рок-музыки. Идея родилась после создания аудиоверсии произведений поэтессы, после чего был записан отдельный альбом. В феврале 2009 года Полоскова стала лауреатом премии «Неформат» в номинации «Поэзия». Продолжаем интервью.
4: Вер, вы уже несколько лет живете на Кипре. Как вы сами сказали в одном из интервью, это маленький кусочек суши, окруженный морем.
5: Да.
4: Море успокаивает?
5: Да, море все меняет, правда.
4: Как ваш греческий? Учите?
5: Я знаю 15 примерно фраз, применимых в быту, которые резко располагают к тебе и таксиста, и официанта, и нотариуса, и кассира. А вот дети мои уже потихонечку поют песни на греческом и способны переводить мне в кино какие-то особенно трудные места, потому что иногда мы ходим в кино и смотрим «Спайдермена» по-гречески.
4: А дети встроились в эту жизнь?
5: Да, да. Ну, там, на самом деле, Кипр, будем честны, одна из самых, наверное, бесполезненных площадок для погружения нового, потому что это то, что меня когда-то и подкупило. Я никогда не была на Кипре до момента, когда у меня был в начале войны там концерт, который два раза переносили из-за пандемии. Происходит вот это все, два месяца идет война, мои дети живут, и я в Индии, потому что это была самая быстрая виза, которую можно было сделать, и я приезжаю его играть, что я обещала. И меня так потрясло, насколько это безмятежное пространство, в котором всегда какие-то фантомные 70-е, как будто это старое кино. Дедушки играют в нарды, пьют густой кофе, все очень неспешно, одна машина в полчаса проезжает. В межсезонье это было, и я подумала, боже, есть люди, у которых прям есть благословение, они могут жить в таком месте постоянно. И когда я поделилась, как я восхищаюсь тем, что досталось моим подругам, которые меня туда вытащили, они сказали, давайте, может, мы вам поможем перебраться. Я подумала, что я, наверное, себе дам месяца три, и потом буду искать, потому что как на Кипре остаться, было не очень понятно. На Кипре 1 300 000 населения. Ну, это правда...
4: В одном районе Москвы.
5: Курортная зона, да, и как бы и холмы, выжженные, рыжие, красивые холмы с кустарниками. У меня трое детей, и они в этом году должны были, вот старший должен был идти в школу. Но уже через 3 месяца, когда таки мы нашли школу и нашли квартиру, я поняла, что я никуда не хочу уезжать. И следующие несколько лет, каждый раз, когда я куда-то надолго уезжаю, у меня постоянно гастроли. И, конечно, есть совершенно невероятные города. И за эти 4 года я объехала мир, наверное, дважды, во много раз больше, чем когда-либо до этого. Я никогда столько в жизни, как и каждый из нас, никогда столько в жизни не путешествовала, как в эти 4 года. И каждый раз я куда-то летела. В Барселону, в Лиссабон, в Монреаль, в Нью-Йорк, в Париж. И смотрела, я думала, может быть, надо было, может, я поторопилась. Потом я возвращалась, и я думаю, боже, какое счастье. Это просто ни с чем нельзя сравнить. Это облегчение, когда ночью ты приземляешься в дорогом сердцу аэропорта Ларнак, и думаешь, господи, наконец-то я дома. И я за эти 4 года...
4: Это самое,
5: на самом деле, это бесценное чувство.
4: Конечно.
5: Чувство, что, например, тебя узнает таксист, которого ты вызвал, и вы уже с ним ездили, потому что их очень небольшое количество. Мы все друг друга знаем. Он первое, что спрашивает, как ваши дети. И это, ну, правда, все очень близко живут, все друг друга наблюдают. И никому не приходит в голову как-то доминировать и соревноваться. И никогда в жизни мы не слышали никакой ноты брезгливость или отчуждение, что мы не местные. И количество людей, которые просто нам ни с чего хочет помочь и быть полезными, и о нас позаботиться, оно всегда меня совершенно... Оно мне до слез доводит иногда.
4: Вы в одном из своих интервью относительно недавних, ну, год-полтора, сказали, что духовность человека, на ваш взгляд, проявляется в том, как он общается со своими детьми, когда его в этом, при этом никто не видит.
5: Да.
4: Со своей собакой, там, не знаю. А вот как вы общаетесь с вашими детьми, когда вас никто не видит?
5: По-разному. Давайте будем честны, что не всегда это признание в любви бесконечное. Но мы сейчас вот, я ездила проверить, на самом деле, в каком состоянии каникулы с детьми в одиночку. Это большое испытание. Я решила съездить, показать их своим друзьям в Черногории. Мои друзья из классных, далеких театральных времен. Вот откуда мы все друг друга знаем еще с ребятами. Мы когда-то все...
4: Ну, из практики, собственно, да?
5: Да, работали в практике. И вот многие мои друзья из тех времен, сценографы, композиторы, люди, которые там расписывают стены, ну, в общем,
4: ну, да,
5: много кто поселился в Черногории, да. Я приехала с детьми, и удовольствие, которое они получали от общения с моими детьми, и я сама, которая в целом как-то по-другому на них совершенно посмотрела, потому что мы внутри рутины, на самом деле, совсем не так много времени проводим вместе. У них есть школа, у меня куча работы, я улетаю, прилетаю. А тут мы были бесконечно 24/7 вместе. Я поразилась, как они выросли, сколько у них всего происходит. Они ни разу не поругались за 2 недели.
4: Втроем между собой, да?
5: Да, я подумала, что, ну... Я многое в жизни провалила, но этот проект, эта троица, она офигенная совершенно. И уже какие-то все мои там беспокойства по поводу того, что они не адаптируются, что они застрянут, отстанут, они все пройдены, потому что у них такое количество друзей. Они говорят на 3 языках и поют на 3 языках.
4: Ну, русский, естественно, английский, очевидно.
5: Русский,
4: да?
5: Английский, греческий.
4: Угу, угу.
5: Это очень интересно наблюдать за тем, как это абсолютно просто само собой как будто происходит.
4: Ну, они же как губки, они же
5: живут в этой среде. Да, да, да. Они поставили спектакль, и вот они пришли и 2 недели поют песни на английском языке в доме. В общем, меня это как-то все... Я не была к этому готова. У меня дочь через 3 дня идет в 1 класс. А у меня все время ощущение, что я вот привезла совсем малышей, и они еще совсем как бы... Мне нужно постоянно над ними держать крылья. И эти люди разрулили себе сами всех друзей. Все дни рождения, на которые они ходят, они меня просто в известность ставят, куда и когда они собираются, куда и когда они идут играть в футбол, с кем они идут купаться, у них как бы общество.
4: А как вы умудряетесь все-таки с 3 детьми прекраснейшими, тем не менее, работать? Ну, все-таки поэзия... Ну, я не говорю про командировки, это отдельно, когда вы уезжаете, мы... даже когда вы дома, вот, ну, чтобы писать стих, писать что-то.
5: Ой, это... Мне кажется, это тема для стендапа. Особенно стендапа, как я писала этот мюзикл, потому что я написала этот мюзикл за 2 недели, не отходя от детей практически вообще, провожая их на автобус, встречая их с автобуса, в процессе того, как я рубила им салаты, собирала одежду на завтра. Это очень, мне кажется, в маленьких промежутках, потому что мне легче пишется, когда я куда-то иду. Вот я их провожала в школу, у меня был маршрут, за который я должна была песню успеть написать. И вот этот вот момент, когда ты уже подходишь к дому и специально, ну, медленно идешь, чтобы успеть 2 строчки последние придумать. Это очень забавно, наверное, выглядит со стороны, как я пишу эти тексты, потому что ты в этот момент в наушниках, ты же переслушиваешь мелодию, тебе нужно, чтобы оно укладывалось. Ты идешь, как городской сумасшедший, сам себе поешь.
4: И еще сочиняешь,
5: возвращаешься, выключаешь, да, встречаешь их с автобуса, приводишь, кормишь, пользуешься моментом, когда они все занимаются своими делами, кто-то смотрит мультфильм, кто-то, значит, делает домашнее задание, ты быстро пошел, дописал, отправил, перечитал, вроде все помещается, вернулся. Я очень люблю, как это выглядит. А что касается гастролей, я в разводе, у меня совместная опека. И сейчас, слава богу, есть возможность, ну, меняться. За это лето у меня было 14 выступлений в Америке. 14 маленьких выступлений в Америке.
4: Ну, то есть это минимум там 3 недели вы отсутствовали?
5: Да, я 25 дней у меня не было. Значит, Тель-Авив, Париж. И вот сейчас, взяв уже детей, было 2 концерта в Херцегнове и в Будве. еще и как бы работаешь ММ.
4: Вер, по моим ощущениям, ну, это такие мои мысли, люди, которые вот уехали последние там 4 года из России, они делятся на две категории. Кто-то ждет окончания, ну, нет, окончания войны ждут, конечно, все, естественно, нормальные люди, это не обсуждается. Но кто-то считает, что война закончится, возможно, Путина не станет по каким-то причинам, естественным или искусственным, так сказать. И вот они прям ждут, что они вернутся в свои города, на свои улочки, в любимые, не знаю, кафешки, книжные магазинчики и так дальше. Кто-то понимает, что он не вернется никогда. Я так понимаю, что вы относитесь ко второй категории, да?
5: Да.
4: Как
5: да,
4: вы с этим
5: да,
4: осознанием да. живете?
5: По-разному. Я думаю, что мои иллюзии по поводу того, что я куда-то когда-то вернусь, закончились, ну, когда мама не стала. И я не смогла поехать с ней попрощаться и ее похоронить. Мне кажется, в этот момент многое переворачивается навсегда. А во-вторых, ну, террористический список, уголовный розыск, заблокированные счета – это вещи, которые даже если их тебя отменят, они тебя будут долго еще сопровождать. Я не могу сказать однозначно, что я не хочу прям съездить, когда все закончится, потому что я думаю, что это будет чувство совершенно оглушительное. Но возвращаться – нет. Я думаю, что мы, когда осознаем объем того, что изменилось навсегда – эти разговоры про возвращение сами собой исчезнут. Такие вещи никогда не проходят бесследно ни для кого, ни для человека, ни для государства, ни для психической картины населения, ни для, ну, ни для чего совершенно. И мне кажется, мы какую-то очень осторожную такую из мокрого песка жизнь новую выстроили именно для того, чтобы иметь опору, не горевать все время,
4: ну, да,
5: и не оплакивать.
4: Да, да, да.
5: Я учусь, моя книжка последняя называется «Lost and Found», потому что, кроме того необозримого, что оставлено, наверное, будет еще то, что нам откроется, мы просто пока не можем себе представить. И за это я уже благодарна. И я особенно отдельно благодарна, что остров, например, на котором я живу, на нем совершенно невероятные, дружные и обширные белорусские и украинские диаспоры. И я имею доступ и туда, и туда, и я имею возможность ходить на даху-браху с моими украинскими подругами и, там, не знаю, на день рождения Кови Цеслеру, который собирает большое белорусское комьюнити, потрясающих совершенно людей, музыкантов, художников всех на свете. Мне кажется, и моя цель профессиональной деятельности – какой-то купол создавать, в котором нет войны сейчас, где просто те же самые люди, которым из каждого утюга рассказывают, что они враги до конца своих дней, сидят, как сегодня, и плачут, и смеются в одних и тех же местах. У меня был в Варшаве концерт в начале июня, и он внезапно собрался, sold out, там, буквально за 3 недели его объявили, и он вдруг весь распродался. И я в конце, не удержавшись от любопытства, говорю: друзья, вы можете сказать, откуда вы? И выяснилось, что, наверное, 65% из Украины, и еще 30%.
4: Из разных...
5: Ну, из Беларуси. Там же практически нет россиян. И буквально несколько рук в разных концах зала, они не вместе пришли, потому что там почти нет россиян сейчас, только по политическому убежищу. И меня это так потрясло. Я была так глубоко, до слез благодарна людям, что они продолжают мне доверять. Как человеку, у которого, да, красный паспорт, по-прежнему никакого другого пока не светит. Но есть чувство, что мы все-таки все люди, которые понимают все правильно, противостоят лжи, противостоят мороку, понимают, что такое насилие, видят вещи одинаково, мы все-таки все по одну сторону, и между нами вражды никакой быть не может. Для меня это самое главное, что вообще происходит.
3: Поэтесса и актриса Вера Полоскова рассказывала ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку о своем мюзикле, стихах, а также о преследовании в России.

0: Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Говорит «Радио Свобода».
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.

0: веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
2: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
2: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
4: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Европейский час».
5: Достоевский как европеец – тема слишком узкая. Если брать его как писателя, давно уже вошедшего в пантеон западной культуры, так этим мы ничего нового не скажем, никакой оригинальной точки зрения не представим. К тому же Достоевский давно уже явление не европейской, не западной в целом, а мировой культуры. Поэтому в теме «Достоевский и Европа» было бы интересно увидеть особую, что ли, подтему «Достоевский против Европы». Тут, на первый взгляд, тоже ничего особенно нового не скажешь. Кому неизвестно, что Достоевский был своеобразным славянофилом, или, как это называлось в его случае, почвенником. Известно также, что он говорил о священных камнях Европы. И герои его говорили, Версилов, Иван Карамазов, и сам автор, в «Пушкинской речи», например. Известно ли, мол, европейцам, что мы больше европейцы, чем они сами? Русский человек по Достоевскому всемирный человек. Он обладает даром вселенской широты, всемирной отзывчивости. Он вышел за грани национальности как единящего начала и объединяется со всем человечеством в братской любви. Все это давно уже уложено в формулу «нет ни эллина, ни иудея». Достоевский, другими словами, хочет сказать, что русские христиане чуть ли не по природе своей. Единственный народ в мире, сохранивший, вернее, как бы изначально обладающий даром христианского отношения к миру и людям. В этом смысле Россия, та страна, в которой Достоевский жил и умер во второй половине XIX века, спасительница человечества. Ибо известное ему, то есть Достоевскому, человечество, то есть человечество как раз европейское, находится в глубоком кризисе и как бы на грани всеобщего краха. Это общеславянофильская постановка вопроса, которую разделяли и такие умственно независимые люди, как, например, Тютчев. Разговоры о закате Европы начал отнюдь не Шпенглер, они шли уже в XIX веке. Особенность этой темы у Достоевского в том, что она заострена вокруг вопроса о социализме. Не забудем, что Достоевский был в молодости социалистом, поклонником теории Фурье, за что и пострадал чрезвычайно серьезно. Считается, что на каторге он изжил эти увлечения юности и вышел оттуда христианином. Но социализм никогда не уходил с умственного горизонта Достоевского.
4: «Поверх барьеров. Европейский час». Эфир 9 февраля 2005 года. Сегодня в нашей программе крупнейшая ярмарка искусства открывается в Испании. К 60-летию Патрика Модиана, памяти Лазаря Бермана, русский европеец Достоевский.

0: начнем с карнавала. Рассказывает Юрий Векслер.
1: Соответствуя старинным праздникам прощения с зимой, праздникам перед постом наподобие русской масленицы, в Германии проходила традиционная карнавальная неделя, которую многие называют пятым временем года. Традиция костюмированных процессий шутников, традиция дурачеств характерна здесь для земель вдоль Рейна и частично вдоль Майна. В Берлине, например, где тоже любят шутку, попытки привить рейнскую традицию к успеху не привели. Итак, живущие вдоль Рейна

0: сохраняют старые средневековые обычаи с региональными различиями и каждый год вносят много нового и актуального. Финалом является «Розовый понедельник» или «Понедельник роз». Никто точно не знает, как возникло это название. Если мысленно попытаться увидеть все происходящее с высоты, взору представится карнавальная эстафета, передаваемая с юга на север. На юге в субботу карнавалисты штурмуют ратуши, добиваясь от бургомистров выноса ключей от городов. В эти дни то, что не позволено даже Юпитеру, позволено дураку. И вот в первый понедельник февраля, словно собрав энергию волны карнавалов с юга, в Майнце, Дюссельдорфе и Кёльне происходят главные процессии, растягивающиеся на многие километры. В этом году в них приняло участие 3 миллиона человек. Все так или иначе костюмированы, но зрелищем является шествие колонн, каждая из которых представляет какой-нибудь городок или деревню и свой тип уникальных карнавальных костюмов. Отовсюду слышна музыка, играет множество оркестров. В этих дефилирующих по большим городам процессиях есть и что-то пародийно напоминающее советские демонстрации. Но вместо карикатурной скульптуры чужого дяди Сэма, здесь окарикатурены прежде всего свои собственные политики. Вот огромная фигура канцлера Шрёдера в виде голливудского Спайдермена, который, однако, запутался в собственных сетях. Вот он же, Шрёдер, в виде ведьмы, прогоняющий из резиденции канцлера сказочных персонажей Хензеля и Гретель, похожих на его политических противников Ангелу Меркель и Эдмунда Штойбера. Вот руководитель футбольного союза без штанов с подписью «Это сделалось в штаны». Шутка по поводу продолжающегося скандала с купленными матчами. Все-таки не забыт и дядя Сэм, точнее его наместник Джордж W. Буш, который, кстати, скоро приедет именно в эти края. Решение темы Буша вызвало даже дискуссии среди организаторов. Скульптурная группа изображает стоящего на четвереньках с обнаженным задом американского президента и представляющую к этому заду лестницу маленькую Ангелу Меркель. Многие назвали это безвкусицей, с чем, наверное, можно и согласиться, но карнавал – это отнюдь не школа хорошего вкуса, это грубое веселье и разрешенность в это пятое время года любых шуток. В процессиях и празднествах охотно принимают участие как политики, так и другие very important persons. Кёльн, например, с удовольствием любовался ехавший на одной из платформ супермоделью Хайди Клум и ее темнокожим женихом, известным певцом Силом. Еще одна важная деталь – карнавальные процессии одаряют зрителей сладостями. Только в Кёльне на публику пролился дождь из 140 тонн конфет, среди которых были 700 тысяч плиток шоколада и 220 тысяч коробок ассорти. Вечером в понедельник – пик празднеств, комическое собрание в огромном зале Кёльна, куда стекаются любимые народом шутники и музыканты, и те, и другие, как профи, так и любители. И происходит нечто вроде КВН, только без борьбы команд, а с борьбой за успех у публики. Тут понимаешь, что прав был шут в «Дон Кихоте», который сказал: «Новых шуток нет на свете, есть шутки о желудке, есть намеки на пороки и есть дерзости насчет женской мерзости. Больше ничего нет». Старые анекдоты перекраиваются и рассказываются так, как будто случай недавно произошел с самим рассказчиком. Вот один из них в амплуа невозмутимого меланхолика. Три дня назад жена мне говорит: тут пришло письмо, они уменьшили нам пенсию. Я говорю: если я позже встречу бундесканцлера на небе, то я спрошу его, почему они это сделали. Жена говорит: он не попадет на небо, он попадет в ад. Ну тогда ты сможешь его спросить, говорю. Тут мне надо было присутствовать на похоронах соседа. Во время церемонии в церкви пастор произнес: но большим противником церкви он никогда не был. Сидящий рядом со мной говорит: да если бы его фамилию не вписали и не указали бы время, он и сегодня не пришел бы. По дороге в налоговое управление я встретил старого знакомого с огромным букетом цветов. Спрашиваю: что случилось? Он говорит: я впервые в моей жизни по-настоящему влюблен, но, говорят, это опасно. Почему, спрашиваю? Тот отвечает: «Любовь, говорят, превращает в слепца. Ты тогда должен жениться, быстро прозреешь». В налоговом управлении мне говорят: «Мы узнали, что у вас в подвале есть самогонный аппарат». Я говорю: «Это старый аппарат, я им никогда не пользовался, я храню его как память о дедушке». А они: «Это не играет роли, аппарат есть, и вы должны заплатить налог». Тогда я говорю: «Вы мне должны выплачивать пособие на 12 несовершеннолетних детей». «Но у вас нет никаких детей». «Да», говорю, «нет, но аппарат имеется».
1: Nee, sagt er nicht, aber die Rede ist vorhanden.

Есть и вышучивание глупых соседей. Кёльнцы видят таковыми дюссельдорфцев, майнцы, кёльнцев и так далее. Но всерьез никто не обижается. Выходят на сцену и традиционные персонажи. Одним из самых любимых является добрый шуцман, полицейский, со своими грубыми шутками. Все-таки культура есть культура. Тут я видел в Maritim отеле специальный VIP-туалет. Наверное, для очень импотентных писунов. Шутки перемежаются песнями, которые поют все. Вот одна из них, может быть, главная по смыслу, со своеобразным пафосом. Глядя на существа, живущие на Рейне, мир должен выздоравливать. Это сказал сам Бог. И так как предыдущие модели человеческих существ ему не вполне удались, он заново создал на Рейне свое настоящее подобие.

А в конце, после ушатов сатирических помоев, под занавес, царит благостное единение, ощущение своих среди своих. Пятое время года подошло к концу. Ну что ж, всего только год ожидания, и праздник непременно вернется.

0: рассказывал наш карнавальный корреспондент в Германии Юрий Векслер. Портрет русского европейца. Сегодня Достоевский. Микрофон Борису Парамонову.
1: Достоевский как европеец – тема слишком узкая. Если брать его как писателя, давно уже вошедшего в пантеон западной культуры, так этим мы ничего нового не скажем, никакой оригинальной точки зрения не представим. К тому же Достоевский давно уже явление не европейской, не западной в целом, а мировой культуры. Поэтому в теме «Достоевский и Европа» было бы интересно увидеть особую, что ли, подтему – Достоевский против Европы. Тут, на первый взгляд, тоже ничего особенно нового не скажешь. Кому неизвестно, что Достоевский был своеобразным славянофилом, или, как это называлось в его случае, почвенником. Известно также, что он говорил о священных камнях Европы. И герои его говорили, Версилов, Иван Карамазов, и сам автор, в «Пушкинской речи», например. Известно ли, мол, европейцам, что мы больше европейцы, чем они сами? Русский человек под Достоевскому всемирный человек. Он обладает даром вселенской широты, всемирной отзывчивости. Он вышел за грани национальности как единящего начала и объединяется со всем человечеством в братской любви. Все это давно уже уложено в формулу «нет ни эллина, ни иудея». Достоевский, другими словами, хочет сказать, что русские христиане чуть ли не по природе своей. Единственный народ в мире, сохранивший, вернее, как бы изначально обладающий даром христианского отношения к миру и людям. В этом смысле Россия, та страна, в которой Достоевский жил и умер во второй половине XIX века, спасительница человечества. Ибо известное ему, то есть Достоевскому, человечество, то есть человечество как раз европейское, находится в глубоком кризисе и как бы на грани всеобщего краха. Это общеславянофильская постановка вопроса, которую разделяли и такие умственно независимые люди, как, например, Тютчев. Разговоры о закате Европы начал отнюдь не Шпенглер, они шли уже в XIX веке. Особенность этой темы у Достоевского в том, что она заострена вокруг вопроса о социализме. Не забудем, что Достоевский был в молодости социалистом, поклонником теории Фурье, за что и пострадал чрезвычайно серьезно. Считается, что на каторге он изжил эти увлечения юности и вышел оттуда христианином. Но социализм никогда не уходил с умственного горизонта Достоевского. Социализм у него был, вернее стал, а еще вернее должен был стать христианством. Это у зрелого Достоевского почти одно и то же. Умозаключение формулировалось им даже уж и слишком просто. Русские по природе и в быту своем, когда они не испорчены сторонними влияниями, христиане. Социализм возможен лишь на основе братства людей, лишь как христианский социализм. Следовательно, подлинный социализм будет реализован в России. Это не говорилось совсем уж так, буквально, потому что открыто объявлять себя социалистом Достоевский после всех своих опытов не мог. Да и не поощрялась такая склонность, как солидная общественная позиция. Но этим настроением пропитана вся проповедь Достоевского. Он действительно социалист, христианский социалист. Это общая платформа, а вот кое-какие частности. Достоевский искренне поклонялся священным камням Европы, но современную ему Европу не любил. Не любил буржуа, как социальный и культурный тип. Его первые очерки Европы, «Зимние заметки о летних впечатлениях», 1862 года, дают сказочно остроумную сатиру на буржуа во всех его измерениях, вплоть до семейной жизни. Тут же, естественно, поднимается и злободневный вопрос о социализме. «Злоба дня в Европе», как называл это Достоевский позднее.
2: Западный человек толкует о братстве как о великой движущей силе человечества и не догадывается, что негде взять братство, коли его нет в действительности. Что же делать социалисту, если в западном человеке нет братского начала? Напротив, начало единичное, требующее с мечом в руке своих прав.
1: Это писалось в 1862 году, а 15 лет спустя все та же тема озвучивалась так.
2: Единственное возможное разрешение вопроса, и именно русское, и не только для русских, но и для всего человечества, есть постановка вопроса нравственная, то есть христианская. В Европе она немыслима, хотя и там рано или поздно, после рек крови и 100 миллионов голов, должны же будут признать ее, ибо в ней только одной и исход.
1: Как видим, тут тот же слонофийский скандал, который отличал все подобные суждения о России о Западе. Достоевский пророчит реки крови и 100 миллионов голов в Европе, а Россию видит страной братолюбивой и призванной воплотить истинные идеалы. Но действительность распоряжается ровно наоборот. Это в России пролили реки крови и положили 100 миллионов голов, осуществляя социализм. А дальше больше, к вящему урону Достоевского. Как раз в Европе и построили социализм. Социализм с человеческим лицом, как стали его называть. И построили именно на основе расчетливой дележки, юридически корректного разделения интересов. Социализм возможен как расчет, а не как братство. Вот скандал в слонофийстве, вот запятая русским, Достоевскому в том числе. Во всем сказанном нет ни одного слова, которое бы искажало Достоевского. Собственно, это его же и слова. Но это не все, что сказал Достоевский о человеке. Тайна Достоевского, если действительно следует говорить о его тайне, это неверие его в самую возможность такого братского, христианского устроения человечества. Слишком много знал Достоевский о человеке, чтобы видеть в христианстве последнюю истину о нем. Об этом и сказаны им гениальные слова. «Если мне докажут математически, что Христос не истина, то я предпочту остаться не с истиной, а со Христом». Слова эти горькие. Они означают, кроме всего, что в самом Христе истины нет. Само это противопоставление антирелигиозно, как указал один умный исследователь. Идеалы, а Христос – высочайший идеал, конечно, и действительность разделены по разным приходам. В бытии нет понятной для человека истинной морали. Человек в мире одинок, и не в социальном смысле, если бы только так, а в онтологическом. Человек богооставлен. А что касается России и братских утешений, ею предлагаемых, то Достоевский написал и об этом русском братстве. «Братья Карамазовы. Клубок змей». Поняв такое, поневоле будешь хвататься за возвышающие обманы. Вере Достоевского не следует верить. Но он не обманывает, а мучается. И мы мучаемся вместе с ним. Мы, все человечество, не только Европа.
0: Портрет европейца Достоевского в исполнении Бориса Парамонова. Европейской развлекательной музыки. Наш хроникер Александр Бараховский.
3: Британский телеканал Channel 4 провел масштабный опрос среди своей зрительской аудитории, целью которого было выявить самые любимые британцами музыкальные видеоклипы всех времен и народов. Результаты этого опроса в очередной раз доказали, что жители Объединенного Королевства по большей части весьма консервативны в своих пристрастиях. В первую десятку самых любимых видеоклипов вошли в основном уже классические образцы поп-культуры предыдущих десятилетий. Первое место было отдано видеошедевру Майкла Джексона «Триллер» 83-го года. Также в лучшей десятке еще один клип опального ныне поп-короля «Билли Джин». Он на 7-м месте. На 10-м месте клип «Smells Like Teen Spirit» группы «Нирвана». На 9-м «Мадонна» и «Вог». На 8-м видео «Bittersweet Symphony» группы «Верф». На 6-м рок-диджей Робби Уильямса. 5-е место у «Like a Prayer» певицы «Мадонны». 4-е «Богемская рапсодия» группы «Queen». Ну а в тройку лидеров, помимо уже упомянутого Майкла Джексона, входит клип Питера Гэбриэла «Sledgehammer» 2-е место. И 3-е место в рейтинге самых любимых британцами видеоклипов занимает «Take on Me» норвежцев «Аха».

0: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
1: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Европейский час».
2: В сентябре 1991 года британский литературный еженедельник, один из последних толстых журналов на островах Короны, вышел с очередным досье. Называлось оно «Семья», чуть ниже стоял подзаголовок на хорошем уличном английском, ненормативные лексики, как говорят в одной стране, подзаголовок, который я бы, снижая тон, перевел бы как «Долой семью». Среди материалов, рассказывавших о разнокалиберных кошмарах детства, были опубликованы и дневники дочери автора Александрийского квартета Сафо Даррелл. В жизни я бы не поверил, если бы мне сказали, что я когда-нибудь разлюблю Лоренса Даррелла. Но, прочитав откровение его дочери, я от Даррелла внутренне отказался. Я не смог отделить автора от человека. Сафо Даррелл покончила с собой в 85-м году. Дневник не помог ей избавиться от раны, нанесенной отцом. Драма Патрика Модиана, настойчиво проступающая сквозь акварель его первых романов «Площадь звезды», «Вилла грусть», «Улица темных лавок», сквозь более темные тона черно-коричневой гуаши «Доры Брюдер» — это драма несостоявшейся любви, несостоявшегося детства, безразличной матери и странного, практически мстящего за собственные неудачи отца. Отец Модиано, тосканский еврей, переживший оккупацию без особых потерь, состоявший явно в каких-то собственных, особенных, не совсем ясных, не совсем чистых отношениях с оккупантами, пытался и не раз избавиться от сына. В итоге, сдав его однажды в полицию, как сдавали в 50-х советские родители своих отпрысков, хулиганов или тунеядцев в кавычках, в исправительные имени товарища Макаренко колонии. Именно поэтому кончина отца не вызвала у Модиана никаких чувств, ни горечи, ни освобождения. Ему пришлось применить к себе метод интенсивной экстериоризации, благо у него был дар писателя, чтобы почти в течение 4 десятилетий, сантиметр за сантиметром, строчка за строчкой, отвоевывать свою свободу, свободу от прошлого. Эта книга «Ампи де Грэ» могла появиться только после 39 романов и повестей, только после изнурительных раскопок, давших право на родословную, на этот сухой бухгалтерский отчет, рентгеноскопию на 60 лет растянувшейся боли.
1: «Поверх барьеров. Европейский час». Эфир 9 февраля 2005 года.

0: На волнах Радио Свобода европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В Мадриде с 10 по 14 февраля пройдет международная выставка-ярмарка современного искусства «Арко-2005». Рассказывает наш корреспондент в испанской столице Виктор Черевский.
1: Выставка «Арко» ежегодная. Она организована в 24-й раз. Экспозиция размещается в столичном выставочном комплексе имени короля Хуана Карлоса I. Свои произведения демонстрируют почти 300 художественных галерей, 2000 авторов из 36 стран, в том числе из России. Рассказывает пресс-секретарь выставки Марта Качу. Два главных новшества этого года – участие Мексики, которая развернула огромную экспозицию, а также раздел выставки под названием «Black Box». Он посвящен применению в искусстве современных электронных технологий. Естественно, работы с использованием этих технологий выставлялись и ранее, но теперь они выделены в отдельную экспозицию. Кстати, латиноамериканская страна участвует впервые в нашей выставке-ярмарке. Доминирует в этом году на выставке живопись. В прошлом здесь преобладала фотография. Еще одно новшество – акцент на работах современных малоизвестных художников, а не на картинах известных мастеров прошлого столетия. К примеру, в минувшем году все внимание было приковано к Дали, Миро, Пикассо и к образцам русского конструктивизма. Правда, и сейчас многие галереи привезли на выставку шедевры прошлого века. К примеру, нью-йоркская «Мальборо» выставляет работы британца Фрэнсиса Бэкона, а также известных испанских мастеров Челиды, Гордильо и Сауры. Галерея «Оранжери Рейтс» из Кёльна экспонирует Дали и Миро. Говорит Марта Качу. Великие, как всегда, присутствуют на выставке. Это произведения исторического авангарда, работы Пикассо и других мастеров. Ведь многие галереи специализируются именно на искусстве первой половины и середины прошлого столетия. На этот раз устроители выставки приняли решение сократить участие Испании. Испанские галереи занимают теперь лишь треть экспозиции. Тем самым выставки придается более интернациональный характер. Кстати, фонд «Арко», созданный в 1987 году организаторами мадридских выставок-ярмарок, непременный участник испанской экспозиции. Фонд располагает одной из самых интересных коллекций современного искусства в Испании. В его собрании работы Кристиана Балтански, Дональда Джада, Ричарда Серра, Аниша Капура, Ричарда Лонга, Марио Мерца и других художников и скульпторов. Экспозиция фонда за неимением собственного помещения размещается в Музее современного искусства города Сантьяго де Компостела на северо-западе Испании. Организаторы ожидают, что на выставке-ярмарке побывают не менее 200 тысяч человек. На этот раз даже пришлось повысить цену на билеты. Они стоят 30 евро, чтобы избежать массового наплыва посетителей. Ведь устроители больше заинтересованы в том, чтобы создать надлежащие условия для профессионалов и потенциальных покупателей. Так на выставку приглашено более 500 частных коллекционеров и директоров музеев из разных стран. Об участии россиян в выставке рассказывает ее пресс-секретарь. Художественные галереи из России участвуют как в общей экспозиции, так и в разделе «Новые территории», который отведен новичкам. Галереи были отобраны для участия в выставке ввиду высокого качества предлагаемых произведений. Кстати, одно из новшеств нынешней экспозиции – широкое участие стран Восточной Европы. В частности, на «Арко» демонстрирует свою коллекцию Московский художественный фонд «Руарц» Марианы Сардаровой. Он представляет работы Сергея Бугаева и Игоря Вишнякова. В «Арко» участвует и Московская галерея современного искусства «Стелла Арт». Здесь выставлены работы Ольги Чернышовой, Ильи Кабакова, Алекса Каца, Дэвида Салли, Евгении Эмец, Александры Галкины и других художников. Участвует в выставке и Русская галерея из Эстонии. Бессменный директор АРКО Росина Гомес Баэса говорит о том, что Мадрид намерен оспаривать пальму первенства по части продажи произведений современного искусства у таких городов, как Лондон, Нью-Йорк и Базель. За минувшие 2 года доходы от аукционов этих произведений в Испании составили 23 миллиона евро. Хорошие коммерческие перспективы выставки этого года прокомментировала Марта Качу.
2: «Арко всегда отличается большим объемом продаж. Испанский рынок сейчас на подъеме, так что и в этом году ожидается коммерческий успех».
1: Добавим, что, к примеру, в прошлом году на «Арко» была продана работа Хуана Миро «Портрет» за 3,5 миллиона евро.
0: Рассказывал наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий. 6 февраля во Флоренции скончался один из лучших современных пианистов Лазарь Берман. Он несколько недель не дожил до своего 75-летия. С поминальным словом из Италии Михаил Талалай.
3: Он родился 26 февраля 30 года в Ленинграде. Благодаря огромному дару Лазарь, Лялик, как его называли близкие, стал выступать перед публикой уже в 5 лет. Перед самой войной Берман переехал в Москву. Его мать предчувствовала ленинградскую блокаду. Окончил Московскую консерваторию у Александра Гольденвейзера и сделал блестящую карьеру исполнителя, которая могла бы быть еще ярче, если бы не случай, о котором расскажу позже. Свой первый диск с 2 пьесами он выпустил в 1937 году, когда ему было 7 лет. Тогда на фирме «Мелодия» он записал одну фантазию Моцарта и мазурку собственного сочинения. Сейчас дискография Бермана — это сотни записей в самых престижных фирмах. Особенно он прославился как исполнитель Листа. В конце 80-х Берман все чаще выступает в Италии. Здесь за вклад в искусство ему присваивают титул почетного гражданина Флоренции. Затем он принимает итальянское гражданство. К 10-летию своего переезда во Флоренцию он дал чудесный концерт, составленный им самим из композиций итальянских музыкантов. На его кончину откликнулись все ведущие национальные газеты. Так сложилось, что я очень подробно узнал биографию Лазаря Наумовича. Лет 5 тому назад он решил записать свои воспоминания. Записать, как записывал музыку, перед микрофоном. А меня попросил расшифровывать на компьютере записанное. Мы часто встречались в то время, обсуждали тексты. Хотя он предпочитал рассказывать свежие анекдоты, до которых был большим охотником. Удивительно, но он диктовал мемуары уже в готовой литературной форме. Все у него было в голове. И править мне было практически нечего. А для меня открывался мне прежде неведомый возвышенный мир, музыкальный Олимп, где вместе с мемуаристом обитали, творили, шутили Софроницкий, Владимир Горовец, Леонард Бернстайн, Рихтер, Эмиль Гивельс, Караян, Клаудио Абадо. Книга «Черное и белое» по цвету клавиатуры и самой жизни музыканта вышла 1,5 года назад в переводе на немецком. В Германии у Лазаря Наумовича оказались состоятельные поклонники. У меня же в компьютере остался неизданный русский текст. И его кусочек я сейчас в память покойного пианиста прочту. Итак, отрывок из воспоминаний Лазаря Наумовича Бермана, рассказ о черной клавише из его клавиатуры. Все изменил один из трагических эпизодов моей жизни. В конце января 80-го года я уехал в Мюнхен. У меня был сольный концерт и запись на Deutsche Grammophon. Публика меня восторженно принимала. После концерта подходили люди, руки мне целовали. Я находился в состоянии какой-то исключительной эйфории, какого-то огромного счастья. Удалось и так сыграть удачно, и понравиться людям. Не всегда это совпадает. Последний день моего пребывания в Мюнхене я пошел, как бывало тогда в советские времена, за покупками. Тогда ведь в СССР нельзя было купить многих необходимых вещей. Зашел я в книжный магазин и увидел там книжку, которую давно хотел прочитать. Она называлась «Русские», «The Russians», и ее автором был американский журналист, многолетний московский корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» Хедрик Смит. Мой импресарио Джек Лазер, прочитав эту книгу, рассказал мне, что она безумно интересна, что там масса любопытных фактов из жизни Советского Союза, и что автор ее описывает с большой симпатией к людям. И вдруг вижу эту книгу по-русски. Черт меня попутал, купить ее и взять с собой в Москву. А время наступило тогда тяжелое. Началась агрессия Советского Союза в Афганистане. Международные отношения резко ухудшились. Ожесточился и пограничный контроль. В Москве при прохождении таможни мой багаж обыскали и нашли книжку Смита. Сейчас это может показаться смешным, но тогда мне было не до смеха, а было страшно. Оказывается, книжка находилась в списке публикаций, категорически запрещенных к ввозу на территорию Советского Союза. Потом мне рассказывали, что автор критиковал систему привилегий для партийной верхушки. Может, Смит написал еще что-то не так? Прочитать мне его книгу так и не довелось. Я уже был тогда знаменитым музыкантом. Играл по всему миру и приносил огромный доход советскому государству. Мы, музыканты, получали не больше 10-15% наших гонораров. Все остальное мы должны были собственными руками привозить и сдавать. Несмотря на это, меня издевательски обыскали, меня раздели. Таможенники лазали своими грязными руками по моему телу. Искали еще какие-нибудь доказательства антисоветской контрабанды. Так они квалифицировали мой случай. Ничего больше не найдя, они составили протокол и написали письмо в Министерство культуры о задержании антисоветской контрабанды. Расплата была тяжелой. Спустя несколько дней меня вызвали в Министерство культуры к одному из заместителей министра, который объявил, что пришло письмо и что министерство не может оставить его без реакции. Лично он верил, что я хороший человек, но нужна реакция. Реакция состояла в том, что на какой-то период были отменены все мои поездки за границу, даже гастроли в так называемые соцстраны. Не пустили больше и в Румынию. Что уж говорить об Америке, где я должен был играть лично для президента Картера. Концерты в лучших залах Лондона, Парижа, Монте-Карло запретили все, как и запись за границей второго концерта Рахманинова. Через 4 года мне, преодолевая огромные препятствия, создаваемые КГБ, удалось получить снова разрешение на выезд за рубеж. Но я очень много потерял. Контакты со знаменитыми оркестрами, с дирижерами, с фирмами. 4 года полнейшего отсутствия в музыкальном мире сыграли свою роль. Многие двери оказались для меня навсегда закрыты.

0: волнах Радио Свобода «Европейский час поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Франция скоро отметит 60-летие одного из самых модных сегодняшних писателей – Патрика Модиана. Рассказ о нем подготовил Дмитрий Савицкий.
1: Не знаю, сколько я простоял на берегу этой лагуны. Я думал о Фредди. Нет, конечно, он не исчез в море. Он, наверное, решил обрубить швартовы и скрылся на каком-нибудь атолле. И в конце концов я найду его. И потом мне ведь еще надо предпринять последнюю попытку поехать в Рим на улицу Темных Лавок, дом 2, туда, где я когда-то жил. Стемнело. Лагуна медленно гасла, ее ярко-зеленый цвет делался все тусклее. Вода еще кое-где светилась, и по ней проскальзывали легкие лилово-серые тени. Я машинально вынул из кармана фотографии, которые хотел показать Фредди. Среди них был и снимок Гей Орловой в детстве. До сих пор я не замечал, что она плачет. Я понял это по ее насупленным бровям. На мгновение мысли унесли меня далеко от лагуны, на другой конец света, в курортный городок на юге России, где была сделана эта фотография так бесконечно давно. Маленькая девочка вместе с матерью возвращается в сумерках с пляжа. Она плачет, в общем-то, без причины, ей просто хотелось еще поиграть. Она уходит все дальше, вот она уже завернула за угол, и наши жизни, не рассеиваются ли они в вечерних сумерках так же стремительно, как детская обида.
2: Так заканчивается роман «Рюд Бутик Обскюр», «Улица темных лавок», французского писателя, который через несколько месяцев будет праздновать свое 60-летие, Патрика Модиану. Он был и остается одним из самых популярных писателей страны. И популярность его, что редко, не связана ни со скандалами, ни с настойчивым мельканием на телевизионном экране, ни с заявлениями с трибун мировых форумов, с требованием немедленно построить фабрику по производству озона на Южном полюсе. Модиана только что выпустил в издательстве «Галимар» автобиографию под простым названием «Родословная», книгу, которая поразила критиков своей нарочитой сухостью и почти административной трезвостью. Модиана, чья поэтическая проза всегда была цветным, а-ля Тернер, туманом, сквозь который проступали, из которой выскакивали мрачные углы полицейской анкеты, вдруг перешел на язык околоточного протокола. Журналист и литературный обозреватель Жером Гарсан.
1: Я родился 30 июля 1945 года в Булонь-Бианкуре по адресу аллея Маргариты, дом 11. Родители мои познакомились во время оккупации. Отец мой еврей, мать фламандка. Этой фразой начинается родословная, вышедшая в «Галимаре». Книга, в возможности того, что она когда-нибудь будет написана, признаемся, мы все сомневались. Автор ее, Патрик Модиана, в течение 35 лет поддерживал вокруг истории своей жизни тайну, и нынче, тоном нарочито лаконичным, опираясь на факты, Модиана рассказывает о своей жизни от детства и юности до своего освобождения, то есть выхода в 68-м году первого романа «Площадь звезды». Мать его, актриса, во время оккупации, промышлявшая на черном рынке, сына практически не любила, а когда он подрос, им вообще не занималась. И без того безмерное одиночество мальчика гигантски выросло после смерти брата в 1957 году. Такова конкретно родословная Патрика Модиано.
2: Журналист и литературный обозреватель Жером Гарсан. Сам Патрик Модиано – человек болезненно застенчивый, отказывающийся выступать на телевидении или по радио. В одном из редких интервью по поводу выхода родословной сказал: «Я написал этот текст точно так же, как делают опись или составляют протокол. Пусть мне простят все эти имена, даты и названия улиц. Я пес, у которого, как мне кажется, есть своя родословная». Самое замечательное в писательской судьбе Модиана, в отличие от многих литературных судеб наших дней, сколоченных как шаткие фанерные подмостки временной славы, это то, что его единственным расчетом был расчет стилистический. Он выдержал все фрагменты своей реальной и выдуманной биографии в одном музыкальном ключе, не сфальшивил, не на бемоле подал пример единственно возможного и честного образца self-fiction, лишенного на все 200% претензий на пожизненную или постмортем литературную прибыль. Литературный критик Жан-Луи Эзин.
1: Эта книга – нечто вроде путеводителя по Модиане. Книга, в которой он объясняет, кто он, откуда пришел. Книга, которая высвечивает изнутри его произведения. Это одновременно и великолепная книга, и в то же время рискованная. Родословная – весьма короткий текст. Лишь факты, названия мест, имена, география раскопок существования Модиана. Для клуба поклонников Модиана эта книга все о тех же чувствах потери привилегий, потери наследственности. Автор пошел на огромный риск, открыв все свои карты, все разъяснив, все высветив. Но и здесь мы узнаем невероятный шарм, магнетизм его творчества, не исчезнувший из-за того, что он решил расколдовать околдованное, дав нам ключ к пониманию творчества. На самом деле это еще один Модиано, еще одно произведение о чувстве потери привилегий и преемственности. Но эта книга не просто Модиано о Модиано. Рассказав все обо всем, он сохранил свою невероятную скромность. Кажется иногда, что он стирает то, что говорит. К примеру, сообщив о смерти брата, всего лишь две строчки, рассказывая о самом невероятном и важном, без тени сентиментальности. Никакого сентиментализма и никакого сожаления, никаких рыданий о неудавшейся любви, ничего, что могло бы спровоцировать негативные чувства, и никакой обиды. И это при том, что книга полна живой ненависти к образу отца.
2: Литературный критик Жан-Луи Эзин. В сентябре 1991 года британский литературный еженедельник, один из последних толстых журналов на островах Короны, вышел с очередным досье. Называлось оно «Семья», чуть ниже стоял подзаголовок на хорошем уличном английском, ненормативные лексики, как говорят в одной стране, подзаголовок, который я бы, снижая тон, перевел бы как «Долой семью». Среди материалов, рассказывавших о разнокалиберных кошмарах детства, были опубликованы и дневники дочери автора Александрийского квартета Сафо Дарл. В жизни я бы не поверил, если бы мне сказали, что я когда-нибудь разлюблю Лоренса Даррелла. Но, прочитав откровение его дочери, я от Даррелла внутренне отказался. Я не смог отделить автора от человека. Сафо Даррелл покончила с собой в 1985 году. Дневник не помог ей избавиться от раны, нанесенной отцом. Драма Патрика Модиана, настойчиво проступающая сквозь акварель его первых романов «Площадь звезды», «Вилла грусть», «Улица темных лавок», сквозь более темные тона черно-коричневой гуаши «Доры Брюдер» — это драма несостоявшейся любви, несостоявшегося детства, безразличной матери и странного, практически мстящего за собственные неудачи отца. Отец Модиано, тосканский еврей, переживший оккупацию без особых потерь, состоявший явно в каких-то собственных, особенных, не совсем ясных, не совсем чистых отношениях с оккупантами, пытался и не раз избавиться от сына. В итоге, сдав его однажды в полицию, как сдавали в 50-х советские родители своих отпрысков, хулиганов или тунеядцев в кавычках, в исправительные имени товарища Макаренко колонии. Именно поэтому кончина отца не вызвала у Модиана никаких чувств, ни горечи, ни освобождения. Ему пришлось применить к себе метод интенсивной экстериоризации, благо у него был дар писателя, чтобы почти в течение 4 десятилетий, сантиметр за сантиметром, строчка за строчкой, отвоевывать свою свободу, свободу от прошлого. Эта книга «Ампи де Грэ» могла появиться только после 39 романов и повестей, только после изнурительных раскопок, давших право на родословную, на этот сухой бухгалтерский отчет, рентгеноскопию, на 60 лет растянувшейся боли.

0: Патрике Модиано рассказывал Дмитрий Савицкий. И завершит нашу программу рубрика «Музыкальная дата в европейском календаре». Я передаю микрофон Андрею Широградскому.
1: Австриец Альбен Берг, 120 лет со дня рождения которого исполняется сегодня, всерьез, систематически занялся музыкой очень поздно, лишь к 20 годам, став учеником Шонберга. Спустя 10 лет, под впечатлением от венской премьеры пьесы Георга Бюхнера «Воцек», Берг задумал самую известную свою оперу. Трагедия одержимого апокалиптическими галлюцинациями солдата вдохновила композитора на работу, и он начал сочинять, будучи тогда рядовым действующей армии. Еще спустя почти десятилетие в Берлине проходит сенсационная премьера «Воцека». Именно эта постановка сразу вывела автора в ряд первых фигур в мире музыки. «Воцек» и сейчас остается одной из самых популярных опер XX века. Рихтер записал в своем дневнике: «Конечно, Бюхнер и Берг просто оказались созданными друг для друга, и вот этот сплав дает громадную силу воздействия на слушателя и зрителя». Другую свою оперу «Лулу» Берг не завершил. Он умер скоропостижно. За 4 месяца до кончины композитор написал концерт для скрипки с оркестром с подзаголовком «Памяти ангела», задуманный как реквием по юной дочери Альмы Малер-Верфель. Концерт оказался надгробным памятником самому Бергу.

0: На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Наталья Белова и редактор Иван Толстой. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
0: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
1: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
0: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, ну погодите. Есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми «М», «Б», «Кх», «Кх» и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Не, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
2: Да.
0: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему... Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел, в какую-то комнату. Копался, что-то шуршал.